струны души. Это старая церковь из детства. Вспоминаю, как в детстве я собственными руками впервые в жизни открыл двери величественного храма. Дело было летом, в первых числах августа. Возвращались с друзьями такого же возраста с речки домой. По пути, заглянув в чей-то огород, мы всей ватагой, смеясь, дурачились, вдохновленные своими подвигами и мужеством, шагали по пыльной дорожке, которая пролегала возле храма. Солнце играло своими лучами, щебетали птицы, кружили разноцветные бабочки над душистой и зеленой травой. Порхая с одного цветка на другой, стрекотали в траве цикады. Огромная стрекоза, громко жужжа, пролетела над нашими головами, сильно испугав нашего трусливого друга Димку. Все в один голос от удивления еще громче загалдели, провожая стрекозу взглядом и восхищаясь ее великолепной красотой и размерами. «Смотрите!» — закричал вдруг Алешка. «Стрекозу-то воробей схватил!» «Долеталась жужжалка!» — добавил тут же обидевшийся на нее Димка. «На все, друзья мои, значит, есть воля Божья!» «Так говорит моя глубоко верующая бабуля», — сказал Серега. Все дружно расхохотались. «Серега, а разве есть Бог?» «Конечно, ребята, есть. Не зря такой храм отреставрировали. Вон, видите, какой стал красивый?» Мне про него рассказывали мои бабулька с дедулькой. «А я помню, когда он был в запустении. Мы в нем в прятки играли с пацанами нашего двора», — решил похвастаться Алешка. «На колокольне были. Правда, колоколов там не было. Зато обозреваемость хорошая. Кафе видно и твой дом, Олег». И тут же, дойдя до магазинчика, который находился недалеко от храма, и забыв о случившемся, стали рассуждать, как бы еще раз сюда наведаться, чтобы совершить очередной подвиг. Юрка показывал указательным пальцем в сторону ПТУ-39, объясняя, что, не доходя до него, есть сад, где полно спелой клубники и прочих таких же вкусных ягод, которые мы, естественно, все любили. Хоть и ругали нас родители и наказывали по этому поводу, зачем, мол, чужое уплетать, когда у каждого дома свое растет? Но почему-то нам не хотелось своего, чужое нам казалось намного вкуснее. Сережины слова не ушли из головы, они вызвали во мне необычайный интерес. А на самом деле, как выглядит Бог? Есть ли Он? Взявшись за ручку массивной двери храма, потянув ее на себя, приложив огромные усилия, но на мое удивление, дверь, хоть и была на первый взгляд большой, но так легко поддалась. Как будто некто невидимый для моего взора даже помог мне в этом деле. Плененный внутренним убранством, я стоял ни жив, ни мертв, держась за ручку двери, не решаясь перешагнуть порог этого удивительного дома. До этого я не встречал ничего подобного, чтобы так неожиданно предстало пред моими детскими очами. Неожиданная тишина, красота увиденного очаровали меня. Сладковатый запах ладана коснулся моего чуткого обоняния. Что-то близкое, родное моему сердцу сразу ощутил я во всем этом, а благоухание
так и влекло меня вовнутрь. До моего слуха донесся звонкий свист. Я оглянулся. «Олег!» — кричали ребята, дружно махая руками. «Ты что, уснул там, что ли? Догоняй нас скорей!» Пораженный увиденным, я шагал с ними по дороге, ведущей в кафе «Изумруд». И тут Серега говорит мне: «Ты что так долго стоял там? Чего разглядывал? Ты видел там Бога?» Но мне было не по себе как-то сознаться в том, что я не видел там самого Бога, а только ощутил присутствие чего-то красивого и торжественного. Мне так хотелось поделиться с ним, сказать ему о том, что я видел, ощутил в те мгновения. «Серега», — хотелось сказать мне, чтобы и ребята это услышали, «я бы желал жить, быть и радоваться с Богом всю свою оставшуюся жизнь». Но я промолчал и только сказал в ответ: «Да так, пустяки». С тех давних пор много воды утекло, много было хорошего и печального. Радость сменялась скорбь и наоборот. Все в жизни переплетено невиденными нитями. Вспоминаю, как за моей спиной захлопнулась дверь камеры смертников. То я вздрогнул, повернулся лицом к двери и понял, что дьявол в камеру смертников не входит. Он просто не может туда войти за тем, кого охраняет Бог, за тем, кто раскаялся в содеянном грехе, за тем, у кого сердце каменное, кто не кается в грехах своих перед Богом. Дьявол в камеру тоже не входит, потому что входить ему туда незачем. Грешник и так попадет к нему в ад. Я просил у Бога прощения за содеянный мною грех. Просил и молил Всевышнего, чтобы миновал меня расстрел. Осознал там, что без веры в Бога человек обречен. Помню, как после покаяния снимался шлейф грехов и неисправимых ошибок, совершенных мной когда-то. Помню, как сейчас свое крещение, а также, как открылась с этим событием новая страничка в моей жизни. И сейчас, когда все позади, смертная казнь заменена, я вглядываюсь в лик Христа Спасителя, который отодвинул от меня неминуемую смерть и дал время, чтобы стать лучше. И я снова прошу своего Создателя, который может все. Знал бы я тогда, в том детском возрасте, что ожидает меня в жизни, и что придет такой день, когда я буду рваться всей душой к Нему, чтобы открыть спасительную массивную на вид дверь и, перешагнув порог, очутиться внутри наедине с Богом. Да, все было бы по-другому, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Олег Черноскутов, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

резонанс «Неужели я обманываю?». А кто же им тогда поможет? Меня заинтересовала статья сестры Лидии В. Письмо с вопросом «Неужели я обманываю?» Забытый алтарь номер 2 за февраль 2006 года. И хотелось ответить Лидии В. на ее вопрос «Неужели я обманываю?» с помощью Слова Божьего, которое дает ответы на все вопросы нашей земной жизни. И хорошо мы делаем, если за ответом обращаемся к Нему. Наш Творец и Бог оставил нам прекрасный путеводитель и замечательную свою божественную книгу Библию для того, чтобы мы не блуждали в потемках этого мира. Псалмопевец Давид в своем полном мудрости Псалме 118, стих 105 написал такие слова от Духа Божьего. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому обратимся к Нему, и пусть оно прольет свой свет на ваш вопрос, можно ли помогать стареньким неверующим людям и не является ли это грехом. Наш Господь Иисус Христос рассказал одному законнику, который задавал, искушая Иисуса Христа, вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Притчу о добром самарянине. После того, когда Иисус Христос, отвечая законнику, сказал, что он должен любить Бога и ближнего, как самого себя, законник, желая оправдать себя, задал вопрос Иисусу: «Кто мой ближний?» Иисус Христос начал свою притчу с того, что некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим в притче означает место пребывания Бога, а Иерихон – место греха. Этот человек попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник и левит считали, что они должны помогать только праведным, и поэтому не оказали этому несчастному никакой помощи, оставив его умирать на дороге. А вот самарянин позаботился об этом несчастном человеке, перевязал ему раны, возлил на эти раны масло и вино и посадил на своего осла, отвез его в гостиницу. И, отъезжая на другой день, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился об этом израненном человеке. И если содержатель гостиницы издержит больше, чем 2 динария, самарянин сказал, что когда он возвратится, отдаст то, что он израсходовал. Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Эта притча Иисуса Христа учит нас, чтобы мы помогали всем людям, когда они находятся в беде или нуждаются в помощи. Помогая неверующим людям, мы тем самым поможем им прийти к нашему Спасителю Иисусу Христу. Христос помогал всем людям. Он их кормил, исцелял, ел с мытарями и грешниками, за что фарисеи и книжники роптали на него и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». Луки, 15 глава, с 1 по 2 стихи. Хочется задать верующей сестре вопрос: кто поможет этим несчастным людям, как не мы, верующие люди? Помогать людям неверующим – это не грех, а вот не помочь им – это грех. Да если те неверующие, которым мы помогаем, хулят имя нашего Господа,
таким мы не должны помогать. Святое Писание учит нас, чтобы мы даже накормили и напоили своих врагов. И если мы это делаем, Бог благословит нас. Притча 25 глава с 21 по 22 стихи. Римлянам 12 глава 20 стих. Так почему не помочь стареньким людям, которым 78-86 лет, хотя они местные немцы или русские, турки, вьетнамцы и так далее. Поэтому, дорогая сестра Лидия В., делайте добрые дела и не думайте, что Бог осудит вас за это. И если сам Господь Иисус Христос помогал неверующим, то и Его дети должны делать это. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, верующую сестру и всех тех, кто помогает своим ближним. И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25 глава 40 стих. А те, которые не приняли еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделайте это, пока не поздно, и покайтесь. Иисус Христос научит и вас делать добрые дела. А нашему дорогому забытому алтарю желаем всех благ и успехов в свидетельстве этому миру о нашем Господе Иисусе Христе. Семья Гордиенко.

Меня тронуло письмо. В газете за апрель, не знаю, почему так случилось, пишет сестра Ольга Корец, Украина. Меня тронуло это письмо. Это боль матери. Я ей очень сочувствую. Дай Господь ей силы и терпения нести этот крест до конца. Выписываю газету, алтарь и сестру на год. Пускай это будет в подарок этой семье. Да благословит вас Господь. Давайте читать и другим. Выписываю им и книги. «Последний полет», «Четыре креста у дороги», «Кровоподтеки строк» Юрия Каминского. «Я не сказала ей прощай, никакого убийства не будет». Валентина Герберт.

«Резонанс» не нужна нам русская газета. Еще со времен ГДР. Мы с сестрой подписчики газеты уже несколько лет. И подписываем газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» родственникам и друзьям в России и Германии, которые не могут читать по-немецки. Поэтому вопрос, нужно ли выпускать газету на русском языке, для нас не стоит. За 2 недели до получения очередного номера «Забытого алтаря» один брат из нашей церкви предложил нам 11 книг «Новый Завет» на русском. У этих книг особая история, они еще со времен ГДР. Что делать с этими книгами? Мы не знали, поэтому очень обрадовались заметке в газете, что требуется литература для евангелизации в Украине. Мы с сестрой пенсионеры. Я по старости 68 лет, она 56 лет, инвалид. С детства мышечная дистрофия. Когда мы приехали в Германию вчетвером, еще 2 мои дочери, в 1994 году нас после первого лагеря во Фридланде направили в Брандебургскую землю, в город Франкфурт на Одре. Мы, конечно, не очень-то обрадовались, так как друзья и родственники оказались все далеко от нас, на западе Германии. Но Господь не оставляет своих детей. Он нас обильно благословил. С первых дней мы нашли поместную церковь евангельских христиан-баптистов почти со 150-летним историей. Здесь, в городе, приняли нас с любовью и заботой. И у нас теперь много братьев и сестер. Конечно, первое время было очень напряженно, так как недостаточное знание языка не давало возможности 100% понимать проповеди. А чтобы возрастать в вере, слово должно было быть на понятном языке. Забытый алтарь – это бесценная духовная пища и для тех, кто не совсем хорошо понимает по-немецки. Да благословит вас Господь за труд на Ниве Божией. Сестры М. и Э. Мумбер.

Камертон. В то далекое время, во времена Советского Союза, под исполняемыми нами христианскими гимнами очень часто отсутствовала фамилия автора. Это была мера предосторожности. Ведь за один такой гимн могли отправить в тюрьму, в ссылку, на поселение. А многие христианские гимны рождались в застенках тюрем и лагерей. Но для них не было границ. Они не задерживались там, а летели от одного города к другому, от одной христианской общины к другой, как будто у них были крылья. И через короткое время эти гимны пели во многих городах, их поют и в настоящее время. Эти песни не умирают, они продолжают жить, несмотря на то, что христиане, написавшие их, уже отошли в вечность. Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни, и тьму на пути. У каждого христианина своя долина плача, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. С автором этого произведения, Павлом Фроловичем Захаровым, я не была знакома. Последние 8 лет до нашего отъезда в Германию мы прожили в городе Ростове-на-Дону. В марте 2005 года, после смерти моего мужа, я вновь побывала там, гостила у друзей Григория и Любы Бублик, а также Ниночки Захаровой. Сколько же внимания и доброты оказали они мне, помогая с оформлением необходимых документов. Я благодарна Господу и друзьям за помощь. Однажды вечером за чашкой чая мы разговорились. Темой нашего разговора была христианские гимны. И вот тут-то я узнала, кто написал столь известные христианские гимны, как «Долиною плача» и «Когда вернется в мир Спаситель» — Павел Фролович Захаров. Отец и дедушка моих друзей. Как это чисто по-христиански, что такой, вроде бы незаметный человек, вдруг оказывается автором широко известного произведения, и как много их среди нас, этих незаметных людей, способных ради Господа совершать великое. Павла Фроловича уже нет среди нас. Он у Господа, но нам остались его произведения. Его гимны не умирают и не стареют. «Моему дорогому семейству», — написал Павел Фролович на первом листке своей автобиографии, и его семейство бережно хранило этот рассказ, его долину плача и скорби. А сейчас передала нам для публикации «В забытом алтаре» Хелена Савинок.

долиной плача и скорби. На плодородных кубанских степях, в 20 километрах от Армавира, на краю Балки, в начале 20-го столетия был образован хутор Краспарова. Люди, населившиеся в нем, были крестьяне, принадлежащие к сословию мужиков. Отец мой, Захаров Фрол Афанасьевич, 1880 года рождения, уроженец Тамбовской губернии, Шарского уезда, 12-летним подростком со своими родителями переехал жить на Кубань по причине царящего в России голода. В родстве своем казачеству не принадлежал. Дальнейшая жизнь его с родителями протекала в станице Старая Михайловка. Семья была религиозной, строго соблюдали православный порядок. В 20-летнем возрасте он женился. Мать моя Софья Емельяновна, 1882 года рождения, настоящая казачка. Призыв моего отца в армию, а затем империалистическая война расхолодили в нем чувство нравственности перед людьми так, что из трезвого человека он стал пьяницей, втянувшись в курение табака и картежную игру, да так, что, по его словам, он после игры оставался только в нательном белье. В 1921 году, летом под воскресенье, мой отец поехал в Армавир и встретился там с верующим родственником, моим дядей Никитой Николаевичем. Он пригласил отца пойти на молитвенное собрание христиан-баптистов. Я вспоминал, отец согласился. Там я в первый раз слышал проникновенное слово о страдании и воскресении Иисуса Христа. Я был охвачен страхом и стыдом перед Богом за мою жизнь, за обман жены, родителей и за всякое злодеяние. Совесть моя судила меня. Я видел себя погибшим грешником. Здесь же я сердечно покаялся в своих грехах перед Господом и получил ответ Его милосердия. И возревновал о нем так, что братья и церковь не могли мне рассоветовать повременить с крещением. Я вместе с другими принял водное крещение и стал членом церкви. Я ехал домой, полный ликования и радости души. По приезду домой тут же все запасы турецкого табака сложил на дорожке, вывез в поле ночью и зарыл в землю. Домашние мои увидели сразу во мне перемену жизни. Я не стал креститься на молитве, поклоняться иконам. Рассказал им о том, что я нашел Христа Спасителя и в нем жизнь вечную.

Все насторожились, а жена моя заявила: «Ты, наверное, вступил в штунду. Лучше бы ты пил, курил, но не был там». Борьба против греха и искушений в своей семье продолжалась полгода. Я старался не оставлять собрание, говорил отец, и усердно молился, чтобы Господь явил спасение домашним. Я неоднократно предлагал своим домашним и жене поехать со мной на собрание, но всегда был отказ, особенно со стороны жены. Но вот однажды, в первый день наступившего праздника Рождества Христова, я был в городе Армавире на молитвенном собрании вместе с женой. Далее рассказывала мама: когда я садилась на предлагаемое мне место в рядах, я сказала, что буду сидеть только рядом с мужем. Просьба эта была удовлетворена. Но когда я услышала удивительные проповеди, которые наполнили мое сердце чем-то необычным, и услышала мелодичное пение хора, я даже забыла, где я и с кем сижу.

На улице был сильный мороз, река Кубань была скована льдом. Братья предлагали повременить, ссылаясь на холод. Это нисколько меня не страшило. «Я не могу дальше жить в разной вере с мужем», — отвечала я, — «и не хочу оставаться на земле, когда придет Христос». И так в этот день на морозе, пробурив в реке прорубь, мне преподали крещение. Я стала членом церкви. С того дня, говорили родители, по милости Господней, наша семейная жизнь стала новой христианской. Я родился в 1922 году, 26 апреля, в степном хуторе Каспарова, ныне Краснодарского края, в семье евангельских христиан-баптистов. Семья наша состояла: отец, мать, сестра Дуся, 1906 года рождения, брат Кузьма, 1910 года рождения, сестра Нина, 1912 года рождения, я и позже родился Тимофей, 1925 года рождения, и сестра Александра, 1927 года рождения. Родители говорили, что были еще дети, но в детском возрасте умирали. Всего детей было 14 человек.

1921 по 1928 года были годами свободного вероисповедания. Родители в это время построили двухэтажный дом. На первом этаже были размещены все жилые удобства, а второй оборудован под молитвенные собрания. В народе принято говорить «счастливое детство». А самое счастливое детство – это детство христианского воспитания. Я хорошо помню с малых лет все детские собрания и участие в них, песнопения, рассказы, стихотворений, молитвы Иисусу. В 1929 году я поступил учиться в школу, в первый класс, но я уже хорошо читал Евангелие, гусли, умел писать. Часто, возвращаясь из школы, все ребята приходили к нам в дом, и я играл на физгармонии псалмы. Глубокой осенью этого же года был арестован отец. Маму предупредили, что она с детьми будет выслана за то, что отец наш много молился и не прекращает у себя проводить собрания. Но высылка не состоялась, а через 3 месяца отец вернулся домой. В этом же году мы переехали жить в Майкоп, на хутор Южной Сады. Отец работал в леспромхозе. С ним я часто бывал на молитвенном собрании. В начале 1931 года отец вновь был арестован. Немного спустя к нам подъехали подводы, и нас, то есть маму, Нину, Тимофея, Шуру и меня, с чем были, взяли и увезли на ссылку. Разместив в городе Майкопе в одном из зданий мельницы, позже к семьям были доставлены отцы. Среди всего люда отец, помню, читал Священное Писание, и всем семействам совершали служение, молились, пели. Однажды утром среди толпы пробирался один человек, домогаясь узнать, кто здесь Захаров. Когда отец ответил ему: «Вот я», он в присутствии всех со слезами просил прощения у отца и нашей семьи за то, что нашу кандидатуру подал на ссылку, а теперь и сам здесь. Он раньше говорил об отце: «Его надо выслать, он много молится». Собравшиеся вокруг кричали: «Побить всего человека!» и просили отца: «Позволь нам, мы сами расправимся». Отец ответил: «Не трогайте его, он и так уже страдает за свой грех». Ему же сказал: «Я и семья тебя все прощаем». Мы помолились за него Господу. Этот человек был фельдшер по фамилии Ясашный. В последующие трудные годы голода он много оказывал нам помощи. Он говорил: «Я обязан обеспечить вашу семью, ибо вы страдаете из-за меня».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников в передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, об Иисусе Христе и о том, как можно стать христианином.

В Библии, в 8 главе Евангелия от Матфея, мы читаем, как Иисус и его ученики вошли в лодку, чтобы переправиться на другой берег Галилейского озера. Во время плавания Иисус заснул в лодке, а на озере поднялась сильная буря, так что их лодку стало заливать водою. Тогда ученики в ужасе разбудили Иисуса и обратились к Нему с воплем: «Господи, спаси нас, погибаем!» Он встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Тогда ученики, пережившие чудесное и мгновенное избавление, говорили друг другу: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Кто же он?» Разве ученики, прошедшие уже немалый путь со своим учителем, не знали его? На это можно ответить и да, и нет. С одной стороны, они знали его как доброго, отзывчивого, сострадательного человека, как мудрого учителя. Они вполне естественно воспринимали, что он уставал, нуждался в отдыхе и пище. Но в то же время, видя творимые им чудеса, они должны были все вновь убеждаться в том, что Иисус больше, чем только человек. Кто же это? Этот вопрос, который волновал человека в прошлом, он актуален и сегодня. И каждый мыслящий и искренний человек, желающий знать правду о себе, о Боге и о своей будущности, должен выяснить в течение своей жизни ответ на свой вопрос: кем в действительности является Иисус Христос? На этот вопрос можно дать только два ответа, один из которых верный. Либо Иисус Христос только человек, пусть даже самый гениальный, как многие считают, или Он Бог, как о Нем повествует Библия. Искренне желаем, чтобы сегодняшняя беседа сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса помогла вам удостовериться в том, кем является в действительности Иисус Христос. Перед беседой прозвучит песня.

В сегодняшней беседе я хочу поговорить с вами о теме, о которой, как я думаю, размышляют многие. В одном письме к нам я недавно читал свидетельство одного слушателя, как он рассказывал другим о том, что уверовал в Бога. Он в своем письме пишет, что многие, которым он советовал тоже уверовать, спрашивали его: «А что будет мне от этого?» И подобные выражения можно часто слышать при беседе с неверующими о Христе. С одной стороны, этот вопрос понятен. Если мы что-либо делаем или предпринимаем, то всегда спрашиваем себя, что мне это дело или предприятие даст. Это вполне уместный вопрос. Конечно, только если он задается искренно и честно. Но многие задают его, не сознавая действительно его значения, и просто для того, чтобы как можно скорее избавиться от человека, свидетельствующего им о Христе. Таковые обычно уже приняли в себе решение не слушать и, как они думают, уверены, что вера во Христа не принесет им ничего. Но все мы знаем, что неиспытанное на личном опыте нельзя анализировать. Мы не можем делать никаких точных выводов из слов или дел, которые мы не испытали. Да притом без каких-либо предвзятых мнений или под влиянием кого-либо другого. Как я уже сказал, христианин должен считаться с тем, что ему придется слышать от людей вопрос: «Что ты имеешь от твоей веры?» Но что же мы имеем от нее? Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь много больше времени, чем только то, которым мы располагаем в этой передаче. Поэтому вы поймете меня, если я ограничусь сегодня только одним аспектом – того, чем является для меня лично Иисус Христос. О качествах Бога говорит вся Библия. Но сегодня я хочу взять из нее только маленький отрывок. Этот отрывок говорит о Христе, о том, кто Он такой, кем Он является для верующих и что Он для них делает. Место это мы находим в первой главе послания апостола Павла к Колоссянам, в стихах с 15 по 22. Если вы имеете Библию или Новый Завет, то откройте, пожалуйста, это место. Послание к Колоссянам, первая глава, стихи с 15 по 22. Прочтем теперь это место. «Иисус Христос, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными пред Собою». Во-первых, дорогие слушатели, я хочу сказать, что, на мой взгляд, самое важное предложение в этом тексте, или, как часто говорят, ключевое предложение, мы находим в конце 18 стиха. Там о Христе сказано: «дабы иметь Ему во всем первенство». Это абсолютные слова, и они не допускают никакого исключения. Иисус Христос претендует на первенство во всех вопросах жизни человека. Это первенство Он никому не навязывает. Он никого не заставляет и не принуждает признать Его как первым. Но Он неустанно, как уже при жизни Своей на земле, так и до сегодняшнего дня посредством Своего Слова в Библии, зовет человека и приглашает каждого прийти к Нему и доверить Ему свою жизнь. Он ждет добровольного решения человека.
Но с другой стороны, Библия говорит и много о том, что ожидает человека, который отклоняет это предложение Христа. Не признающего его первенства ожидает ужасный суд, от которого никто из людей не сможет избавиться. Но спрашиваем мы, откуда Иисус берет авторитет называть себя первым, то есть абсолютным властелином и спасителем? На этот вопрос мы имеем ответ в прочитанном тексте из послания апостола Павла к Колоссянам. В стихах с 15 по 17 в первой главе говорится о том, что Он является Творцом всего, что на небесах и на земле. Он, если так можно выразиться, конструктор всего, в том числе и Творец человека. А если Он Творец всего, то, естественно, можно сделать и вывод, что Он лучше всех знает, что содействует ко благу человечества. Возьмем для объяснения очень простой, но наглядный пример из нашей повседневной жизни. Если мы покупаем какой-либо прибор, инструмент или машину, то для нас совершенно естественно, что мы в первую очередь хотим узнать, как этот прибор работает. Для этого нам следует читать инструкцию пользования. А она написана тем, который лучше всех знает этот прибор. И только если мы в точности придерживаемся инструкции, то сможем с успехом пользоваться приобретенным. В противном случае мы его быстро испортим. Так же дело обстоит с нашей жизнью. Она дарована нам Богом, и если мы не будем придерживаться Его норм для жизни, то и она будет скоро испорченной. При этом не играет никакой роли поведение или моральный уровень жизни человека. По природе мы все грешны пред Богом. «Нет делающего добро, нет ни одного», — говорит Слово Божие. И спасение от этой грешной природы человек получает только тогда, когда он полностью предает свою жизнь Иисусу Христу, который сделал это спасение возможным. Эта позиция первенства Христа во всех вопросах не может быть предметом каких-либо дискуссий. Он обладает этим первенством не по причине выборов большинства. Он абсолютный властелин, который не назначается, а существует уже во все века и будет существовать во веки веков. В конце 16 и в 17 стихе нашего текста из первой главы послания к Колоссянам мы читаем: «Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Три важных аспекта о Христе мы видим в этих словах. Во-первых, все им создано. Он есть Творец всего, и поэтому имеет право владычества над всем. Здесь нет никакого места человеческому демократическому мышлению. В демократии все вопросы решаются выборами, и те идеи, которые выбираются большинством, становятся законами. Но посмотрите на многие примеры истории. Сколько раз выборы большинства оказывались ошибками? И только когда эти ошибки замечались, люди снова выбирали и опять ошибались. Конечно, исключением в этом является диктатура, при которой выборы не играют никакой роли. Диктатор, однако, может держать власть только насилием. Иисус Христос же не демократ и не диктатор. Он приобрел свою власть не выборами и не насилием. И поэтому Он ищет только добровольных. Но на основании Библии Его позиция неразрушима. Им все создано. Это значит, что Он и лучше всех знает свое создание. Он знает вас лично, дорогой слушатель. И несмотря на то, что Он знает вас, как никто другой, Он все же любит вас безгранично. Он знает ваши дела и все же любит вас. Он знает ваши мысли, но любит вас. Да притом любит Он вас не только на словах. Его любовь выше всякого человеческого чувства. Он доказал вам свою любовь тем, что умер за ваши грехи, в то время, как вы сами еще являетесь грешником.
Да, мы можем сказать, что Творец Вселенной так любит свое творение, что ради нашего спасения Он отдал в жертву самого Себя. Но и это Он только предлагает нам, чтобы мы приняли Его спасение добровольно. Но в нашем тексте мы читаем не только о том, что Христом все создано. Во-вторых, мы видим, что все творение на небе и на земле для Него создано. Да, Бог создал человека для Себя. Он сотворил нас и дал нам в наследие землю, чтобы иметь с нами вечное общение. Дьяволу, врагу Божию и человеческой души, удалось разрушить эту связь между Богом и человеком. Но Бог со своей стороны предпринял все, чтобы возвратить это общение. Дьявол совратил человека ко греху и этим отлучил его от Бога. Грех стал преградой, стеной между нами и нашим Творцом. А грех всегда ведет к смерти. По этой причине мы обречены на смерть, и притом не только плотскую. Библия говорит и о смерти вечной. Душа человека бессмертна. И переходя порог этой земной жизни, все мы будем стоять пред Богом и дадим Ему отчет за нашу жизнь. Там не будет больше возможности принимать решения. Там Бог будет судить каждого по делам, которые он делал, живя во плоти. И тех, которые не приняли предлагаемое Богом прощение грехов, ожидает страшная участь в озере огненном, которое приготовлено дьяволу. Читайте книгу Откровения, и вы узнаете много больше о этом страшном будущем для непрощенных грешников. Но живущие сегодня имеют возможность избежать этого вечного наказания. В 13 и 14 стихах 2 главы послания к Ефесянам мы, например, читаем. «Теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Иисусом все создано, и все для Него создано. И Он хочет возвратить свое. Дьяволу удалось отлучить человека от Бога, но Бог сделал возвращение человека в прежнее состояние возможным. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Это добрая весть Евангелия. Всякий человек, обращающийся к Богу, получает от Него прощение грехов и вечную жизнь в общении с тем, который сотворил нас для Себя. Но, дорогие, и это еще не все. Иисусом Христом не только все сотворено, и Он не только сотворил нас для Себя, то есть для того, чтобы иметь с нами блаженное общение. Далее в нашем тексте, в 17 стихе 1 главы послания к Колоссянам, мы читаем: «Он есть прежде всего, и все им стоит». Это третье качество Христа. Он содержит жизнь. Ничто в нашем мире не обречено на судьбу случайности. Иисус Христос является хранителем тех, которые принимают Его как своего личного Спасителя. Верующий человек может рассчитывать на то, что никакое мгновение жизни Бог его не оставляет. Идти по пути жизни с тем, который уже прошел этот путь, прекрасно. Иисус, став человеком, жил на земле. Он протерпел смерть и воскрес из мертвых. Он знает жизнь, Он испытал смерть, Он вечно живет. Можете ли вы представить себе лучшего друга, чем воскресшего Христа? Он нас сотворил, Он хочет иметь с нами общение, и Он хранит нас до конца нашей жизни и вводит своих в прекрасную вечность. Именно эти качества подтверждают авторитет Христа на первенство. Он, читаем и в 18 стихе нашего текста, «первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство».
если Христос займет первое место в нашей жизни, то мы можем быть уверены в том, что наша жизнь будет полноценной. Только тогда мы будем в состоянии познать и иметь истинный смысл жизни. В 19 стихе 1 главы послания к Колоссянам сказано: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота». Это значит, что во Христе мы имеем все, что нам нужно. Во всех вопросах жизни мы можем полностью полагаться на Него. В Слове Божьем мы имеем инструкцию пользования нашей жизнью. И этот Христос, в котором обитает вся полнота, предлагает сегодня и вам, дорогой слушатель, совершенное им для вас спасение. Он хочет быть вашим спутником, и, отдавшись Ему, вы приобретете все то, что Он приготовил в вечности для Своего народа.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 46b до 54. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: „Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес“. Царедворец говорит ему: „Господи, приди, пока не умер сын мой“. Иисус говорит ему: „Пойди, сын твой здоров“. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали: „Сын твой здоров“. Он спросил у них: „В котором часу стало ему легче“? Ему сказали: „Вчера в 7:00. Горячка оставила его“. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: „Сын твой здоров“, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Пришел к Иисусу царедворец, человек из царского рода. Услышав об Иисусе и его власти, он тотчас отправился к нему. В городе началось волнение. Все говорили только об одном: вот, к целителю идет человек, который может отвести его к самому царю. Царедворец пришел из города Капернаум, который стоит на берегу Тивериадского озера. Его сын был болен. Он перепробовал всех врачей и истратил на них уйму денег, но они не смогли ничем помочь его сыну. Иисус был последней надеждой для царедворца. Поможет он или нет? Царедворец просил Иисуса оставить Кану и спуститься с ним в его город, чтобы исцелить там его сына, обреченного на смерть. Но, как ни странно, Иисус отнесся к нему почти равнодушно. Дело в том, что у царедворца было мало веры. Иисус поможет тебе лишь в том случае, если ты искренне поверишь в Него и вознесешь Его превыше всех. Но, увы, многие люди молятся и верят в Иисуса, но в то же самое время сомневаются в Нем и стремятся только к материальной выгоде. А истинный верующий в Господа уповает на Его Слово и верит, даже еще не получив от Него никакой помощи. Царедворец не рассердился на Иисуса за его резкие слова, но смирился и назвал Иисуса словом «Господь» или «Сэр», тем самым приняв на себя статус слуги Христа. Исполненный любви к сыну и почтения к Иисусу, царедворец снова молил Иисуса поспешить в Капернаум, пока смерть не настигла его сына. Тогда Иисус увидел, что в сердце этого человека зарождается истинная вера в Него, и Он промолвил животворяющее слово: «Пойди, сын твой здоров». Иисус не согласился исполнить просьбу царедворца и не пошел с ним в Капернаум, но испытал любовь отца и утвердил его веру. Возвратится ли царедворец домой с упованием на могущество Иисуса, что он способен исцелять даже издалека? Лично встретив Иисуса, царедворец понял его любовь и почувствовал, что тот не обманывает его и не насмехается над ним, но говорит вполне серьезно. Так он поверил Иисусу на слово, еще не увидев исцеления своего сына, но тут же послушался Иисуса и пошел обратно в Капернаум. Послушавшись, он воздал честь Иисусу, и Господь совершил чудо исцеления. Если Иисус исцелил его сына, который был на грани смерти, то Иисус – величайший из всех людей. Это исцеление будет явным свидетельством того, что он от Бога, и у него великая власть. Обратный путь для царедворца был своеобразной проверкой его возрастающей веры. Иисус побудил рабов царедворца поспешить к нему, чтобы известить его о том, что сын его полностью исцелился. Тяжкий камень спал с его сердца, и царедворец радостно восхвалил Бога. Он поспешил узнать, в котором часу горячка оставила его сына, и оказалось, что это произошло в тот миг, когда Иисус на расстоянии произнес свое властное слово, обладающее силой исцеления. Тогда царедворец возблагодарил Бога и засвидетельствовал всем своим родным и близким о силе любви Христа. Этот удивительный случай стал вторым знамением Иисуса, о котором написал Иоанн. Влияние Христа оставило след в жизни царского рода. Все ждали, что же будет дальше. Люди чувствовали, что вера в Христа – это истинное поклонение, благоугодное Богу, подтверждаемое чудесами и знамениями. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты пришел в наш мир. Ты на расстоянии исцелил больного сына, царедворца, и привел его отца к твердой вере в Тебя. Научи нас верить в силу Твоей любви и могущество Твоей личности. Просим Тебя, спаси многих людей, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Вопрос 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец?

0: Часть вторая. Свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна, с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Второе посещение Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 до 47 стиха. Тема «Начало вражды иудеев с Иисусом». 1. Исцеление больного у купальни Висфезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 16 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 9. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.
0: Скорее всего, Иисус провел 9 месяцев в Галилее. По истечении этого времени он направился в Иерусалим на иудейский праздник. Он знал, что решающая битва веры произойдет в столице. Несмотря на то, что Иисус противостоял законникам, он, тем не менее, соблюдал закон. Иисус посещал храм Иерусалима 3 раза в год, насколько это было возможно. Книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. В центре города находилась купальня, в которой ангел, согласно некоторым греческим текстам, время от времени возмущал воду. Ирод построил вокруг купальни крылечки с колоннами. Останки этих крылечек были обнаружены недавно. Эта купальня была названа «Домом милосердия», так как для многих инвалидов это был шанс исцелиться, войдя в возмущенную воду. Они верили, что первые, вошедшие в воду во время ее возмущения, исцелятся. Иисус пришел к купальне, вокруг которой толпились больные люди. Он увидел парализованного, страдающего уже около 38 лет. Этого коллегу здесь недолюбливали. В этом месте каждый был за себя, и никто не сочувствовал другому. Но все же он не терял надежду и ожидал возможности получить божественную милость. Воплощением этой милости был Иисус. Он начал свое лечение с того, что направил взгляд больного с купальни на себя. Потом он зажег в нем желание получить исцеление. Иисус дал ему шанс выразить свою боль и обиду. Больной сказал: «Никто не помогает мне. Я везде искал исцеление, но моя надежда на то, что я найду его, пропала. Никто не интересуется мною. Может быть, ты подождешь, пока вода возмутится, чтобы опустить меня в нее?»

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Секира при корне.
2: Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает.
1: Луки 13:7. Также апостол Павел в своих посланиях требует: «Если кто почитает себя духовным, тогда да разумеет, что я пишу вам». 1 Коринфянам 14:37. «Разумей, что я говорю». 2 Тимофея 2:7. Итак, каковы же причины неразумения и как с ними бороться? Прежде всего, очень важно понять, что когда Христос говорит о разумении слова, то речь идет не об умственном разумении, но о сердечном. Когда Он объяснял ученикам причины неверия народа, то сказал следующее:
2: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Матфея 13:15. Отсюда видно, что прежде всего Христос ищет доступ к сердцу человеческому. Когда Он пытался объяснить духовные истины Своим ученикам, и они не понимали, то Иисус их упрекал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» Марка 8:17. Заметьте, что причиной неразумения учеников было окамененное сердце, а не окамененные мозги. Они частенько сомневались в способностях Христа не потому, что их мозг забывал сотворенное им вчера чудо, а потому, что их сердце не верило, что Он способен сотворить чудо сегодня. Как часто мы бываем похожи на них. С такими людьми Христос встречался на каждом шагу. Одним из них был Никодим, учитель Израилев. При встрече с ним Христос сказал:
2: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
1: Иоанна 3:4. Отсюда видно, что у Никодима все в порядке с умом. Он логично и здраво рассуждает о процессе деторождения. Но когда Христос попытался объяснить ему, что рождение свыше – это возрождение человеческого духа от Духа Божия, то Никодим спросил: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Иоанна 3:9-10. Это действительно было удивительно, потому что Ветхий Завет, знатоком и учителем которого считался Никодим, очень ясно и часто говорит о духовном возрождении человека. Второзаконие 6:6-36, 1 Царств 10:6-9, Псалом 50:12, Иезекииль 11:19 и так далее. Почему так получилось? Апостол Павел объясняет:
2: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно».
1: 1 Коринфянам 2:14. Именно поэтому Никодиму идея рождения свыше показалась идеей входа в утробу матери и, следственно, безумием. Вот почему разумение умственное и разумение сердечное так разительно отличаются друг от друга. В Писании есть стих, когда эти два понятия встречаются вместе: «Чтобы вы могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Ефесянам 3:19. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Апостол Павел говорит о том, что любовь Христа превосходит всякое умственное разумение. и познать ее можно только сердечным разумением. И к этому нас призывает этот стих. Отсюда также следует, что сердечное разумение важнее, ценнее и выше умственного. Прообраз каменного сердца, о котором говорит Христос, понятен всякому человеку, даже неверующему. Каменное сердце – это сердце гордое, холодное и жестокое. Бог не хочет работать и строить отношения с таким сердцем. Вот почему Он хочет заменить его.
2: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное».

0: но ничего хорошего не получается, потому что грех написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их. Иеремия 17:1. Поэтому призыв Христа к разумению – это призыв к духовному возрождению для неверующего человека и к духовному пробуждению уснувшего верующего. И то, и другое начинается с покаяния и ведет к обращению от тьмы к свету, от зла к добру, от греха к Христовой праведности. Тем не менее, бывает предостаточно случаев, когда возрожденные, духовно живые христиане не разумеют многого в Слове Божьем. Какова же причина неразумения в этом случае? Конечно же, я совсем не предполагаю, что любой возрожденный христианин должен разуметь абсолютно все с первого дня своего покаяния. Процесс духовного познания, как и всякий другой, требует времени и усилий. Но мрак духовного неразумения может овладеть верующим человеком, если он не будет работать над постоянным продвижением вперед. И сейчас хотелось бы остановиться на некоторых необходимых условиях изучения Слова Божия. Евангелист Марк раскрывает одну из причин неразумения. «Но они, ученики, не разумели этих слов, а спросить его, Христа, боялись». Марка 9:32. Во-первых, кажется немного странным то, что они боялись. Почему? Что страшного было в этом? Не знали они, наверное, русской пословицы «За спрос не бьют в нос». Как бы там ни было, такое положение вещей объясняет неразумение учеников и относится к нам, когда мы не понимаем и не спрашиваем. Я думаю, каждый знает, что для нас спрашивание Христа сводится к молитве. Важно понять то, что безмолитвенное изучение Писания, чтение толкований или слушание проповеди является просто умственным упражнением. И хотя умственное упражнение само по себе не худо, тем не менее, если одновременно отсутствует сердечное, то это может привести верующего к бессердечному знанию жесткого фарисея. Таковым грамотеям Христос часто говорил: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Положительным примером для нас в этом вопросе является Давид, который молился:
1: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих».
0: Псалом 118:18-27. Оказывается, с молитвой Библия превращается из сухой еврейской истории в красочную и захватывающую книгу чудес, способную оживить внутреннюю сущность читателя. Молиться тоже можно по-разному, и наша молитва будет зависеть от того, сколько мы хотим уразуметь. В связи с этим предлагаю взглянуть на Даниила и его молитву, когда он хотел получить разумение от Бога. В 4 стихе 9 главы книги, носящей его имя, Даниил молится и исповедуется. В 13 стихе он говорит о необходимости умолять Бога о разумении истины. А в 20 стихе он, помимо молитвы и исповеди, еще повергает мольбу свою пред Господом. Здесь ярко видно, как по мере прогрессирования молитвы возрастает ее усердность и интенсивность. Неудивительно, что после такой молитвы сам ангел Гавриил был послан Богом для вразумления Даниила. Даниила 9:21-22. Если мы научимся так молиться, то не Гавриил, а сам Дух Святой будет вразумлять нас, как он это уже делает. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. В Библии нигде не написано, что я и ты дети Божьи, но об этом нам засвидетельствовал Дух Святой –

0: Также он может открыть нам и другие истины Писания. Еще одним немаловажным способом приобретения разумения является спрашивание разумеющего. Так поступил евнух, когда не понимал, что читает. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Деяния 8:31. К концу главы на евнуха уже сходил Дух Святой, как на возрожденного христианина, благодаря разъяснению Филиппа. В христианских домах подобным источником должны являться муж и отец. Именно на него апостол Павел возлагает обязанность отвечать на духовные вопросы семьи. 1 Коринфянам 14:35. Также важным источником приобретения духовного разумения должны быть собрания верующих, где звучит Слово Божье, псалмы и молитвы. Это случилось с Асафом, который так описывает свою трудную ситуацию и выход из нее.
1: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их».
0: Псалом 72, 16-17. В заключении хотелось бы напомнить, что Бог не может использовать в своем царстве человека неразумеющего. Он для него не потребен. Псалом 52, 3, 4. И наоборот, человек с духовным разумением – это человек со светильником мудрости.
2: Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые.
0: Ефесянам 5:13-15. Александр Скопко, ноябрь 2011 года.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Сия раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
11: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Троханицкой области, а Лисане четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы говорили о том, что Бог открыл истину о пришедшем в мир Мессии таким людям, как старец Симеон и пророчица Анна. Елизавета и Захария, родители Иоанна Крестителя, Мария и Иосиф, пастухи на поле – вот те люди, которые первыми услышали благую весть об Иисусе Христе. Эта весть прозвучала из уст ангелов и была открыта им Богом. Но далеко не все поверили этой вести. Позже, обращаясь к своим ученикам, Иисус вынужден будет задавать этот вопрос: «За кого почитают меня люди?» В ответ ученики перечислят различные противоречивые мнения, которые существовали в то время. К сожалению, и в наши дни много различных мнений об Иисусе. Его считают совершенным человеком, учителем праведности, пророком и даже одним из богов. Но все это не соответствует той истине, которую открывает нам Священное Писание. Евангелист Лука приводит случай, когда Иисус впервые говорит о себе. Из этого эпизода становится ясно, что сам он считал Бога своим отцом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второй главы Евангелия от Луки. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение второй главы Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, сопровождавших рождение нашего Господа Иисуса Христа. Остаток второй главы посвящен описанию одного происшествия из детства нашего Господа, когда Иисусу было только 12 лет. В Евангелиях практически ничего не сказано о детстве и юности Иисуса. А потому эти годы жизни Спасителя иногда еще называют периодом молчания. Однако я не стал бы называть этот период молчанием. Писания Ветхого Завета помогают нам заполнить этот пробел, если мы будем внимательны к деталям. Однако здесь Лука весьма подробно рассматривает отдельный случай, который произошел, когда Иисусу было 12 лет. Вот стихи с 41 по 45. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». В те дни люди обычно путешествовали группами. Когда пришло время покинуть Иерусалим, возвращавшийся в Галилею народ собрался вместе в небольшом селении к северу от Иерусалима. Именно там родители Иисуса и обнаружили пропажу сына. Они полагали, что Иисус находится где-то рядом вместе с другими детьми, но, не найдя его среди своих знакомых, они поняли, что их сын потерялся. Поэтому они были вынуждены вернуться в святой город. Там они искали Иисуса в течение 3 дней. И где, по-вашему, они его обнаружили? Иисус находился в храме. Я думаю, что Мария и Иосиф были весьма недовольны им. В стихи с 46 по 50. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“. Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов». Когда Мария и Иосиф в конце концов отыскали Иисуса, он сидел в храме среди книжников и учителей, спрашивая их и слушая их ответы. Очевидно, он задавал им такие вопросы, на которые те не могли ответить. Эти учителя дивились его разуму, ибо, как мы помним, ему было тогда 12 лет. Как мы видим из ответа Иисуса, мальчик был искренне удивлен, что его родители не знали, где им искать своего сына. Ведь это было так естественно, что Иисус должен был находиться в доме своего отца, в храме. И если бы Иосиф действительно являлся отцом Иисуса, он мог бы в этот момент что-то сказать мальчику о том, что он его отец. Однако мы помним, что Иосиф не был отцом этого ребенка. И Господь говорил здесь о своем небесном отце. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Сказано, что Иисус был в повиновении у своих родителей. Я специально подчеркиваю эту фразу, потому что в наши дни молодые люди нередко требуют к себе особого внимания и уважения. Они привлекают к себе внимание и требуют дать им слово. Однако мне еще не доводилось услышать от них чего-либо достойного внимания. Я не думаю, что молодой человек способен сказать что-то по-настоящему существенное. Это происходит из-за его молодости, независимо от того, каким бы выдающимся интеллектом он ни обладал. Знания юности ограничены и часто подвержены заблуждениям молодости, а опыта, чтобы правильно оценить свои слова, у молодых людей еще нет. Но интересно видеть, как Иисус, будучи Богом, тем не менее повиновался своим родителям. В нескольких словах Лука говорит нам о детстве Иисуса. Мальчик рос, возрастал в премудрости и любви у Бога и людей. Во всех сферах своей жизни молодой Иисус превращался в совершенного человека. На этом заканчивается вторая глава Евангелия от Луки, и мы переходим к изучению следующей главы. В начале третьей главы Лука вновь возвращается к личности Иоанна Крестителя и рассказывает нам о его служении. Лука подробно описывает проповеди Иоанна Крестителя и указывает, что покаяние народа было неотъемлемым условием прихода Мессии. Основываясь на традиции омовения, которая существовала еще в законе Моисея, Иоанн крестил приходивших к нему людей. И это было символом нравственных перемен и подготовкой к приходу Христа. Но Лука подчеркивает, что Христос будет крестить людей Святым Духом, и это будет истинное преображение. Эта глава содержит большое количество исторических деталей. Лука известен своей точностью, скрупулезностью и исторической достоверностью. Будучи истинным историком, он датирует служение Иисуса с помощью важных исторических событий. Прочтем первый стих. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее». В этом стихе упомянуты 6 исторических имен, что позволяет нам безошибочно датировать все эти события. Кесарь Август был правителем Римской империи в то время, когда родился Господь Иисус Христос. Во время описываемых Лукой событий императором Рима был Тиверий Кесарь. Дошедшие до нас исторические документы сообщают, что Тиверий был выдающимся, хотя и весьма жестоким императором. Тиверий отличался умом и коварством, жестокостью, высокомерием и амбициозностью, пытаясь покорить весь мир. Далее Лука приводит нам имена марионеточных правителей народа Израиля. Второй стих. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Анна и Каиафа являлись первосвященниками. Спрашивается, почему в Израиле было два первосвященника, если по закону Моисея мог быть только один? Наличие двух первосвященников демонстрирует нам власть, которую имел Рим над религией иудеев того времени. Первосвященник Анна был, так сказать, серым кардиналом, который держал в руках фактическую власть. Каиафа являлся официальным первосвященником, получив свои полномочия от римских властей. В силу своего происхождения Иоанн Креститель должен был бы стать священником и служить в храме, как и его отец Захария. Однако Иоанн пренебрег этим правом. Вместо этого он ушел в пустыню, отказавшись от сана священника. Он не желал служить Богу в рамках той искаженной религиозной системы, которая царила в те дни. Поэтому Иоанн стал Божьим пророком. Иоанн Креститель представлял собой достаточно знаменательную личность. Я думаю, что мы с вами порой встречаем в жизни подобных людей. Во многом Иоанн напоминал людям пророка Илию благодаря сходству стиля их служения. А также Иоанн Креститель напоминал людям о том, кто должен был появиться вскоре, о Мессии, Избавителе. Иоанн Креститель являлся весьма необычным человеком. Лука рассказывает нам о его чудесном появлении на свет, которое сопровождалось появлением архангела Гавриила. Мы ничего не знаем о детстве и юношеских годах этого человека, потому что вновь он появляется на страницах Писания, лишь начав свое служение. Иоанн Креститель был священником, пророком и проповедником. Священником он был по праву рождения, так как являлся сыном священника Захарии. Но Бог призвал Иоанна на пророческое поприще. Читаем третий стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Иоанн проповедовал крещение, покаяние. Иоанн Креститель являлся последним из пророков, и его правильнее считать ветхозаветным персонажем, который появляется на страницах Нового Завета. Иоанн Креститель представлял собой весьма колоритную личность. Бородатый и длинноволосый, одетый в грубую верблюжью одежду, он выделялся среди людей своей одеждой, своим видом и привычками. И люди встретили его точно так же, как многих других пророков до него. Они убили его. И по сей день слова пророков – это самое плохо воспринимаемое людьми послание. Наш мир не желает принимать тех, кто выступает против общепринятой философии. Если вы хотите завоевать популярность людей, вы должны во всем угождать толпе. Это, кстати сказать, касается и проповедников. А потому нередко кафедра в церкви представляет собой не что иное, как место провозглашения того, что желает услышать община. И мне всегда хочется просить Бога смиловаться над такими общинами. Мир не желает слышать голос Бога, в особенности, если этот голос говорит о грядущем суде. Слова и проповедь Иоанна были по-настоящему суровы. Стихи с 4 по 7 говорят нам об этом. «Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Интересно, какова была бы судьба проповедника, который бы начал свою воскресную проповедь со слов «Порождение ехиднины»? Я полагаю, что в следующее воскресенье вы уже не увидели бы его за кафедрой. Прихожане постарались бы избавиться от него. Поэтому я не рекомендую проповедникам начинать свои проповеди столь радикально, как это делал Иоанн Креститель. Хотя, на самом деле, в некоторых церквях подобное выступление было бы вполне уместно. Прочтем 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иоанн проповедовал покаяние. Его проповеди отличались от евангельской вести в наши дни, хотя покаяние является неотъемлемой составляющей веры. Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 9 стихе: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Вы не можете обратиться к Богу, не отвернувшись от чего-то другого. Действительно, когда вы отворачиваетесь от чего-то одного, вы автоматически поворачиваетесь к чему-то другому. Когда вы обращаетесь к Богу, вы порываете со своими прежними грехами. В этом и состоит принцип покаяния. Когда вы принимаете Христа своим Спасителем, вы обязательно должны отвернуться от мира и от того, что в этом мире. Возможно, вы слышали о любви Бога, но, быть может, вас до сих пор не охватила эта любовь, и вы задумываетесь, почему так происходит. Тогда вы должны услышать голос, который доносится до нас из пустыни: «Покайтесь». Покаяние, друзья мои, это составная часть спасительной веры. Божья весть, которая обращена к нам с вами, гласит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Мы проповедуем спасительную Божью благодать. И если вы почувствовали эту благодать Бога и обратились к Нему, вы должны будете также отвернуться от своих грехов. И если вы не оставите своих грехов, это будет означать лишь то, что вы не обратились к Богу полностью. Покаяние является важнейшей частью спасения. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. В те времена бесплодные и бесполезные деревья беспощадно срубали и использовали как топливо. Слова Иоанна Крестителя суровы и беспощадны. Иоанн никогда не говорил людям об искупительной любви Бога. Его роль и задача состояли совсем в другом. Он проповедовал людям о неотвратимом Божьем суде. Но мы должны понять, что весть о грядущем суде является одной из сторон Божьего послания, предназначенного и для нашего времени. Народ Израиля, как и предрекал Бог, оказался бесплоден, а потому суд должен был сделаться их уделом. Вот почему Иоанн должен был объявить народу Израиля, что если они не начнут приносить плод, топор рано или поздно опустится на корни их дерева. В наши дни те же самые слова Иисус Христос обращает к современной церкви. Стихи с 10 по 14. «И спрашивал его народ: „Что же нам делать?“ Он сказал им в ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Здесь Иоанн простым и понятным языком обвиняет народ Израиля в том, что они живут только для самих себя. «Пришли мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Мытари – это сборщики податей того времени. Мытари были известны своей жадностью. Однако и они обратились к Иоанну со словами: «Что нам делать?», то есть и они пришли к Богу с покаянием.

0: являетесь на самом деле. Как сказано в Евангелии от Матфея в 7 главе в 20 стихе. «Итак, по плодам их узнаете их». Далее читаем стихи с 15 по 18. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Иоанн совершенно однозначно показывает, что его задачей являлось лишь приготовить путь тому, кто должен был прийти после него. Иоанн крестил в воде, а Иисус вот уже почти 2000 лет крестит верующих Святым Духом. Но во время своего второго пришествия он будет крестить мир огнем, и огонь является символом суда. Некоторые исследователи считают, что слова Иоанна о том, что Иисус будет крестить людей огнем, на самом деле относятся ко дню Пятидесятницы, когда Святой Дух в первый раз сошел на верующих. В тот момент над головами собравшихся действительно как бы появились языки пламени. Однако важно отметить, что в книге Деяний во 2 главе в 3 стихе, где описываются эти события, сказано, что «явились им разделяющиеся языки как бы огненные». То есть это не был настоящий огонь. Приход Святого Духа еще не являлся исполнением пророчества о крещении огнем. Истинное крещение огнем будет происходить во время второго пришествия нашего Господа. Но как истинный пророк Иоанн пострадал за свою верность Богу. Читаем стихи с 19 по 20. «Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Иоанн Креститель публично осуждал царя Ирода за его женитьбу на Иродиаде, законной супруге своего брата Филиппа. В результате Иродиада затаила злобу на Иоанна и потребовала, чтобы ее муж заточил Иоанна в темницу. Царь Ирод пошел на поводу у своей жены, в результате чего Иоанн был схвачен, посажен в темницу и, в конце концов, обезглавлен. Но об этом мы прочтем в 9 главе этого Евангелия. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор. До новых встреч! Всего вам доброго!
1: Сегодня мы говорили о детстве Иисуса и о том, что Он, будучи Богом, тем не менее был в повиновении у Марии и Иосифа. Этим самым Он явил пример достойного поведения. Мы также говорили об Иоанне Крестителе, о его служении предтечи. Иоанн Креститель напоминал о том, кто должен был появиться вскоре, о Мессии, Избавителе. И прежде чем народ мог принять Мессию, он должен был совершить покаяние. Бог призвал Иоанна на пророческое служение. Иоанн проповедовал крещение покаяния. Это означало необходимость внутреннего духовного изменения человека. Интересно, что, говоря об Иоанне, Лука приводит цитату из книги пророка Исаии. Исаия, когда писал это, имел в виду выравнивание дороги в пустыне для возвращавшихся из вавилонского плена иудеев. Однако евангелист вкладывает новый смысл в эти слова, понимая под кривизнами и неровностями пути различные нравственные препятствия, которые предстояло удалить с пути Мессии Иоанну, чтобы как можно больше людей оказалось готовыми к принятию благой вести. Проповедь Иоанна заключала в себе также ту мысль, что признаком истинности покаяния является

Это перемена жизни человека. Он призывал к тому, чтобы люди соответствующими делами доказывали свою веру. К нему приходили сборщики налогов и солдаты, и даже фарисеи и саддукеи. Он прямо говорил о том, что крещение без покаяния не спасает. Точно так же не спасает одна лишь принадлежность к избранному народу. Выражение «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» говорит о состоянии сердец фарисеев. Они были тверды, как камень. Но Бог может пробудить холодные сердца людей, тем самым сделать их истинными детьми своими. Один из толкователей Библии так пишет об Иоанне Крестителе. Властное, запечатленное вышечеловеческим достоинством слово Предтечи, его новое, отвечающее на самые святые запросы души учение, в соединении с его внешним необычайным видом и самую безыскусственную проповедью, производили до такой степени сильное впечатление на народ, что многие недоумевали и размышляли в своем сердце, не это ли есть Мессия, обещанный Израилю. Понимая всю опасность принятия его за того, появление которого он должен был возвестить, Иоанн указывает на истинного Мессию. Но об этом мы будем говорить в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в студии Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Название нашей программы «Выбор» говорит само за себя. Каждый из наших гостей в свое время делал выбор – принять Христа или остаться жить по своим понятиям. Я думаю, Ярослав тоже сделал выбор, но я опережаю события, и с самого начала более подробно он сам расскажет о себе.
5: Здравствуйте, драгоценные. Меня зовут Ярослав, фамилия Туровцев. Я родом из Тамбовской области, из города Мичуринска, знаменитого. Мой земляк Иван Владимирович Мичурин, или я его земляк, не знаю, как будет правильнее, но я родился 34 года назад на Тамбовской земле, родился в достаточно хорошей семье, в семье таких советских интеллигентов, которые работали на почтовом ящике. У меня в семье также была сестра, и, в общем-то, наша жизнь, она была, можно сказать, что до некоторой степени стандартной жизнью советского человека. Ну, мы бы окружены были родительской заботой, родительской опекой, опекой государства. И, в общем-то, я неплохо учился изначально в школе, занимался также спортом, меня родители отдали. И все шло, ну, в общем-то, неплохо, если были просто такие вещи, такие факторы в жизни, как, ну, окружающий мир, улица. И когда началась, как раз началось мое взросление, и как раз началась перестройка, подул ветер, ветер перемен, там, ветер свободы. Все начало стремительно меняться, пришла свобода, пришли новые понятия, новые веяния, которые, как нам казалось, они приведут вообще, ну, действительно, мы будем полностью свободными людьми, такими, которые придут к тому, что нам обещали перед этим руководители государства. Вот. Но вместе с этой свободой как раз подходило окончание школы в это время, и меня уже больше тянула не домашняя обстановка, не дом, меня больше тянула улица, меня больше тянули какие-то развлечения, которых становилось все больше и больше вокруг в мире. Вот. И так получилось, что как раз вместе с окончанием школы я пытался поступить в институт, но не поступил в институт в Москве, и как раз грянуло государственное вот ГКЧП, вот, который был в 91-м году. И после начало происходить, то есть старое государство утратило свое существование, и мы пришли к тому, что на территории бывшего Советского Союза, как известно, стали происходить такие, ну, колоссальные уже перемены. И для меня эти перемены, они прежде всего были, поскольку я был такой уже достаточно посвященный человек там во все эти новые тенденции модной музыки и вообще вот этих всех тусовок, был достаточно продвинутый мальчик. И, естественно, в мою жизнь стало приходить что-то, ну, потребность в чем-то вообще. Меня уже те развлечения, которые были вокруг, они меня мало удовлетворяли. Мне становилось хотеться все нового и нового. Я потом поступил уже в институт у себя, в педагогический институт, но вместе с этим, с институтом, с педагогическим, в это время я уже, допустим, выпивал достаточно регулярно, были постоянно компании, где были ребята, меня тянуло к ребятам, которые взрослее, которые, как мне казалось, уже много увидели в жизни, которые много прошли, где было все там, нечистота, блуд, начал уже курить, я еще уже в школе попробовал, начал курить марихуану, которое было просто валом вокруг, вот, и она стоила таких денег смешных по тем, то есть практически что пирожок, что купить марихуану было равноценно, то есть в то время, по крайней мере у нас, там, где я жил, что город находился на пересечении таких магистралей, юго-восточная железная дорога, и он как бы был перевалочной базой, и через него все это переваливалось очень, очень, и многое оседало там именно из разряда запрещенного. Вот. И постепенно, то есть, когда я уже поступил в институт, одновременно с этим я уже попробовал более серьезные наркотики, такие как опиум. То есть, это тогда была маковая соломка в таких формах, и вот опий сырец, который варился. Вот. И с этого уже стремительно я понял, когда я попробовал первый раз, я понял, что это, ну, вообще все. Я царь вселенной, что я вообще... Я могу горы сокрушить сам по себе.
4: А хотелось быть царем? Хотелось?
5: Да, конечно, конечно же.
4: Чем-то властвовать, да?
5: Конечно же, хотелось, ну, не то чтобы властвовать, но хотелось быть как бы таким человеком состоявшимся, и которому будет многое подвластно, да, во многом иметь лучших девочек, лучшее все, иметь лучшее имущество. То есть, и когда, ну, я попробовал этот наркотик, я понял, что, в общем-то, ну, как бы этот наркотик, он, как мне казалось, что он дает доступ ко всему тому, что я хочу. То есть, когда в эти моменты, когда употреблял наркотик, мне казалось, что я все могу. И действительно, поначалу какие-то были там, тут начался криминал и все. И где-то я начал зарабатывать деньги, которые, опять же, такие свободные деньги, потому что время было такое, что можно было, ну, свободно где-то что-то, имея просто в себе определенные характеристики, можно было все это, ну, легко ухватить. Вот. Ну и постепенно вместе с этим, то есть с увлечением всеми этими вещами, с другой стороны, то есть у меня стала разваливаться именно жизнь как, ну, полноценного социально активного там члена общества. То есть в институте стал уже, меня еле тянули, просто за счет того, что как бы родители были, ну, скажем, по их ходатайству, меня еще как-то какое-то время держали в институте, но потом все равно, то есть я бросил институт, потому что передо мной всегда, вот, ну, всегда тот же самый выбор стоял. Я выходил на остановке, и на одну сторону вот улица, на одну сторону можно было пойти в институт с остановки, прям вот ровно. А если вниз пойти, вот именно вниз по улице, то там, ну, друг, у которого всегда есть что сварить, и у которого всегда есть, то есть, если ты туда придешь, ты не останешься ни с чем, в любом случае, даже без денег, даже, то есть, ну, вот. И всегда этот выбор, меня всегда вот вниз туда, по этой улице, я зачастую, то есть, не то что, а прям вот, ну, не тянуло меня в институт, очень редко я его посещал, и как бы так, вот. И то есть, и тут уже все, я уже стал, ну, постепенно, незаметно, но я стал уже системным наркоманом. Но поскольку наркотик был постоянно, вообще постоянно, такого, ну, я не знал, что такое ломка. И уже потом, постепенно, я начал что-то дома, начались проблемы, родители, конечно, обо всем узнали. И первое было время, когда я узнал, что такое ломка, когда меня дома конкретно, ну, что называется, поймали.
4: А родители до этих пор не знали вообще ничего?
5: Ну, они подозревали, но они как-то относились к этому, ну, подумаешь, то есть молодежь, и да, было что-то боролись, но как бы всей серьезности ситуации они не осознавали. Тогда, ну, это было, ну, новшество вообще, как бы наркомания такая, и не было достаточной информации даже об этом. Поэтому и я поначалу, ну, для меня это было скорее как красивая сказка, то есть они... И ну, для меня ребята, которые были такими наркоманами, они еще все были, что называется, еще в седле такие. И, ну, для меня они были героями. Я хотел такой же, то есть быть таким же, вот, ну, гангстером, скажем, который постоянно, что называется, раскумаренный.
4: И... еще не было опыта прошлых лет, печального опыта, я так понимаю, да?
5: Да, и вообще, ну, как бы в стране в самой, вот именно вот этот переломный начало 90-х, ну, не было достаточно информационного вот воздействия, которое бы говорило, у нас даже, ну, в милиции еще не был там сформирован такой специальный отдел. Я первый раз как раз столкнулся с милицией, там вообще в этом отделе работал один человек, он только был вот именно по наркотикам, вот, и все это происходило просто на моих глазах, именно как развитие одного, так и развитие другого, и вот просто я, когда меня уже дома поймали, и стал вопрос, а что делать дальше, в институт все вроде бы как уже практически, ну, там опять же договорились как-то, что вот там эта сессия. Вот, и первый раз именно я испытал, что такое ломка, что такое, я понял, что это ужасно, но и меня отправили там в лечебницу, в другой город, договорились, опять же, очень там, вроде бы как сказали, что вот сейчас он пройдет этот курс лечения, мы его там прокапаем, мы его там гипнотизируем, еще что-то, какие-то там индивидуальные занятия с профессорами. Вот, и все это было, но дело в том, что даже в той же самой лечебнице, лечебница была такая психиатрическая, и я там очень быстро нашел язык с санитарами, которые любили играть там в карты, допустим, и то есть на этой почве я очень быстро нашел, стал употреблять там таблетки, которые, как мне казалось, будут легче, я буду переносить все это состояние. То есть я постоянно, ну, я уже стал таким незаметно для себя, как бы я стал таким тотальным наркоманом, который не мог существовать вообще в нормальном, функционировать в нормальном режиме. Как...
4: Ярослав, вот. С твоего позволения мы сделаем небольшую паузу, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость из Московской церкви «Исход» Ярослав Туровцев. То есть родители начали уже пробовать всякие средства, чтобы тебя излечить от наркомании.
1: Да, ну, по временам это как бы получалось. Допустим, когда я была там первая лечебница, потом был промежуток какого-то времени, может быть, несколько месяцев, но конкретно наркотики тяжелые я не употреблял. Ну, дело в том, что эти тяжелые наркотики все равно была водка, все равно. И я понимал, что уже начал где-то понимать, что уже без наркотиков я чувствую себя дискомфортно, то есть и в какой-то степени я смотрел даже на людей, которые без наркотиков существуют, и, может быть, где-то я даже завидовал им, но, с другой стороны, был как бы такой внутренний, что типа, да они вообще неполноценные люди, то есть они многого не знают, то есть то, что прошел я, то, что испытал я, вот как, во мне боролись две личности, которая вроде бы одна как бы стремилась к полноценному существованию, но для другой она превозмогала постоянно.
0: Ну, то есть у нее понятия еще не было о полноценном существовании.
1: Ну, да.
0: Настоящего понятия.
1: Да, настоящего понимания, то есть что такое. Ну, для меня просто окружающие люди, которые добивались какого-то успеха без наркотика, да, я смотрел, что, ну, это классно. Но с другой стороны, когда вокруг и когда тебе постоянно вот эта мысль, которая свербит тебя, что все равно класснее то, что есть у тебя. Вот. И постепенно, как бы, у меня был друг, и он просто сказал в определенное время, достаточно такой тоже человек, который был связан с криминалом, с наркотиками. И он сказал, ну, а что, для нас, ну, у нас нет другого, это наша профессия. Он так всегда говорил. Мы должны быть профессионалы своего дела, то есть мы должны быть людьми посвященными, мы должны быть в том, что, в чем мы живем, мы должны быть вот так вот на гребне волны, чтобы у нас всегда все было, и все, это наша задача. И в меня это, ну, слово, оно как бы стало для меня девизом, руководством жизни. Я всегда, вот я профессионал, у меня это профессия, я ни на что больше не способен. И так продолжалось долгие годы. Потом начались проблемы уже с милицией, начались проблемы с криминалом. Я стал все чаще попадать сначала там в камеры предварительного заключения, потом уже в следственные изоляторы. Начались судимости, дальше больше. Вот. И все это было, ну, сопряжено. Я на какое-то время то в СИЗО, то на свободе, то и только потому, что, опять же, через какие-то, скажем, влиятельные там родительские, я не получал больших сроков заключения. Вот. Но в целом жизнь вот такая вот была, она постоянно как ком все это накатывалось, и все было в одном. Меня пробовали опять же лечить, потом уже стали платить большие деньги, конкретно каким-то, опять же, светилом медицины, так называемым. Вот, но ничего не давало никакого результата. И даже эти люди, которые брали деньги, эти врачи, они просто, ну, говорили, да деньги-то мы взяли, мы позанимались, но, к сожалению, с ним бесполезно что-либо делать, потому что все наши усилия сводятся к тому, что он чуть ли не у нас просит какие-то там рецепты на определенные виды наркотических средств. Он говорит, что вот если я... Ну, то есть... Вот, и моя жизнь, она... Потом меня даже попробовали перевести, поскольку уже в нашем городе я был достаточно известной личностью, и родителям просто уже невозможно было то, что постоянно милиция, постоянно они как бы старались дистанцироваться от этого, ну, как в обществе, зачем нам это нужно, связываться с милицией, то есть, ну, стыд, позор там перед окружающими, вот, и меня там разменяли квартиру, потом я переехал в город Курск, думали, что, может быть, это поможет, но ничего не помогало. В Курске то же самое, я приехал в Курск, хотя и следом за мной там появились уже новые виды наркотиков, такие вот так называемые «семечки».
0: Ярослав, а ты активно участвовал в этих переменах? Пойти в больницу лечь, уехать в другой город, или это все родители хотели?
1: Ну, у меня где-то все равно было желание уже избавиться, потому что, ну, часто бывали такие ситуации очень тяжелые. Допустим, когда ты на дозе, и тебя отчуждают в милиции от наркотиков, и на жестких там нарах лежать – это очень тяжело. Вот. И в эти моменты я задумывался о том, что как мне бросить. И я соглашался, и я сам. Но дело в том, что постепенно ко мне приходила уверенность того, что все, вся медицина, все они ни к чему не ведут, никаким изменениям. То есть я все равно я выходил из клиник, от врачей, от каких-то очередных там перекумарок, и все равно у меня в голове была в основном одна мысль. Это мысль, как опьянить себя, чтобы было хорошо.
0: Ты думаешь, ты просто оправдывал свою зависимость и хотел с ней остаться? Вот тем, что врачи не способны помочь? Или ты правда верил, что медицина бессильна?
1: Ну, постепенно, просто, опыт. Я приобретал опыт. Если раз не помогает, второй раз тем более не помогает, третий раз это уже как бы вообще вошло в какое-то лишнее. И потом уже, то есть, дошло до того, когда мне уже вот последнее время мне говорили, может быть, ты опять хотя бы как-то отсрочишь, может, ты опять полежишь, и на какие-то месяцы, может, ты хоть более-менее подвяжешь, но уже на такой, на системе ты не будешь сидеть. И я говорил, дайте мне лучше эти деньги, которые вы собираетесь за это заплатить, я знаю, куда их отнести, чем вылечиться, все есть. Вот, поэтому для меня как бы уже было бесполезно. Я последние несколько лет я был уже просто, не знаю как, жил на честном слове, что ли, не знаю. Мне самому как бы хотелось, и уже мама говорила о том, что быстрее бы все это прекратилось, то есть прекратилось естественным путем, прекратилась твоя жизнь и прекратилась, то есть раз, похоронили, и все хорош. Но мама все равно, конечно, слава богу просто, что вот, она боролась. И до последнего она все равно, она искала пути, она где-то что-то, и... Как бы когда.
0: И куда эти пути вывели вас?
1: Эти пути, в общем-то, вывели туда, где я сейчас нахожусь. А произошло все очень интересно. Просто в один из дней я пошел на рынок, как всегда, с приятелем пошли. И у нас были там ворованные вещи из магазина, мы там наворовали. И мы на рынке продавали, а тут же рядом на рынке торговали так называемыми семечками. Вот. Кондитерский мак, под видом кондитерского мака для булочек. И подошли ребята. А меня уже до этого на этом месте принимали в милицию. То есть там дежурили, потому что там продавали семечки. Они как бы дежурили, там милиционеры из ГНК. И они принимали, но я, правда, оба раза у меня были деньги, я им отдавал деньги, и они меня отпускали. Вот. И я понял, что я смотрю, ребята хорошо, такие одетые, явно не наркоманы, подходят. И что-то дают. А я уже был в состоянии наркотического опьянения уже. То есть, в тот момент, когда я искал на очередную дозу, потому что тут уже круглыми сутками был поиск одного и того же. Уже доза была. И дают мне что-то. Я думаю, вот так вот, как это, ГНК. У меня мысль такая, думаю, что они мне, молодые, наверное, стажеры, дают рассматривать карточку на эту свою, как удостоверение свое. Вот. Но я взял, и оказалось, что это визитка. И они мне начали объяснять, что вот, есть выход, что мы избавились. Но мне было как бы не до них, я говорю, ладно, хорошо, я позвоню. Естественно, никуда звонить я не стал, но потом просто в один из вечеров у меня было что сделать, но у меня не было там определенного компонента для изготовления наркотиков, растворителя. И я начал искать, мне нужно было чуть совсем денег, и я начал искать, думаю, может, где-то в кармане, хотя в кармане уже давно так особо ничего, начал искать на... И залез в карман куртки. И смотрю, это визитная карточка. И у меня тут мысль такая. Я думаю, ага, сейчас мама мне говорила, что куда-то тебя все равно отправить куда-нибудь, что-нибудь хотя бы на какое-то время. Я думаю, сейчас я ее пролечу. Выхожу с этой визитной карточкой. Говорю, мне нужно там 30 рублей на бутылку растворителя всего-навсего. А вот тут вот есть клиника, говорю. Вот мне из клиники прям дали, вот прям 100% излечения. В общем, какую-то историю. Говорю, вот телефон, говорю, тогда позвонишь. Вот. И вот таким образом в наш дом пришел исход.
0: То есть потом исход, церковь исход.
1: Да, это оказалось, что ребята, они служители церкви исход. И служение вот оно как раз только недавно открылось в Курске и впоследствии.
0: Кто же позвонил из вас?
1: Мама позвонила, вот, и мама приняла служителей. Я просто очень благодарен своей матери, как бы по ее, исключительно вот по ее вере. Это сейчас я понимаю, по каким причинам.
0: Ну, тогда то есть по ее инициативе.
1: Тогда была инициатива, да, ну где-то. Но это была ее вера. И если бы не было ее веры, то бы не было, я думаю, что этой карточки и не было бы ничего. То есть Бог все так сделал, что.
0: Ну, что ее действия были не случайными. Ты сейчас
1: ну
0: веришь.
1: Да, вообще, как бы все это, как и впоследствии уже я думал об этом, все это было далеко не случайно. И пришли вот ребята-служители, посвидетельствовали, но мне было как бы некогда с ними особо встречаться. Они приходили раз от раза, но у меня в этот момент возникали дела, и с ними больше общалась мама. Но мама все равно, она настаивала, чтобы мы вот сходили туда-то, она даже разрешила мне там употребить наркотик, лишь бы ты пошел, пусть в таком состоянии, пусть в каком, лишь бы дошел там туда, куда она мне говорила. Вот. И так я попал на служение, я покаялся на служение, хотя был ну, невменяемый, можно сказать, что очень тяжкое состояние, потому что я уже употреблял все подряд. То есть я пил таблетки снотворные, постоянно кололся по несколько раз в день, употреблял еще и алкоголь, ну, уже все.
0: Ярослав, а что значит покаялся тогда?
1: Тогда это было ничего для меня. Это потом я только, я с трудом потом уже вспомнил в реп-центре, когда меня спрашивали, я объяснили, что вообще это такое за процесс. Но дело в том, что я вышел, покаялся, и буквально через несколько дней я уехал. Я уехал в реабилитационный центр. Хотя сам я, ну, по сути дела, был в таком тумане, что я вообще просто не осознавал.
0: Кто тебя туда отправил? Или ты правда сам уехал туда?
1: Нет, ну, отправил, как бы, мама настояла, и меня забрали ребята, я пробыл какое-то время там у них на квартире, вот, и уже потом я уехал в реп-центр.
0: Слава Богу за наших служителей, которым не безразличны погибающие люди. Сейчас у нас музыкальная пауза, и я хотела спросить у тебя, может, у тебя есть какие-то предпочтения, может, ты хотел бы что-нибудь, какую-то песню услышать?
1: Ну, я бы хотел услышать песню Влада Канашина «Дождь, серебряный дождь, Святого Духа».

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Ярослав Туровцев. Ну, я уже больше радуюсь, можно сказать, ликую, я уже предчувствую хороший конец. Ты едешь в реабилитационный центр.
1: Да, поехал в реабилитационный центр. Меня в один из центров исход, вообще центров исход, слава богу, все больше и больше. И меня отправили в центр в Подмосковье, город Руза. Вот, и просто когда я приехал в центр, ну, во-первых, первое свидетельство было то, что когда я уже был на подготовке, за меня начали молиться ребята, и я начал спать. Хотя до этого меня время от времени, вот, ну, что называется, принимали, и я попадал на ЭВС, и я не спал, допустим, мне давали 7 суток.
0: Что такое на ЭВС?
1: Изолятор временного содержания. Ну, то есть, по этой статье за употребление. И я не спал, допустим, было 7 суток, мне давали 7 суток. Я 7 суток не спал. Было 5 суток потом, я 5 суток не спал. Было трое не спал. То есть, была очень большая доза, и как бы уже настолько было расстройство, что... И тут за меня ребята начали молиться, я начал спать. Даже мама звонит узнавать, как я там, я еще был на квартире. Там в Курске, на квартире подготовки, на служительской. Ребята говорят, он спит. И мама в шоке, говорит, как спит, говорит. Это, вы что ему, говорит, ему даете что-то, таблетки или что-то? Они говорят, нет, ничего не даем. Как спит? То есть, ну, вот. И как бы это было для меня первым свидетельством того, что и стабилизировался сон, что было, ну, в принципе, вообще с разумной стороны. То есть, ну, по собственному опыту я знал, что это невозможно просто. Я в течение 15 лет не знал, что такое доза, знал, что такое кумар, и знал, что сон нормальный, ну, он не может просто так вот прийти. И в результате все-таки я доехал до центра, и когда, конечно, я увидел в центре отношение к тебе, и когда я увидел вообще, я понял, что все, что здесь происходит, это чудо.
0: Ярослав,
1: что-то из ряда вон выходящее.
0: Очень многие ребята говорят об отношении. Это имеет значение для человека. Вот именно об отношении.
1: Да, это первое то, что ты получаешь в центре. Это первое то, что ты получаешь, ну, любовь и естественное отношение. То, чего там, когда ты жил, просто нет. И ты не то, что даже ты уже забыл о таких вещах. Ты мог где-то, ну, в детстве, там, родительское вот такое вот к тебе отношение, где-то вот сродни к этому. И то в детстве, оно не на протяжении всей жизни, когда потом уже все постепенно черствеет, а вот именно вот такая вот, ну, как первая любовь как, ну, вот, и очень сильно просто Бог начал меня касаться, я был, ну, достаточно вообще человек, который... неэмоциональный, жестокий, а тут я начал плакать, тут, то есть, вообще...
0: Раскрылся.
1: Да, начали происходить, ну, вообще, то есть, вещи, которые на глазах происходить, колоссальные изменения за какие-то считанные дни, не то, что там месяцы, годы, а за считанные дни, очень сильно, то есть, ну, я понял, что вообще, я начал знакомиться со словом, хотя Библию я когда-то там пробовал читать, но для меня это была просто, ну, книжка, над которой можно поиздеваться. То есть я всем говорил, что это глупая какая-то книга, вообще непонятно, для идиотов, для каких-то. Вот. А тут я стал углубляться в слово. Я понял, что все, что в слове сказано, это вот сейчас вот про реп-центр, это все про нас. Каждый. То есть настолько вообще, ну, это для меня тоже это было чудо вообще, когда я читал, и опа, да вот это же, ну, это же вот сейчас вот то, что со мной происходит, это то, что со мной будет происходить, это то, что со мной происходило. То есть книга всей жизни. Всей жизни, и именно не то, что там поверхностно, а именно глубины жизни, которая внутрь тебя проникает. Вот. И впоследствии я успешно прошел реабилитацию, и сейчас для меня как бы реп-центр это стал моим, ну, можно сказать, вторым роддомом, что ли. То есть, как я сейчас воспринимаю, я постоянно вспоминаю и ребят, и все, что происходило. Для меня это, ну, одно из самых ярких событий моей жизни.
0: Но в вашем направлении реп-центр и церковь «Исход» – это как продолжение, как бы вытекает одно из другого.
1: Да.
0: Очень много ребят из реп-центра у вас приходят вот в эти церкви «Исход», да?
1: Да, у нас просто сама структура реабилитации в «Исходе» – это очень сильно, опять же, она построена на откровении Божьем и построена…
0: Ярослав, я понимаю, так и на личном свидетельстве. Люди, которые были зависимы, им есть что сказать… следующим, да?
1: Да, все строится на личном свидетельстве, все от человека к человеку. Ну, девиз «спасти еще одного» и движется именно, что все служение именно на личном опыте, на личном свидетельстве, на том, что это не какие-то врачи, это не какие-то там догматические, может быть, даже религиозные учения. Это все, ну, все начиналось с такого же человека, который сам был зависимым, Сергей Федорович Ощепков. И все служение было исключительно с одного человека началось, и сейчас оно уже вылилось в такое море, как Бог сказал Аврааму: потомство твое будет бесчисленным, как песок на берегу моря и как звезды на небе. То есть и сейчас наше служение, оно вот приобретает именно такие формы.
0: И каждый исцеленный передает уже свой опыт следующему страждущему.
1: Да, да, и каждый, кто прошел определенный этап, не на каких-то, основываясь на каких-то научных сведениях, все, что я пережил сам, я делюсь этим с людьми, и я даром получил, даром отдаю. И в этом нет никаких корыстолюбивых или каких-то любостяжательных моментов. То есть не... для меня это жизнь. Я понимаю, что Бог, Он мне дал эту жизнь, и я не вправе как-то теперь этой жизнью, опять же, пользоваться так, как я и пользовался раньше, когда я считал, что я вот тот самый царь в опиумном этом. Нет. Есть тот царь, который действительно является царем царей, для настоящих царей, для настоящих князей.
0: Твое служение приняло какое-то направление в церкви или ничего
1: да,
0: не выбрал?
1: Да, и после центра, когда я выбрал сначала, это было служение душепопечения, мы работаем... Ну, скажем, с прихожанами церкви, это родители созависимых, но сейчас у нас уже церковь развивается, и у нас не исключительно служение, которое строится с зависимыми. Это просто служение, которое умножается, просто церковь, которая, в конце концов, должна стать вселенским телом Христа. Вот. Поэтому сначала это было служение душепопечения, и я когда-то начинал играть на музыкальных инструментах, но потом... Когда пришел наркотик, все это забрал у меня. И у нас команда прославления, она как раз вот сейчас находится в стадии становления, такого укрепления, развития. У нас пастор наш Михаил, очень любимый мной человек, и он очень радеет за служение прославления в церкви, за музыкальное служение. И я просто принял решение, то, что когда-то я начал и бросил, продолжится в этом тот талант, тот дар, который мне дал Бог, развить его. И я начал играть на бас-гитаре в команде прославления. И сейчас вот, слава Богу, Бог созидает, Бог строит это служение. И просто даже те успехи, которых я добился в игре на инструменте, на котором я не играл там 17 лет за короткое время, ну, они показывают то, что, опять же, это все Божья работа, и то, что это не моя какая-то заслуга, что я такой... Это Божья сверхъестественная работа, которая... выше просто человеческого разумения.
0: И... Кстати, такая маленькая деталь. Я впервые встретила Ярослава именно на музыкальной репетиции. Он в упоении играл на своей бас-гитаре.
1: Да, я знаю, что через именно такое музыкальное служение люди получают свободу, люди получают исцеление, люди высвобождают, они соединяются с отцом, и они приобретают отца. И музыка, то, что мы играем, именно наша... Музыка, славящая Бога, не нас самих, не какие-то отношения, а музыка, которая идет через Бога, от Бога, и которая прославляет Его, и которую нам даровал вообще возможность играть, и как даровал только Бог. Без Него бы этого ничего не было. Без Христа, без Духа Святого ничего бы не было.
0: Ярослав, а как вы контактируете с людьми неверующими?
1: Мы контактируем, опять же, силой личного свидетельства. Мы рассказываем о том, что есть, знакомим людей со Словом, с Библией. Потому что люди, которые любой человек, если раньше вот я говорил, что я смотрел на людей в мире, и где-то я завидовал, я думал, что у них нет проблем. Мне казалось, что вот у меня есть наркотик, и он все губит, а у них все классно. Ну, сейчас я понимаю, что это вообще не так, вообще не так.
0: Ну вот у тебя сейчас есть возможность сказать людям и зависимым, и независимым, но не знающим Христа что-то. Сказать то, что ты хочешь им сказать сейчас.
1: Драгоценные братья и сестры, я очень рад, что Господь благословил меня возможностью посвидетельствовать, пообщаться с вами. Спасибо вам, что вы имели ухо, которое слышит драгоценное. И я просто говорю вам, что единственный выход, единственная ваша реализация, то счастье, ту полноту жизни, которую вы можете поймать, ощутить и обнять, вся она находится в нашем Господе, в Иисусе Христе, в нашем Отце. И просто то, что получил я хотел поделиться этим с вами, тем той радостью, тем счастьем, которым наполнена моя жизнь. Просто приходите, Господь вас любит, и Господь всегда ждет всех, и Он есть на всяком месте всегда. И очи Его, и руки Его, и все видят, все созидают, и только ваше расположение, только ваше желание, только просто маленькая искра веры изменит все. Изменит этот мир, изменит все вокруг вас, изменит все на том месте, даже сейчас, где вы находитесь. До свидания. Пусть Бог особенно благословит вас и дай вам Бог всего.
0: Спасибо тебе большое. А наша программа «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Одно из имен Христа – муж скорбей. Его путь в этом мире был нелегким, полным страданий, лишений. Церковь его идет таким же путем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющие ее. Я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. И опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд на дно, и изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но, и пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди, Она и Бубаста, падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в 1 месяце, в 7 день месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог:
3: Вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать пред ним. Укреплю мышцы царя вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь. Когда меч мой дам в руку царю вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь.
2: Глава 31. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высоким ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев, воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высот их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. Преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю,
3: пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава 32. В 12-м году, в 12-м месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, подними плач о фараоне царе египетском и скажи ему: ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь дочери народов, будут петь ее о Египте, и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господне: сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положенные среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и с сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все сидоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившим ужас, и лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог.
2: Глава 33. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «беззаконник», ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасает в день преступления его,
3: и беззаконник за беззаконие свое не падет день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Тогда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, а он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: не прав путь Господа. Тогда как их путь не прав? Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы идите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынью из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынью из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк.
2: Глава 34. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых.
3: Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими, так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время, это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждения славные, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов. И узнают, что я Господь Бог их с ними, и они дом Израилев мой народ, говорит Господь Бог. И что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава 35. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог. Сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила: эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там, зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: опустели, нам отданы на съедение. Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Глава 36. И ты, Сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, за то именно, за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себя сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам. Так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена, и узнаете, что я Господь, и приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными». Так говорит Господь Бог, за то, что говорят о вас, ты земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог, и не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода. и умножу плоды на деревах и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев, так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыню в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: «Эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены». И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
0: Тот, кто слушает весть Христа с радостью и верит в Его сыновство и искупление, получает жизнь вечную. Жизнь, которая начинается не после смерти, а уже здесь, на земле, через Духа Святого. Этот Дух сходит на вас, потому что вы верите в Отца и Сына. Не все постигают смысл слов Христа, даже если они слышат их тысячу раз, читая и анализируя их содержание. Они не возвещают славу Сына и не ходят в Духе. Истинная вера – это доверие Христу и преданность Ему. Войдя в общение со Христом, вы оправдываетесь и освобождаетесь от суда, потому что спасение даруется по вере, а не по делам. Любовь Христа покрывает тех, кто припадает ко кресту. Она стирает наши грехи и очищает совесть. Она призывает нас приблизиться к Богу, ибо Он стал нашим Отцом после нового рождения. Результат нашего оправдания – наше возрождение. Поверили ли вы обещаниям Христа? Освобождены ли вы от смерти и от всех страхов? Дарована ли вам вечная жизнь по благодати Христа? Коснется ли вас Божий гнев? Вера в Христа изменила вас, и вечная жизнь теперь принадлежит и вам. Общение с Иисусом реально, а плоды Его можно увидеть в вас и вокруг вас. Нет большей радости, чем пребывать во Христе. Прочитайте 24 стих. Выучите его наизусть. Живите по нему. И тогда мы встретимся с вами в вечности, лицом к лицу. Молитва. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, за то, что Ты простил нам наши грехи и оправдал нас. Мы не придем на суд, потому что Твой гнев прошел мимо нас. Мы поклоняемся Тебе, потому что Твоя жизнь сделалась нашей, и смерть больше не имеет силы над нами. Мы живем для Твоей вечности. Сделай нас стойкими в Тебе, чтобы мы возвеличили имя Твое. Вопрос 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу?

0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 25 и 26. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе».
1: Иисус поясняет, что Он есть истина, словами «истина, истина, говорю вам». Он исполнил все предсказания о Своем приходе в большей мере, чем это могли представить себе люди, вжившие во времена Ветхого Завета. Он воскрешает мертвых сегодня и воскресит их завтра. Все развратились и погибли во грехах. Но Иисус, Святой Сын Божий во плоти, победил грех, чтобы мы, поверив в Него, жили с Ним. Внимающие Евангелию спасения, вникающие в Его и держащиеся Христа, получают жизнь вечную. После воскресения Христа вера стала верой в жизнь, а не в смерть или судьбу. Иисус изливает дух своей жизни на тех, кто слушает Его и жаждет познать всю полноту Его слов. Они побуждают вслушаться и вникать в них, так как именно в них сокрыта чудотворная сила. Мертвые не могут воскреснуть или услышать их сами по себе, но Иисус дает им жизнь, и они внимают Ему. Земная жизнь имеет конец, но жизнь, дарованная нам Богом, существует вечно. Иисус подтвердил это словами: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 до 26 стиха. Христос может оживить вас, потому что Отец оживил Его, одарив полнотой жизни. Христос – источник, из которого непрерывно льется вода жизни. От Него мы получаем свет, любовь и истину. В Нем нет тьмы и зла. Он полон любви. Павел сказал:

0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 27 по 29. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения».
1: Человек по причине греха смертен. Тот, кто медлит и не обращается к Божьей любви, обрекает себя на суд. Слова Христа исполнены любви, силы и чистоты. Слушающий это жив будет. В то же время его слова и дела – это руководство для жизни. Бог предал ему весь суд. Он святой. Его искушали, как и нас, но он остался без греха. Никто из людей своими силами не сможет оправдаться перед ним, стоя у его трона. Христос – единственный, кто произведет суд над вселенной. Только он определит участь всего человечества. Ангелы и все творения поклонятся ему. Воскресение произойдет по повелению Иисуса. Его голос пронзит нашу землю. Мертвые не могут слышать обычные голоса, но голос Сына Божьего заставит их затрепетать. Усопшие пробудятся и оставят свои могилы. Чудо из чудес, некоторые души воскреснут и будут как живые, в то время как другие останутся мертвыми. Существует два вида воскресения. Одно для жизни, другое для суда. В тот час многие будут покрыты мраком, хотя мы думали о них, как о ярком свете. Другие же будут сиять, как солнце, хотя нам они казались невзрачными и простыми. Те, кто будут жить вечно, были по своей природе ничуть не лучше, чем те, которые погибнут. Они просто были прощенные Христом и ответили на Его зов. Они жили по Евангелию, и их жизнь отражала плоды, производимые Духом Святым. Иисус омыл все их грехи своей драгоценной кровью. Эта благодать была дана им по вере. Но тот, кто думает, что своими делами оправдается перед Богом, услышит следующее. «Ты, думающий только о себе, почему ты заботился лишь о своем избавлении и не любил своих врагов? Почему ты не примирился с Богом, ведь Иисус умер за тебя на кресте? И почему ты отверг вечную жизнь для своей души? Твоя гордость избрала тебе смерть, а не предложенную Христом благодать». Такие люди, мертвые в своих грехах, воскреснут для сурового суда и увидят все свои земные слова, мысли и дела, тогда как пришедшие ко Христу по вере в Него обретут Его любовь. Она побудила их к жизни в милосердии и служении, характеризующем вечную жизнь на небесах.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущий

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 530-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь, и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многи, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом, черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой, чтобы устоять нам в непосильной битве. Ему доверим жизнь и путь земной, свои заботы возложив в смирении на его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего. Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, его родные дети, творение его». Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: У сестры во Христе Анны Петкер, проживающей в городе Ойрлингхаузен, день рождения 3 октября. И для нее звучат следующее стихотворение, а также стих из Библии и песня под названием «Если грустно мне или я боюсь». «А мне нравится просто жить и гулять по осенним улицам, когда лист надо мною кружит, пусть погода немножко хмурится. Не боюсь проливных дождей, они тоже бывают нужными, чтоб собрать по домам людей для общения за чаем дружного. Мне так нравится просто быть, наблюдать, как меняются лица, не копить на душе обид и улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом.
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

0: 5 октября замечательный юбилей у брата Дениса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением, и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце Слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может, это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться, по Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса твои, буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Дениса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать!»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». На другой день к Янковским заехала повозка с Сениными. Аннушка для них приготовила обед. Когда все поели, Матиас почитал из Слова Божьего и помолился с ними. Затем он передал соседям ключ от их дома. Сениным показалось странным, что никто не проводил их домой. Жене Сенина Циле хотелось бы, чтобы с ней пошла Аннушка. Хотя она и сказала своему мужу, что прощает его, когда он таким смирным и трезвым пришел к ней в больницу. И все же она с ужасом подумала о том, что и снова предстоит перешагнуть проклятый порог пустого дома, в котором из всех углов зияет горькая нужда. Как же были приятно поражены Сенины, когда хозяин открыл дверь в кухню. Двери передней и задней комнат тоже были открыты, и полуденное солнце освещало весь дом. Они его едва узнали. В кухне было полно деревянной и глиняной посуды, как и прежде. Стены комнат украшали фарфоровые тарелки, причудливые сосуды и даже стеклянные кувшины, каких никогда у них раньше не бывало, переливались на солнце радужными цветами. На окнах висели чистые занавески, столы были покрыты скатертями. В задней комнате на месте старой поломанной кровати стояли новая покрашенная зеленой краской скамья и кровать, застеленная чистым бельем. На столе рядом с Библией лежала свежая ароматная булка хлеба. За ней благоухал букет полевых цветов. Теперь, когда сердце Сенина согрелось незаслуженной им всепрощающей любовью, перед ним вдруг в ужасной обнаженности встало все его отвратительное прошлое. Он бросился у скамьи на колени и заплакал горькими слезами. И эти слезы в очередной раз растопили лед, сковавший сердце его обиженной жены. Она опустилась на колени рядом со своим мужем и сказала: «Не плачь, Егор, ты сказал, что Бог тебя простил. Так и я прощаю тебе в этот час от всей души все, что ты натворил». Эта молодая еще женщина наконец сделала то, к чему во время болезни побуждала ее совесть. Она обратилась за милостью и прощением к Господу, покаявшись в своем упрямстве и непослушании перед Ним и своими родителями. Принесли также свои плоды покаяния мужа и свидетельства свекрови. На родине вечной любви в этот час царила великая радость. Святые руки занесли там имена трех душ в книгу вечной жизни. Запыхавшись, Егор Сенин прибежал к соседям. «Да вознаградит вас Бог за то, что вы сделали для нас!» — воскликнул он, войдя в комнату, где Янковский сидел один. «Это Аннушкина идея, но она не хочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал», — ответил Матиас. Едва он узнал, что произошло у Сениных, как прибежали и женщины. Аннушке не удалось скрыться от них. Они ее нашли в ее комнате. «Не прячься», — сказала Циля. «Ты мне жизнь спасла, и твоя любовь победила мое ожесточенное сердце. Ты мне помогла вернуться к жизни, и я вечно буду благодарить Бога за тебя. Как я рада, что Он тебе уже воздал. Ты ведь теперь не оставленная сирота, а, к счастью, нашла своего доброго отца». Горящий огонь скрыть невозможно. До наступления утра вся деревня узнала, что Янковские сделали для Сениных. Егор молчал, как ему было велено, но приехала в гости мельничиха, тетя Цили, и вскоре всем все стало известно. Она приехала присмотреть за своей племянницей и привезла ей большой маковый пирог и несколько яиц. Тетушка была в доме и перед отъездом бедняжки в больницу, поэтому она сразу увидела, как изменился дом Сениных. В разговоре благодарные женщины многословно и взволнованно рассказывали об оказанной им помощи. Если же делается доброе дело, то всегда находится кто-то, кто хочет тому подражать. Так и это милосердие Аннушки и Матьяса не осталось без отклика. Получилось почти так, как у Иова, когда он выздоровел. Собрались все женщины, и ни одна не пришла с пустыми руками. Одна несла молока, другая – сахару, третья – немного маку и сухофруктов. Куски сала, колбасы, хлеб и яйца наполняли пустую кладовку. Каретник Ключ, перевозивший как раз свое зерно, приказал снять с доверху нагруженного воза несколько мешков для Сениных. А бабушка Ужерова не только принесла гостинец, двух голубей на суп, но и сказала, что они с Мартыном договорились предложить Сениным взять на время их пеструю корову. Они решили еще немного подержать волов и вырастить молодняк. Для этого оставляют молодую корову. Пеструху же надо было продать, но жалко из-за хорошего ее молока. Это было бы выгодно и им, Ужеровым, и Сениным. Пастись пеструха могла бы с их скотом. Но ведь и у Сениных есть огород и капустное поле, и до зимы корову легко можно прокормить. Да, событие в Зоровце очень напоминало случай с Иовом, ибо превыше всего чистая самоотверженная любовь. Она подобна огню, который светит далеко, греет и приносит счастье.
0: Глава 9.
1: Было 15 августа, католический праздник. Бабушка Симонова сидела в своей комнате и прила грубую коноплю на мешковину. Вместе с пряжей вились и ее мысли. О чем же бабушка думала, когда бывала одна? Мысли старых людей, как книга со сказками, историями и картинками. Такими они были и у нашей бабушки, ведь она жила в двух столетиях и очень многое пережила. В детские годы, революцию 1848-1849 годов, восстание в Будапеште против гнета Габсбургов, в котором Словакия заняла антивенгерскую позицию, затем прусскую войну и в старости ужасную Первую мировую войну. Хотя бабушка Симонова с детства служила у людей, вышла замуж за бедняка и очень рано овдовела, она вырастила 4 детей и с детства размышляла о жизни. Она замечала многое, что другие не видели. И теперь, сидя за прялкой, она мысленно пересматривала всю свою прошлую жизнь. Ах, ей даже не верилось, что она дожила до освобождения своего народа. Когда-то после школы в свои 12 лет она служила нянькой в доме пастора. И сегодня она вспомнила старую мать того пастора, жившую вдовой в доме сына. Как она ждала освобождения своего народа. Когда-то маленькая Юлька слышала, как эта женщина, часто мучившаяся от боли, говорила своим детям и снохе: «Дети мои, я сильно страдаю от моей болезни, но если бы я знала, что для нас, словаков, настанут лучшие времена, я хотела бы пожить еще». Бедняжка, как долго ей пришлось бы страдать! Русоволосая головка маленькой Юльки побелела, прежде чем так неожиданно осуществились чаяния старой женщины. Как будто вчера это было. Бабушка видела перед собой лица дорогих ей людей, прежде всего своего первого хозяина. Мало было таких людей, как он. Светлые волосы обрамляли его высокий лоб, где хранилось столько разумных мыслей. Маленькая Юлька всегда восхищалась его ясными, светящимися глазами. Он был немногословен, но говорил всегда серьезно и с добрым намерением. Хотя он был еще молод, его все уважали. Многочисленные члены его общины, вся его большая семья, дамы и господа, посещавшие его дом. Многие собирались у него, чтобы посовещаться о том, что можно сделать для спасения словацкого народа. И как славно подходила ему его молодая жена. Лишь ангелы на небе могут жить между собой лучше, чем эта пара на земле. Ах, эта добрая женщина! Пастор слишком рано ушел из жизни, а его жене еще 30 лет пришлось жить на этой многострадальной земле. Уже в глубокой старости она оставила этот мир. Как раз тогда, когда вдали гремели пушки, и тысячи отцов и сыновей истекали кровью на полях битвы, шла Первая мировая война. Ее глаза, которые и в глубокой старости не потеряли своего блеска, закрылись на 83-м году жизни. До конца жизни она излучала любовь. На ее погребении звонили колокола, а вскоре они были сброшены жестокими руками с башни, откуда так долго призывали людей к молитве. Хорошо, что ей это варварство уже не пришлось пережить. Как и голод, наступивший в скором времени, когда хлеб людям отпускали по карточкам. Великая нужда посетила всех, особенно в больших городах. Дамы, которые прежде крестьянку едва удостаивали взглядом, приезжали в деревни поездами, даже пешком добирались, чтобы за большую цену купить немного муки. И когда за деньги ничего уже нельзя было купить, они отдавали последнее – драгоценности, одежду и белье. Про одну такую бедняку рассказывали, что она вернулась домой без рубашки, отдав ее немилосердной крестьянке за булку хлеба. Крестьяне поняли, что наступило их время. Да, их время, когда слуги сидят на конях, а князья ходят пешком, как слуги. И они пользовались этим, накапливали богатство и продавали свои запасы лишь за кровавые гроши, ибо теперь на конях сидели они, власть находилась в их руках. В истории любимого народа было немало темных пятен, причинявших боль сердцу бабушки. Несмотря на обретенную свободу, будущее Словакии было неясно. Но бабушка не предавалась этой заботе. Она предоставляла ее тому, пути которого, хотя и непонятны иногда, но всегда верны, и который может привести к добру через самое тяжелое и горькое. Сколько бабушка Симонова плакала, когда ее последний внук, едва подлечившись в госпитале, в третий раз был отправлен на фронт и потом попал в итальянский плен. Она уже и не надеялась когда-нибудь его увидеть. Но, несмотря на то, что и на воле люди умирают от голода, он вернулся домой из плена и привез ей большое сокровище – глубокую веру в Бога. В плену он находился вместе с одним солдатом постарше, у которого дома были жена и маленькие дети. Его новый товарищ никогда не отчаивался, как другие, которые подчас даже собирали и ели ядовитые корни, чтобы умереть и избавиться от мук. «Если мне суждено умереть от голода, то на то будет воля Божья. Сам же свою жизнь я не намерен сокращать», — говорил он. Пленник читал свою маленькую Библию и, когда печалился, то пел духовные песни. Он никогда не сквернословил, не произносил злого слова, всегда терпеливый, он никогда не обижал, ни с кем не спорил, а делал добро, как только мог. Когда он познакомился с внуком бабушки Симоновой, то позвал его к себе, чтобы с ним почитать Слово Божье и помолиться. Нередко они до полуночи говорили о Божьих делах, пока молодой Симонов не познал Сына Божьего так, как знал его этот солдат. Когда он обратился к нему, то Господь простил все его грехи и даровал ему в этой великой скорби мир и радость в сердце, которые внук потом принес домой своей бабушке. При этих воспоминаниях из глаз старой женщины покатились слезы, но это были слезы радости. Если бы бабушке Симоновой в то время, когда она денно и нощно молила Бога сохранить внуку жизнь и привести его домой, кто-то сказал, что Бог ее услышит, но что она увидит смерть своего внука, она, наверное, отрицательно покачала бы головой и подумала бы, что этого ей не пережить. И вот она это пережила. Одна она осталась на свете и в глубокой печали, однако такой счастливой в душе, как никогда прежде. Смертельно больным возвратился ее внук с войны. Он был как срубленное дерево, которому уже не суждено зеленеть. Напрасно она варила ему всевозможные травы и коренья, чтобы подлечить его больной желудок. Не было для него лекарства. Когда-то, умирая с голоду, он мечтал о корке хлеба, но ему ее не давали. А теперь, когда у него было все – вкусный домашний хлеб, свежее молоко, яйца – его желудок ничего не принимал. Жизнь его угасала медленно, как свет на алтаре. Умирающий ни о чем не жалел и утешал себя и бабушку словом Божьим, лежал тихо и поглаживал своими горячими от жара руками жесткие мозолистые руки бабушки. Лишь вспоминая виденное и пережитое на полях битвы, он становился таким грустным, что часами не произносил ни слова. Редко он об этом рассказывал. Однажды, глубоко вздохнув, внук сказал: «Война – это что-то ужасное, бабушка. У меня был товарищ, красивый парень, кровь с молоком, 18 лет, единственный сын у матери. Ночью он часто плакал от тоски по дому. Однажды наши окопы подверглись сильному обстрелу. Прямо около нас разорвался снаряд, и к моим ногам упала рука милого Иванка, все, что осталось от него. В первые дни мне казалось, что от горя и ужаса я сойду с ума. Днем и ночью я видел перед собой эту руку, хотя мы, его товарищи, и похоронили ее. И сегодня, еще закрывая глаза, я вижу ее перед собой. Он был так молод, красив и добр, а они его убили». В другой раз он проснулся от ужаса. «Чего ты боишься, дитя мое?» – заговорила с ним бабушка. «Ах, это сожженная сербская деревня! Старики, ломая руки, ходят вокруг горящих домов. Полуголые дети кричат от страха. Там лежит убитая молодая женщина, прижимая к себе живого ребенка. Он поднимает головку, умоляюще смотрит на меня. Я ему не могу помочь, мне надо идти вперед. Да если бы я и захотел помочь, все равно они от меня убежали бы, потому что я их враг. Ах, скорбь за всех этих людей меня убьет». Конечно, эта скорбь убила бы его, если бы он не мог утешиться тем, что Спаситель Иисус Христос умер за грехи и несправедливость всего мира, в том числе и за его грехи. Снова бабушка вспомнила последние дни своего внука. Еще перед уходом в страну вечности он здесь, на земле, обрел полный покой. Все ужасы прошлого оставили его и перестали мучить. Лишь мир и радость наполняли его душу. Когда сердце внука остановилось, он лежал перед ней с блаженной улыбкой на устах. Он уснул таким сладким сном, что никакой злой сон не мог его больше разбудить. Его похоронили, и бабушка осталась одна на земле. Умирая, внук припоручил свою бабушку Спасителю. «Господь Иисус Христос, предаю ее тебе, так как она остается одна». И он ее принял. Она днем и ночью чувствовала, что не одна, что он действительно с ней. Бабушка доплела нить, и скорбные мысли оставили ее. Она вышла во двор, где вокруг нее собрались все ее животные: куры, утки, индюшки, кролики все ждали милости из ее рук. Голуби и воробьи слетели с крыши, прибежали дворовый пес и черно-белый кот, чтобы встретить свою хозяйку. Они так хорошо понимали друг друга, ибо живущий с Богом живет в ладу и с его природой. Для всех у бабушки находилось доброе слово и приветливый взгляд. Издали доносился вечерний колокольный звон. Глава 10. На берегу быстрого Вага

0: быть утешением ему. И действительно, теперь он уже не был таким печальным. Но что все это было в сравнении с той радостью, которую дарила ей его любовь? Как они до сих пор могли жить друг без друга? Аннушка радовалась, еще только заслышав шаги отца. Но она понимала также, что и она – его солнышко на земле. Как он старался раскрыть перед ней Божью истину. Какие чудные часы они проводили теперь со Словом Божьим, особенно с тех пор, как вернулись к себе домой Сенины. Она вспомнила, как кто-то постучал в их дверь, и вошел незнакомый человек с приветливым лицом, который предложил им Слово Божье и христианскую литературу. Отец пригласил его сесть, а дочь поспешила приготовить для гостя угощение. Когда она вернулась, на столе лежала стопка книг, которые отец купил для нее. С тем милым человеком было так приятно беседовать. Когда она принесла Библию, некогда принадлежавшую ее матери, чтобы показать, сколько она уже прочитала, гость с удивлением обнаружил на первой странице надпись «Марийка Скали, куплена у книгоноши Экс». «Как вам попала эта книга?» – спросил он. 19 лет назад я ее продал молодой девушке, на которую вы очень похожи. В то время и я был еще молодым человеком. Война прервала мою деятельность, и я долго не мог распространять христианскую литературу. Лишь 2 года назад я смог вернуться к своему любимому делу». Господин Экс остался у Янковских на ночь и узнал все об их судьбах. Довольно долго новый знакомый жил у них, пока распространял книги в Заровце и его окрестностях. И каждый вечер он толковал им Священное Писание. Не одни Янковские присутствовали при этом. Приходили также все Ужеровы, Сенины, Рашевы и бабушка Симонова. Потом пришли и Миловы и привели с собой ключа. Жена Сенина пригласила свою тетю. Люди охотно покупали книги. Среди предлагаемой литературы был и небольшой песенник с новыми песнями. У книгоноши был приятный голос, он хорошо пел и каждый вечер разучивал с ними 2 песни из сборника. Узнав, что Аннушка знает ноты, он подарил ей песенник с нотами. Он же и сказал Матьясу, что один человек в округе продает физгармонию, что инструмент в хорошем состоянии, но так как его хозяин переселяется в Венгрию, то хочет продать эту вещь совсем недорого. Физгармония – это клавишный музыкальный инструмент, по форме напоминающий небольшое пианино, а по звучанию – орган. Книгоноша посоветовал Матьясу купить физгармонию. Аннушка, по его словам, в скором времени научится играть на ней, так что они потом смогут сами выучить все песни. Матьяс предложил использовать на покупку деньги, положенные в банк на имя Аннушки. «Я охотно продал бы часть земли, чтобы доставить тебе радость», – сказал он тогда. «Но земля сегодня очень дорога. Деньги теряют свою цену, а земля потом тебе останется». Господин Экс с этим тоже был согласен, даже посоветовал отцу купить еще земли, так как, по его мнению, это самое надежное капиталовложение. И отец действительно прикупил немного земли, но об этом Аннушка не думала. Ах, ни о чем она не заботилась, потому что у нее был такой мудрый отец. Теперь физгармония стояла в задней комнате, и Аннушка брала уроки музыки у жены учителя. У нее были поразительные успехи в учебе, потому что она всегда молилась, чтобы Господь помог ей. Как ей хотелось играть на своем собственном инструменте! Вот если бы матушка ее могла услышать!
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Давид в Псалме 22 выражает такие слова. Мы прочтем его. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни».

Израильский народ, который вернулся из Вавилонского плена в Иерусалим во время поста, очищение молитвы вдруг услышали объявление левитов. «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века, да славословят достославные и превысшие всякого славословия и хвалы имя Твое». Книга Неемии 9.5. Это служение в прославлении имени Бога состоялось после того, как народ израильский вернулся на родину после 70 лет вавилонского плена. Теперь они восстанавливали свою столицу. Города страны. Точно так же они обновили свое служение Богу через пост и исповедание грехов своих и в преступлениях отцов своих. Затем они стали поклоняться Господу, Богу своему. И вот тут израильтяне были призваны прославить имя, которое превыше всякого славословия. Это имя Божие действительно является чудным. Так даже написано в Священном Писании пророк Исаия 9.6. Пророк предсказывает даже, что Бог воплотится и что нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности и так далее. Читая Священное Писание, мы заметим, что Бог проявляется людям с самыми различными именами. Имена Бога зависят от того, кем или с чем Он является людям. Родившись на земле как человек, Он назван чудный, ибо это великое чудо, что Бог принял плоть. После Своего рождения Христос стал пребывать среди людей, и потому Он назван Эммануил, Матфея 1.23, что в переводе означает «с нами Бог». Пострадав во плоти на кресте и искупив нас кровью Своею от вечного суждения, Он носит имя Искупитель. К церкви в день восхищения Он придет как Избавитель, ибо избавит ее от мира, как жених, ибо церковь Его невеста, как Царь, ибо Господь имеет небесное царство, и церковь станет царевной. И у Бога совсем не так, как у людей. Бог желает, чтобы Его имя обитало в сердце человека. Великие же люди, как государственные деятели, генералы, называют города, улицы и деревни своими именами. И даже артели, сапожные, швейные мастерские своими именами. Хотя между именами генералов и сапожными, швейными мастерскими нет ничего общего. Мой друг рассказывал случай, которому он был свидетелем во время службы в армии. В казарму вошел офицер, и один из сержантов закричал смирно. Солдаты вскочили со своих мест и замерли по стойке смирно. Но в этот момент в дверях показался другой офицер, но более высокий по званию. Растерявшийся сержант скомандовал еще смирнее. Неизвестно, какую еще команду можно было бы дать, если бы появилось еще несколько офицеров. Но все это плод житейской гордости. Вообразим себе сейчас совершенно иную картину. Когда Господь наш входил в страну Гадаринскую, думаете вы, что Его встречали государственные чины? Или хотя бы руководители города? Нет, конечно. Да и одет был он просто как странник. И встречает его лишь один человек, и притом одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, потому что нечистый дух долгое время мучил его так, что люди его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Представим себе теперь, что Господь наш явился этому человеку в царском сане и блеске. Какая была бы от того польза? Но этому одержимому и несчастному человеку он явился врачом, исцелителем и освободителем. Этот человек нуждался именно во враче.
и Господь наш явился ему таковым и исцелил его. Другой случай. Господь наш распят, и с ним еще два разбойника. Один из распятых злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Кто мог бы в это сложнейшей обстановке помочь осужденному за злодеяние, дать ему прощение? Конечно, никто. Но тот, который был за грехи наши распят, и в котором даже разбойник увидел не просто Иисуса Назарянина, а Мессию, Христа Божия, и назвал распятого Господом, и его разбойник просит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Этими словами он признал распятого Иисуса за Царя Неба. Он, только Он, Господь наш, мог открыться разбойнику так, как говорит пророк Михея 7:18. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления?» Разбойнику, обремененному своими злодеяниями и осуждением всего народа, не нужен был Бог, осуждающий и обрекающий на вечные муки. В этот момент ему нужен был именно Бог, прощающий и не вменяющий преступления. И таким открылся Господь разбойнику. Результат вечного оправдания и спасения во Христе. Я теперь уже мечтаю, когда буду в вечности, поговорить с бывшим разбойником и поделиться с ним нашим общим спасением во Христе Иисусе.

Да, у нашего Бога чудное имя, и оно выше всякого словословия, и величайшей хвалы достойно имя Его, ибо имя Его всегда соответствует нужде нашей. Мы привыкли к тому, что Бог наш многомилостивый, долготерпеливый, милосердный, и что Бог наш есть любовь. Мы знаем даже, что тех, которых Господь спасет, Он сам отрет им слезы. Таков Бог к тем, кто обращается к Нему за помощью, и то лишь еще ненадолго. Время благодатное и спасение приходит к концу. Тогда Бог наш к неверующим явится совершенно новым именем, как, например, следующее – Мститель, Бог карающий, Бог есть судья праведный. И кто устоит, когда Он явится? Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Спрашивает пророк Наум 1.6. А в следующем, 7 стихе Наум говорит: Бог благ, благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но это уже для верующих. Достаточно вспомнить людей, которые уже встретились с Богом, как судьей. Это крупнейшие темнилы атеисты, как Вольтер в Европе, Ярославский в России, Пейн в Америке и так далее. Последнюю ночь своей жизни Вольтер прокричал в молитве о пощаде. Его последние слова были: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад. О Христос! О Иисус Христос!» Подобная смерть была и у председателя Лиги безбожников Ярославского. Он, находясь на смертном одре, просил у рядом стоящего вождя народа: «Сожги все мои книги! Смотри, вот он здесь! Он ждет меня! Сожги все мои книги!» Такая же смерть была и у американского писателя Томаса Пейн, автора антихристианской книги «Век разума». Его предсмертные слова были: «Я бы отдал миры, если бы имел их, чтобы моя книга «Век разума» никогда не была бы напечатана. О Господь, помоги мне, Христос, помоги мне, будь со мной. Быть покинутым всеми – это ад. А долголетний, воинствующий безбожник Эдуард Гиббон, умирая в ужасе, шептал: «Какая тьма!» Все эти люди высмеивали и отвергали благодатную милость Божию. А встреча с Богом, судьёю, их ужасно страшила. Сегодня еще Бог всем людям является в любви, свете и спасении. Пока еще Он – Бог прощающий, Бог освобождающий. Сегодня еще Он может быть для всех призывающим Бога быть прибежищем. Кто устоял в скорбях, гонениях, страданиях? Имя Господа Бога – крепкая башня. Имя Господа – утешительно для всех прибегающих к Нему. Бог открыл людям имя Свое, воскресение всем, кто призовет Его. Люди, спешите призвать Его во спасение, пока это еще возможно. Превыше всякого славословия и хвалы имя Твое – Божие.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему «Напрасные сожаления». Мы говорили о категории людей, которые страдают от сознания того, что провели львиную долю своей жизни вне Царства Божьего. Они погружаются в депрессию, потому что растратили понапрасну так много времени и упустили столько возможностей творить добро и помогать людям. Они полны напрасных сожалений. Если вы христианин, то важно уже не то, кем вы были, а то, что вы представляете собой сейчас. «Я прощен, примирен с Богом кровью Его Сына, умершего на кресте. Я — Дитя Божие, усыновлен им и принят в Его семью. Я — сонаследник Христу и иду к славе. Вот что я есть сейчас. И я благодатью Божию есть то, что есть». Первое послание к Коринфянам 15:10.

Тема нашей передачи сегодня – страх будущего. Давайте прочитаем библейский текст. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. Эти слова подводят нас к размышлениям о еще одной причине духовной депрессии. Дьявол изобретателен и хитер. Он досконально знает все тонкости человеческой натуры. Он никогда не оставляет своих попыток сбить нас с истинного пути. Он вновь и вновь нападает на нас, используя для этого любую возможность, тем более, что человеческая натура представляет их сколько угодно. Он не гнушается ничем, лишь бы поставить под сомнение и исказить Божье Слово. Он без колебаний противоречит тому, что сам же говорил нам минуту назад. Его единственная цель – опорочить имя и дело Бога. Создав этот мир, Бог был доволен делом рук своих. Дьявол, охваченный завистью и ревностью, решил разрушить замысел Бога. Свои усилия он сосредоточил на человеке, как на самом высшем и прекрасном его творении. Он обманул женщину, она, в свою очередь, ввела в заблуждение своего мужа. В результате люди пали. Но история человечества на этом не закончилась. Бог вознамерился спасти человека и создал величественный план искупления. Искупление – дело не менее великое, чем само сотворение мира, поскольку греховные, падшие люди должны быть искуплены и восстановлены в своей первозданной чистоте, а с ними и весь падший мир в целом. Поэтому очевидно, что самая главная забота нашего врага, дьявола, каким-то образом опорочить это Божье дело. Особенно жестко нападает он на наследников спасения, христиан. И депрессия является очень эффективным орудием для дьявольских атак. Он специально вводит нас в нее. С ее помощью он хочет превратить нас в подавленных и унылых христиан, которые будут производить жалкое впечатление обремененных непосильной тяжестью людей. Если ему не удастся сломить нас, заставив увязнуть в прошлом, то он прибегает к другому способу, внушает нам тревожные мысли о будущем. И стих, который предпослан этой передаче, обращен как раз к людям, чья духовная депрессия объясняется страхом перед будущим. Обратите внимание, как умело дьявол меняет тактику. Он использует методы, на первый взгляд, диаметрально противоположные. Как только люди начинают правильно относиться к прошлому, он тут же принуждает их беспокоиться о будущем. Результат тот же. В настоящем они по-прежнему угнетены. Вы успокоили их, объяснили, что грехи прощаются, даже этот их особенный грех, который казался таким исключительным. Вы ясно показали, что, хотя они действительно попусту тратили время, Бог воздаст им за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. На это они отвечают: «Да, конечно, но...» И тут же начинают говорить о своих страхах и тревогах по поводу будущего. Примером такого человека является Тимофей. Страх перед будущим был у него развит в высшей степени. Поэтому Павел и писал ему свои письма. Боязнь трудностей и страх перед грядущими опасностями ставил Тимофея в чрезмерную зависимость от Павла. И цель обоих посланий – помочь Тимофею справиться с этой проблемой и выработать правильное отношение к будущему. Каковы причины этого состояния? Бесспорно, в большинстве случаев оно обусловлено особенностями темперамента. Мы все рождаемся разными, с какими-то своими, отличающими нас от других чертами. У каждого свои достоинства и свои слабости. Уже про маленького ребенка можно сказать, выражаясь фигурально, на каком месте он упадет. Каждый склонен падать, спотыкаться о свою конкретную корягу,
Разумеется, мы обладаем общим для всех набором характеристик и свойств. Свойства-то одни, но вот пропорциональное их соотношение у каждого человека свое. Этим и обусловлено различие в характерах. Очень важно никогда об этом не забывать. Но, возразит кто-то, мы теперь христиане, а когда человек становится христианином, то все эти различия упраздняются. Такое мнение – самая серьезная ошибка в отношении ко всему вопросу в целом. Во всем мировоздании нет перемены более кардинальной, более глубинной, чем та, которая описывается как духовное возрождение. Это работа Бога в человеческой душе, когда Он вживляет в нас божественное и духовное. Однако духовное возрождение не меняет темперамента человека. И став христианином, вы никоим образом не перестали быть самим собой. После спасения и обращения Павел в основных своих характеристиках остался тем же человеком, что и раньше. Он не превратился в какого-то другого. Петр так и остался Петром, а Иоанн — Иоанном. Их человеческие черты и особенности не изменились. Именно здесь с особой силой проявляется слава христианской жизни. Бог через Святого Духа распределяет свои дары по-разному. Однако основы нашей личности и темперамент остаются теми же самыми. Некоторые люди уже по своему темпераменту нервны и легко поддаются страху. Павел сам, мне кажется, принадлежал именно к этому типу. Он был нервным человеком и не имел врожденной уверенности в себе. В Коринфе он пребывал в немощи и в страхе, и в великом трепете. Первое послание к Коринфянам 2:3. По своей природе он был робким человеком, от вне нападения, внутри страхи. Второе послание к Коринфянам 7:5. Есть и другие люди, уверенные в себе, смелые. Они не боятся ничего, берутся за любое дело, остаются верны в себе в любой ситуации. Люди и того, и другого типа — христиане. И вы видите, насколько они фундаментально различны. Люди, боящиеся будущего, зачастую имеют возвышенное представление о христианской жизни. Они осознают, что быть христианином совсем нелегко. Они понимают, что это подразумевает следование за Христом и духовную битву. Они читают Новый Завет и отдают себе отчет в величии, стоящей перед ними задачи своего призвания. Но именно это подчас и угнетает их, потому что они в равной степени осознают свою собственную малость. Они прекрасно видят свои недостатки, поэтому они говорят: «Кто я такой, чтобы жить христианской жизнью?» Или им свойственна та общая тревожность характера, когда человек боится или того, что может случиться, или страданий, которым он может быть призван. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – страх будущего. Я помню, как одна дама делилась со мной своими переживаниями. «Да, я верю, но я не уверена, что вправе назвать себя христианкой». На мой вопрос «почему так?» она отвечала: «Я читаю книги о людях, которые за свою верность Христу подвергались преследованиям и гонениям. И я представляю, как мне пришлось бы столкнуться с тем же самым». У нее был сын 3 лет, и она говорила: «Вы знаете, если бы вопрос действительно стал так, или отречься от веры, или отказаться от моего мальчика, то я не знаю, как бы я поступила. Сомневаюсь, что в такой ситуации у меня достало бы мужество поставить Христа на первое место или при необходимости пойти на смерть». И вот поэтому она считала, что не имеет права называть себя христианкой. До сих пор ей никогда не приходилось проходить через подобные испытания веры, и вполне возможно, что никогда и не придется.
но сама предполагаемая возможность этого угнетала ее. Страхи воображаемых будущих ужасов зачастую просто душат таких людей, захватывают их до такой степени, что они не в состоянии действовать в настоящем. Павел находился в темнице, и Тимофей начал беспокоиться, чем все это кончится. А что, если Павла казнят? Как сможет тогда он, Тимофей, в одиночку справляться с возникающими в церкви трудностями? А вдруг поднимется новая волна преследований, и их жертвой станет уже сам Тимофей? Павел твердо отвечает ему, что он не должен стыдиться его, Павла, и его страданий. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Второе послание к Тимофею 1:8. Так что же нам делать в такой ситуации? В первую очередь, надо отличать разумное и даже полезное предвидение возможных затруднений от бессмысленной, парализующей тревоги. Мы должны думать о будущем. Но Писание неоднократно предостерегает нас, беспокоиться о нем не надо. Призыв «не заботьтесь о завтрашнем дне» означает «не впадайте в грех, искушающий душу тревоги о завтрашнем дне». Но это не отменяет предусмотрительности. Если бы это было так, то крестьянин не пахал бы и не сеял. Крестьянин смотрит в будущее, но он не проводит все свое время в беспокойствах и тревоге о конечном результате своих трудов. Нет, он обдумывает будущее, возможные перспективы, а затем оставляет эти мысли. Люди же, о которых мы говорим, целиком и полностью находятся во власти страхов перед неведомым будущим. А это всегда неправильно. Даже мирская поговорка гласит «не переходи мост, пока не подойдешь к нему». Одинаково бессмысленно тратить время на беспокойство о прошлом, которого уже все равно не изменишь, и тревожиться о будущем, которое на данный момент скрыто от нас. Живите в настоящем так хорошо, как только можете. Но апостол переходит в своих рассуждениях на более высокий уровень и учит нас важнейшей духовной истине. Сначала он выговаривает своему младшему соподвижнику, а затем напоминает ему, а заодно и нам, об одной важной вещи. Павел говорит: «Дал нам Бог духа не боязни». В словах Павла слышен упрек, поскольку Тимофей в это время грешил тем, что позволил своей душе стать пристанищем страха. Дух боязни схватил его мертвой хваткой. Суть нашей проблемы состоит в неумении осознать то, что Бог дал и продолжает давать нам — дар Святого Духа. Прежде всего, необходимо хорошенько взять себя в руки. Мы должны напомнить себе о некоторых вещах. Павел, в сущности, говорит: «Тимофей, ты, похоже, думаешь о себе и о жизни так, как будто ничего не изменилось, и ты все тот же обыкновенный человек. Но, Тимофей, ты уже другой, ты христианин, ты родился свыше, и Дух Божий пребывает в тебе. А ты смотришь на вещи так, как смотрел бы на них ты, прежний Тимофей. Разве все мы не страдаем тем же недугом? Хоть мы и верим в истину, хоть мы и были рождены свыше и являемся, безусловно, чадами Божьими, но по инерции мыслим так, как мыслят мирские люди, которые еще не возрождены духовно. Мы позволяем своему воображению рисовать картины будущего. Мы думаем о своей слабости и о величии задачи, к выполнению которой призваны. И нам кажется, эта задача нам не по плечу. И мы опускаем руки и впадаем в уныние, вместо того, чтобы напомнить себе о даре Святого Духа. Все наше отношение к жизни и будущему должно быть совершенно иным. Нам следует смотреть на страдания, как и на все в этом мире, под абсолютно новым углом зрения. Да, есть неведомое будущее, есть высокое призвание, есть преследование. Да, мы можем столкнуться с противодействием, ведь враг не дремлет. Но
Не стоит останавливаться на этом. Лучше пойти в своих размышлениях дальше и сказать себе: «Да, все это так, но Дух Божий обитает во мне». И тогда ваш взгляд на мир совершенно изменится. Важна не правда о нас, важна истина о Боге. Размышляя о силе Святого Духа, мы приводим в равновесие свой душевный мир. Доктрина перестает быть сухим учением, она действует в нашем сердце и уме, и мы обретаем способность видеть всю ситуацию ясно. Темперамент нам дает Бог. Но это не означает, что можно позволять темпераменту командовать собой. Руководить и управлять нами должен Святой Дух. Естественный, душевный человек всегда находится под властью своего темперамента. Он ничего не может с этим поделать. Разница между душевным человеком и христианином заключается, в частности, в духовном возрождении, через которое прошел христианин. И благодаря этому духовному возрождению в душе христианина действует более высокая контролирующая инстанция, которая способна обуздать даже его темперамент. В тот момент, когда в наше сердце входит Святой Дух, он начинает контролировать все. Он дает нам силу идти своим собственным, неповторимым путем, используя наш темперамент и даже превращая его в нашего союзника. Это одно из чудес искупления. Темперамент остается, но он больше не командует парадом. Теперь поговорим об этом поподробнее. Дал нам Бог духа небоязни. Перед нами поставлена задача. А мы знаем свои слабости и боимся, что она нам не по силам. Однако даже слабовольным людям дарована сила. Это значит, что она доступна абсолютно всем. Ее доступность всеобъемлющая во всех смыслах этого слова. Вы опасаетесь, что вам не удастся жить христианской жизнью? Пусть ответом на ваши страхи станут следующие слова. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи 12 и 13. Страх и трепет остаются. Однако Бог дает нам возможность действовать благодаря Его силе, которая производит в вас и хотение, и действие. И это применимо не только к битвам с искушениями и грехами. Это означает также, что вам будет дана сила выносить страдания, двигаться вперед, невзирая на обстоятельства, держаться и стоять до конца. Более того, это означает, что самому робкому и боязливому может быть дана такая сила, что он преодолеет страх смерти. Вы видите это на примере Петра, который боялся смерти и из-за этого страха даже отрекся от своего Господа. Чтобы спасти свою жизнь, он клятвенно отрекся от Него, благословенного Господа, своего величайшего благодетеля. Но впоследствии, как описано в книге Деяний, дух силы вошел в него. Теперь Петр готов умереть, готов пойти против властей. Он не дрогнет ни перед чем. Это одно из самых замечательных событий в истории Церкви. И подобные события происходят вновь и вновь. Прочтите биографии христиан-мучеников. Вы обнаружите, что не только сильные, мужественные мужчины, но и слабые женщины и девушки, и даже маленькие дети со славой погибают за Христа. Сами по себе, своей силой, они не смогли бы это совершить. Однако им был дан дух силы. Далее Павел говорит о любви. Почему он упоминает ее здесь? Какова главная причина того, что дух боязни поселяется у нас в душе? Ответ — мое «я». Любовь к себе, забота о себе, стремление защитить себя. Охваченные страхом люди в самом деле чересчур поглощены собой. И именно в «я» входит дух любви. Вы никогда со своим «я» сами не справитесь. Конечно, можно уйти от мира и остальных людей, но от себя-то не уйдешь. Есть только один способ избавления от своего «я».
уйти с головой в мысли о ком-то или о чем-то. Тогда не будет уже ни времени, ни желания без конца думать о себе. Слава Богу, Дух Божий делает это возможным. Ведь Он не только Дух силы, Он еще и Дух любви. Благодаря Духу мы обретаем способность любить Бога, великого Бога, сотворившего нас и искупившего нас, свое, ставшее жалким, достойным лишь преисподней творения. Он возлюбил нас любовью вечной. «Задумайся об этом», — говорит Павел Тимофею, «и любовь Божья настолько захватит тебя, что ты забудешь о себе». Дух любви. Он избавит вас от поглощенности собой, эгоцентризма и депрессии, происходящих от тревоги.

каждый смертный, как бы не был грешен, вместо горя скорбь.

Вы прослушали передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь обращаемся к Слову Божию, к откровению Иисуса Христа Иоанну. Мы продолжаем рассматривать вторую и третью главы. Сегодня я буду читать места Священного Писания, относящиеся к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церквам. И пусть Господь благословит каждого из нас, слушая эту радиопередачу «Луч надежды».

0: Мы сегодня вновь обращаемся к Откровению Иоанна Богослова и будем читать из 2 и 3 глав этого повествования. В прошлый раз, если кто помнит нашу прошлую радиопередачу, то мы рассматривали обращение Господа к Ефесской и Лаодикийской церкви. Сегодня тема наша – Пергам, Фиатира и Сардис. В прошлый раз я уже упоминал, что каждой церкви Господь дает какое-то обетование. Ангелу Ефесской церкви говорит Господь: «Дам тебе право вкушать от древа жизни». А также Лаодикии было сказано: «Дам тебе право сесть на престоле моем». Господь не оставляет также и следующие три церкви – Пергамскую, Фиатирскую и Сардисскую. И каждый из них что-то дает, как свои обетования. Одной церкви он говорит: «Ты получишь манну и белый камень». Другой церкви сказано: «Ты будешь иметь власть над язычниками и дам тебе утреннюю звезду». И третьей церкви было сказано: «Ты получишь белые одежды, я не изглажу тебя и имени твоего из книги жизни, исповедую имя его или имя ангела перед отцом и ангелами небесными». И также Смирнской и Филадельфийской церкви есть свои обетования, но о них мы будем говорить, если Господь позволит, в следующий раз. А сегодня мы рассмотрим, что сказал Господь Сардисской, Фиатирской и Пергамской церквам. Итак, читаю первое место Священного Писания, вторую главу Откровения Иоанна, начиная с 12 стиха по 17. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Из прочитанного совершенно ясно, что Господь призывает пергамского ангела или пастора церкви, чтобы он покаялся и ревностно служил своему Господу. Но прежде чем мы обратимся к увещанию Господа данной церкви, мы давайте посмотрим на историческое прошлое города Пергама. Древний Пергам был крупнейшим городом в Асии. Уже в 282 году до Рождества Христова он стал столицей селевкидов. Мы знаем, что Селевкий был одним из полководцев Александра Македонского. И когда царство Александра Македонского разделилось на четыре части, Селевкий имел одну из этих частей. И вот он сделал центром своего государства город Пергам. Город Пергам был построен на холме конической формы. Средиземное море, удаленное от него на 25 километров, можно было рассматривать со стен этого города. Царственный город, крупнейший культурный центр Асии. В этом городе была огромная библиотека, насчитывающая более 200 тысяч свитков. Это была вторая библиотека по размеру после города Александрии. Мы помним еще с детства слово «пергамент». Пергамент от слова «пергам» изобретен был учеными из шкур животных и намного превосходил папирус, который делался из тростника в Египте на реке Нил. Идолопоклонники Пергама построили огромный храм своему идолу, главному греческому богу Зевсу. О, действительно, это был престол сатаны. И жертвенник этого престола был похож на трон в 10 метров высотой.
1: Знаменитый пергамский врач Асклепий Сатер сделал эмблему для своего офиса. И эта эмблема и жива и сейчас. Змея и чаша. Эмблема дьявола спасающего. Сегодня не только врачи знакомы с этой эмблемой. Этот город был назван Господом престолом сатаны. Почему? Потому что там очень возвеличивался культ кесаря. Христиане должны были назвать кесаря Богом. И тот, кто отказывался это делать, тот, конечно, был умерщвлен. Говорит Господь, что там, в этом городе, был умерщвлен верный свидетель его Антипа. Тертуллиан, один из отцов церкви, рассказывает, что Антипа был изжарен живым в бронзовом быке. Антипа был свидетелем Христовым. Но в этой церкви, в церкви Пергама, было учение Валаама. Повод к отступлению от истины, блудодеяние с дочерями Маава. Вот что напоминает нам это имя. Там же было место и учению николаитов, то есть политики компромиссов и вседозволенности, греха и всякого разврата. И Господь говорит, я это учение ненавижу. А если не так, если не покаешься, то я приду к тебе и сражусь с ними, не с тобой, нет, но с ними, с этими идолопоклонниками, с развращенными людьми, сражусь мечом уст моих. Об этом мы читаем в 16 стихе. Итак, Господь призывает Пергамскую церковь к чистому учению, к чистому служению перед лицом Божьим, к борьбе против ложных учений. И Он говорит, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Интересно, историки свидетельствуют, что когда-то Иеремия спрятал в кувшине в пещере манну, ту манну, которая хранилась когда-то у евреев. Но настанет момент, по верованию иудеев, придет Мессия, и он найдет этот кувшин с манной. А Господь говорит побеждающему пергамцу, дам, обязательно дам вкушать эту сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Смотрите, дорогие друзья, какое обетование. Господь обещает дать манну, то есть хлеб небесный или хлеб ангельский, о чем мы можем читать в 77-м псалме. Христос себя когда-то называл «Я есть хлеб жизни». То есть, другими словами, «Я дам тебе вкушать меня самого». Он говорит, что даст белый камень. У евреев существует легенда о том, что вместе с манной, когда Господь давал эту манну с неба, падали драгоценные белые камни. История говорит, что древние люди Востока давали белый камень тем, которые были оправданы на суде. И черные камни получали те, которых суд осуждал на какое-то наказание. Господь говорит, что побеждающему пергамцу будет вручен белый камень, и на этом белом камне будет написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Какое чудесное обетование! Наши имена записаны на небесах, и эти имена Господь знает. И наступит день, когда Он каждого истинного христианина назовет по имени. Обратимся к следующему повествованию о Фиатире. В Фиатирской церкви написано следующее. Со второй главы начинаем читать с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что... Последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась, и вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.
0: и детей ее поражу смертью. И разумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам ваших. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Так заканчивается вторая глава. Город Фиатира был городом торговли. Красивые суконные шерстяные ткани, красильни, ткацкое производство, различные кооперативы – вот что наполняло этот город. Общественный труд. Нет гонений, нет преследователей. Полное благополучие. Женщины были первыми людьми города, потому что они свой авторитет набрали на своих фабриках. Они ведь трудились там. Они делали эти шерстяные суконные ткани. Они занимались красильным и ткацким производством. Там была полная свобода Иезавели. Иезавель учила блуддействовать и вводить в заблуждение. То есть насаждалась та свобода, где женщина стала центром внимания в церкви. Свобода всякому разврату, свобода всякому идолжертвенному, свобода компромиссам. Иезавель, мы знаем по Писанию, погубила Ахава. Она руководила Ахавом, как мальчиком. Она безраздельно царствовала в Израиле. И мы знаем ее последствия. Собаки съели ее тело. И дети ее не получили великого наследия. Мы можем сказать, о, это было очень давно. Да, это было давно. Но служение Иезавели продолжается и в наши дни сегодня. Нам хорошо известно, что уже множество церквей вместо братьев имеют пасторами своих женщин. Женщины руководят церквами. Я встречался с такими людьми уже здесь, в Америке. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что женщины – это те, на которых не надо обращать никакого внимания. Нет, нет. Слово Божие нам оставляет прекрасные примеры через Мариам, через Девору, через Алдаму, через Анну, через четырех дочерей Филиппа. Мы знаем, что были прекрасные женщины, которые ходили по путям Господним. Слово Божие говорит о Иезавели, что она убила пророков Господних. Это был злой гений в государстве. Ну а что же за глубины сатанинские? О чем здесь говорит Господь? Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, во второй главе, 10 стихом. А глубины сатанинские в наши дни – это колдовство, это магия, это прорицание, это заклинание, это волшебство, это гадание, это заговоры и так далее, и так далее. И этим занимаются в большинстве своем женщины. Сегодня и в церквах также много очень различных пророчиц. На мой взгляд, странно бывает, что люди больше слушают пророчиц, нежели самых ответственных служителей церкви, пасторов, пресвитеров. Я не берусь судить, правы ли люди или нет, но Слово Божие говорит нам, что мы, в первую очередь, должны смотреть на тех, кто отвечает за церкви в целом. Иисус говорит, держите то, что имеете, пока приду. И кто побеждает, и кто соблюдает заповеди Господни, тот будет иметь власть над язычниками. А власть эта, конечно же, в слове. Когда проповедник говорит язычникам о покаянии, и они обращаются к Богу, когда они с глубоким вниманием внимают тому, что говорит служитель, когда они сами становятся служителями. Господь говорит, я буду пасти таковых жезлом железным, в строгом требовании чистой христианской жизни, без компромиссов со грехом. О, какое это счастье находиться под рукою Господа нашего. И последнее обетование. И дам ему звезду утреннюю. имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Звезда утренняя. Звезда утренняя – это сам Господь Бог, сам Иисус Христос. «Дам тебе самого Христа», – так говорит Слово Божие нам. Так что же нам лучше иметь? Великую скорбь для таких страшных переживаний или самого Иисуса Христа, чтобы быть готовым встретить Его и освободиться от великой скорби? Господь говорит, что мы можем иметь звезду утреннюю, как обетование. Обетование воскресения после смерти сна. Обетование, как победу над Люцифером, над Деницей, сыном Зари. Обетование, как обладание великой славой у Господа. Обетование, как обретение Христа, звезды светлой и утренней. Что может быть выше и что может быть радостнее? Иметь то, что Господь представляет нам. Дал бы Господь, чтобы мы оказались только верными Ему. Итак, обращаю ваше внимание на третью церковь, на город Сардис. Третья глава с 1 стиха. Вот что она говорит нам. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим, перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Сардис. Исторически это был сказочно богатый город. В нем, говорят, было очень много золота. Там находился царь Крес, великий царь Сардиса. Он начал войну с Киром, но был побежден, потому что не бодрствовала стража, и город пал. Имя Крес стало именем нарицательным. Говорят, он богат, как Крес. Другими словами, он очень богатый человек. А Иисус говорит: «Бодрствуй, но ты носишь имя, будто жив, на самом деле мертв, дела твои несовершенны, дела твои мертвы, и потому я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь дня посещения моего. И потому, говорит Господь, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. А если же не будешь бодрствовать, говорит Господь, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Каждому из нас звучит это слово сегодня, потому что оно очень важное, потому что оно связано с пришествием Господа за церковью. Нам надо вспомнить, что мы приняли из рук Господа. Нам надо вспомнить те слова, которые мы слышали от Него. Мы должны хранить то, что имеем в руках своих, в сердце своем. Мы должны обращаться к Нему с покаянием, потому что это воля Божья. Мы ждем Иисуса Христа, мы хотим Его встретить. Но если не будем бодрствовать, Он придет и накроет нас, как тать приходит ночью. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Господи, неужели в нашей церкви, неужели среди нас всего несколько человек, которые не осквернили одежд своих? Видишь ли ты лично меня среди таковых? Или, может быть, я уже давно запачкал одежды свои? Может быть, ты уже изгладил имя наше из книги жизни и уже не будешь исповедовать имя наше перед лицом Божьим, перед ангелами небесными? Сегодня есть о чем подумать каждому из нас. Сегодня еще раз Господь призывает нас, чтобы мы встряхнулись, чтобы мы ободрились, чтобы мы оставили то, что не славит святое имя Божье. Дай нам, Господи, силы
1: борьбе с грехом. Чтобы Он не умерщвлял нас, не сделал нас тряпкой бесполезной. Господи, грех все убивает. Убивает и чувство, убивает совесть, убивает красоту. Помоги нам, Господи, чтобы грех этот не владел нами. Удостой нас, Господи, чтобы мы могли вкусить сокровенную манну. Удостой нас, Господи, чтобы мы имели белый камень и новое имя. Удостой нас, Господи, иметь власть над язычниками, чтобы Ты пас нас, чтобы нам можно было получить утреннюю звезду. Удостой нас, Господи, сохранить свои одежды, чтобы они были, чтобы мы были достойны. Дай нам сил в борьбе с грехом и помоги нам во всем. Итак, дорогие друзья, сегодня мы обратили свое внимание на три церкви, на Пергамскую, Фиатирскую и Сардисскую. Прочтите еще раз эти обращения Господа к этим церквам. И, может быть, Господь больше скажет вам через Духа Своего Святого, чем вы могли сегодня услышать. Богу нашему поклонимся и прославим Его святое великое имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Вадим Каратаев возвращается на автобусе из школы домой. На одной из остановок рядом с ним садится пьяный мужчина. Вадим, не перенося запаха водочного перегара, пересаживается на другое место, но мужчина следует за ним и опять садится рядом.
2: Чего к парню-то прицепился? Уж если напился, так сидел бы и молчал. А то какой пример молодым показываешь, а?
3: Я и есть очень хороший пример.
2: Ничего
3: себе. Я настоящий пример того, каким не нужно быть. Я, если хотите знать, отрицательный герой. Разве не так, парень?
4: Да, в этом ты прав. Вот уж ни за что бы не хотел оказаться в твоем положении.
3: Значит, что я сказал? Слушай, парень, я ничего не могу делать с этой заразой водкой. Хоть убей, но без нее никак. Ах, зачем на свете я
2: погас?
3: Что?
2: Помолчал бы лучше, а то ведь и вытрезвитель попасть недолго.
3: Да?
2: Да.
3: Молчак. Тебе нынче, брат, так строго стало, что чуть можно загреметь под фанфары.
4: Слушай, друг, а вот ты когда-нибудь пытался освободиться от пьянства?
3: Эх, парень. Какой я тебе друг, тамбовский волк тебе друг. Меня давно уже так не называют. Алкаш, да алкаш. Я алкаш и есть.
4: Ну ладно, мне сейчас выходить. Пока.
3: Постой, мне тоже выходить сейчас надо.
2: Вот привязался к парню, как банный лист. Сдай его милицию.
4: Ничего, как-нибудь договоримся.

0: Послушай, тебе куда идти надо? Мне в эту сторону.
1: Мне тоже сюда. С тобой.
0: Ну хорошо, пошли.
1: Эй, смотрю я на тебя и плакать хочется. Где она, моя молодость? Все прошло, как с белых яблонь дым прогорело.
0: А вы давно пьете уже?
1: Так давно, что и сам точно не помню.
0: А почему вы вообще стали пить?
1: Называй меня просто Колей. Иначе мне кажется, что речь идет не обо мне. Традиционный вопрос. Почему Коля пьет? И правда, почему Коля пьет?
0: Потому что Коля одержим дьяволом. Зеленый змей, этот бутылочный, крепко держит его в руках.
1: Правильно. Так меня, так сатана меня попутал. Это уж точно.
0: Конечно, и держит тебя в сетях страстей и разных грехов.
1: Как ты сказал, в сетях?
0: Да, в сетях греха и страстей. Пьянство – хорошая, крепкая сеть сатаны. Сколько уже людей попалось в эту сеть?
1: А ведь ты, парень, прав. Наверное, это так. Садись, парень, поговорим.
0: Давай.
1: Сколько раз я хотел бросать это... Батку, но нет, ничего не вышло. Только потом еще сильнее начинал пить. Эх, пропасть я человек. И никому-то я не нужен таким пьяницам.
0: Нет, дорогой мой, не все еще потеряно. И для тебя есть надежда. Ты нужен Иисусу. Иисус любит тебя.
1: Иисус? Какой это Иисус?
0: А ты что, никогда не слышал об Иисусе Христе?
1: Это что-то божественное, что ли? Ты что? Богомолец?
0: Да, я верю в Бога и в Его Сына Иисуса Христа.
1: Бога придумали попы, чтобы пугать только таких, как я, да ты, парень.
0: Нет, Бога не нужно было придумывать, потому что Бог сам нас придумал.
1: Хорошо сказано, парень. Значит, Бог придумал нас?
0: Да.
1: Прекрасно. Прямо здорово.
0: Но я имею в виду то, что Он нас создал.
1: И если меня создал этот Бог, то почему Он не сделал так, чтобы водка не попадала ко мне внутрь? Мог бы установить какой-то там клапан. А, нет, забыл. Наверное, кончился стройматериал. Других создал хорошими, а меня, наверное, из отходов составил там.
0: Нет, Бог сотворил человека прекрасным, совершенным. Но человек впал в грех.
1: Да, почему же Бог не помешал человеку впасть в грех.
0: Ну, Бог дал человеку право выбора, потому что Бог сотворил человека не каким-нибудь автоматом, а существом со свободной волей.
1: Ну, во всяком случае, не меня.
0: Почему?
1: Я вообще человек безвольный.
0: Да, все мы рабы греха. Но первая пара людей, Адам и Ева, сначала были свободными, а нами владеет грех.
1: И тобой тоже, что ли, парень?
0: Да, и мною когда-то владел, и всеми людьми. Через непослушание первых людей грех вошел в нашу жизнь. Через них все люди добровольно продались в рабство сатане. Сатана здорово обманул первых людей, и этот обман продолжается даже до сих пор.
1: Вот я и говорю, что я пропащий человек. У меня на роду написано «пропадать от водки».
0: Нет.
1: И ничего тут не попишешь.
0: Нет, дорогой мой. Все не так мрачно, как ты думаешь.
1: Так, да.
0: Вот если бы Бог нас бросил на произвол судьбы, тогда бы нам действительно ничего бы не оставалось, как только погибель. Но Бог нас выкупил из рабства сатаны.
1: Выкупил?
0: Да.
1: Ничего не понимаю. Как же он выкупил, если все остается по-прежнему?
0: Но...
1: И откуда ты взял все это, парень? Тебе что? Сам Бог пришел и рассказал все это.
0: Да, сам Бог рассказал. Только не мне, а всему человечеству сказал.
1: Ну и как же это он сказал? Устно или, может быть, письмо писал?
0: Правильно ты думаешь. Когда-то он говорил устно, но сказал об этом и письменно. Только зря ты смеешься. Я тебя не разыгрываю. И говорю вполне серьезно.
1: Не разыгрываешь. Тогда где оно, это письмо? Покажи, дорог.
0: Ты слышал когда-нибудь о Библии?
1: Слышал вроде, что там...
0: Ну вот она-то и есть, это письмо. Там сказано обо всем, что нужно делать человеку, чтобы вновь обрести свободу и счастье. Если хочешь, я дам тебе почитать эту книгу, Библию.
1: Ты мне так расскажи, о чем там написано.
0: Но обо всем рассказать просто невозможно. Но самый главный стих из всей Библии я тебе скажу.
1: Говори, слушай. Давай.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Понял что-нибудь?
1: Так, точно понял. Что-то вроде про Бога и жизнь.
0: Ну, в общем, ладно. Одно запомни как следует. Бог тебя что? Любит. Бог тебя любит. И любит так, как никогда никто из людей не любил. Твое избавление от водки и твое счастье только в нем. И я говорю тебе это на полном серьезе. Ты понял меня?
1: Так точно, я все понял.
0: Ну, а сейчас мне пора. Извини, меня дома ждут.
1: Нет уж, ты меня не бросай, парень. Ты вот расскажи, парень, что и как.
0: Конечно, я расскажу, если ты серьезно хочешь узнать о Боге. Приходи в гости, Библию почитаем. Я буду рад с тобой поговорить. Давай я тебе напишу адрес.
1: Давай. Давай.
0: Вот, на. Только давай договоримся, что ты придешь трезвый. Идет?
1: Идет.
0: Ну а теперь пока.
1: Пока, парень.

Все прошло, все прогорело. К такому заключению относительно своей жизни пришел новый знакомый Вадима, Николай. Для миллионов людей, которые имеют проблемы с алкоголем, жизнь как корабль без руля в буре. Ее неизбежно несет на камни, и она терпит крах. Так обстоит дело с пьяницами в любой стране. Бывший алкоголик, в настоящее время корреспондент крупной газеты «Нью-Йорк Таймс», на основании своего опыта сказал: «Алкоголь разрушает все то, что ценно для человека, и под конец его единственным другом остается бутылка. Алкоголик готов расстаться с чем угодно, только не с бутылкой». Николай, приставший к Вадиму в автобусе, один из таких рабов алкоголя. Через несколько минут мы вернемся к проблеме и положению Николая. Но сперва мне хотелось бы сказать несколько слов о Вадиме, этом молодом, но искреннем Христовом свидетеле. Разговаривать с пьяным человеком всегда неприятно. И первой реакцией Вадима было избежать шумной беседы с пьяницей в автобусе. Но все-таки он был готов засвидетельствовать ему, когда обстоятельства способствовали этому. И Вадим поступил правильно. Истинный христианин не может свидетельствовать выборочно. Он не может выбирать, кто достоин слышать евангельскую весть и кто нет. О Христе сказано, что он был другом мытарям и грешникам. Другом мытарям и грешникам. Чем больше контакт верующие христиане имеют с неверующими, тем большую возможность имеют неверующие найти спасение во Христе. Евангелие и Божья любовь передаются через общение и дружбу между верующими и неверующими. Там, где мало контактов, там мало обращений грешников ко Христу. Здесь, однако, я не говорю о такой дружбе с неверующими, которая есть вражда против Бога, при которой последователь Христа начинает участвовать в грехах неверующего человека. Иногда кажется, что новообращенные и молодые в своей вере, такие как Вадим, более ревностные и плодоносные в распространении благой вести, чем старые верующие. И это правда, что свежесть в передаче евангельской вести и энтузиазм производит свое действие. Другим значительным фактором является то, что только что уверовавший человек уже имеет целый ряд неверующих друзей, родственников и знакомых. У старого же христианина часто все друзья и знакомые верующие. Чтобы и в продолжении быть эффективным свидетелем, Христову последователю нужно не избегать общения с неверующими, а создавать и поддерживать контакты с неверующими людьми, с той целью, чтобы привести их ко Христу. Часто нам самим приходится искать и налаживать такие контакты. Иногда же, как сегодня случилось с Вадимом, такие знакомства рождаются, как нам кажется, случайно. Если мы, конечно, расположены к этим знакомствам и заинтересованы благополучием своего ближнего. Апостол Павел дал нам хороший совет относительно свидетельства неверующим. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». При беседе с неверующим очень важно относиться к собеседнику с уважением и вежливостью. Вежливость – это добродетель, которая ценится среди всех людей и во всех народностях. Наш подход и наши слова должны быть вежливыми и уважительными, даже если собеседник не отвечает нам взаимной вежливостью. Спор, повышение голоса и язвительные слова никогда не способствовали делу евангелизации. Наша цель – не сразить собеседника своей мудростью и находчивостью, а с любовью приобрести его для Христа.
Если вы заметили, Вадим говорил с Николаем так, что хотя Николай и был пьян, он почувствовал в Вадиме сочувствие и любовь. И поэтому он заинтересовался тем, что сказал Вадим. Вадим также выслушал своего нового знакомого. Иногда Христовый последователь так спешит засвидетельствовать, что его слова текут, как неудержимый поток. Он не может остановиться, чтобы выслушать человека, которому свидетельствует, и который тоже имеет свои мысли и свои мнения. Нужно выслушать человека, когда он желает открыть свое сердце и поделиться своими заботами, печалями и проблемами. Это покажет, что ты действительно заинтересован им, его положением, что ты чуткий и внимательный человек, а не бездушная машина, которую невозможно остановить и которая только выполняет заложенную в нее программу. Тот, кто много и успешно свидетельствует о Христе, знает также и то, что для разных людей нужен разный подход. Христос, говоря с Никодимом, учителем еврейской религии, сказал ему истину прямо и открыто. Иисус поразил своего авторитетного собеседника, достигшего уже высокого возраста, заявив прямо, что ему нужно было начать свою жизнь с самого начала, родиться свыше, от Духа Святого. Хотя Никодим был престижным человеком, большим интеллектуалом, честным и, возможно, богатым, при всех своих достоинствах он не был угоден Богу. Он нуждался в спасении своей бессмертной души. Этот открытый подход Христа, его прямые слова произвели нужное действие в сердце старого и уважаемого фарисея. Не каждый человек, конечно, относится к евангельской вести так, как отнесся собеседник Вадима сегодня. Часто в ответ верующий может услышать: «Я атеист. Я не верю, что Библия какая-то особенная книга. Все религии одинаковы. И вообще, откуда ты знаешь, что Бог есть?» Такие возражения могут отвлечь свидетеля от его главной задачи. Но нам надо помнить, что быть свидетелем не значит быть апологетом. Апологет – это защитник какого-то учения или идеи. Свидетель же Христовый – просто рассказывает, что он сам лично пережил и испытал, что Бог совершил в его жизни. Поэтому свидетель на такие вопросы может ответить: «Хотите, я расскажу, почему и как я стал верующим, или что я испытал, или как верующий относится к такому?» Если ты последователь Христа, твое задание — передавать благую весть об Иисусе Христе таким образом, как Христос сам ее передавал. Людей привлекала его любовь, правдивость, чуткость. В этом новом, только что начавшемся году у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, будут новые возможности засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, своем Господе. Используй эти возможности. Господь будет с тобой, и ты испытаешь особую радость, когда поделишься с другими благой вестью. Теперь несколько слов о спившемся Николае. «Где моя молодость? Все прошло, все прогорело», — слезливо жаловался Николай Вадиму. Один алкоголик сказал, что было время, когда он боялся, что ему никогда не предоставится возможности вкусить алкоголя. А теперь он боится, что никогда не сможет остановиться после первого глотка. Ежегодно алкоголь губит десятки тысяч жертв. В одной Америке в результате злоупотребления алкоголем в течение года умирает 14 тысяч человек от цирроза печени. В прошлом году из-за езды в пьяном виде в автомобильных катастрофах погибло 23 тысячи человек. 70% из утонувших были в состоянии опьянения, и 30% из совершенных самоубийств было совершено под действием алкоголя.
и согласно сообщениям Департамента юстиции, из 523 тысяч заключенных почти третья часть злоупотребляли алкоголем до совершения своего преступления. 45% из американских бездомных – хронические алкоголики. Несмотря на рост знания, на потоки информационных книг, увеличение телевизионных программ и рост разных просветительных и вспомогательных мероприятий, количество алкоголиков и связанных с ними проблем ежегодно растет. Для алкоголика единственный выход из его тупика – это перестать пить. Но это легко сказать и очень трудно сделать. Самое большое препятствие к освобождению для жертвы алкоголя – это признание своей проблемы. Одна из таких жертв, 60-летняя Мария, вспоминает. «Я помню, когда я приходила в себя после очередной пьянки. Мои руки дрожали так, что не могла держать чашку с чаем. У меня были разные объяснения.

из греха. Слушай, что Бог говорит через свое слово. Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег у белью, если будут красные, как пурпур, как волну у белью, если захотите, и послушайтесь. Друг мой, Иисус Христос в этот час зовет тебя. Он призывает тебя из твоей грязи, рабства и несчастья к себе. Он говорит: «Приди ко мне, утруждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Приди ко мне, и я освобожу тебя от рабства алкоголя. Я был распят за тебя на кресте. Я пролил свою кровь ради твоего освобождения и очищения. Взгляни на мои пронзенные гвоздями руки. Это сделал твой грех. Я отдал себя в жертву за тебя, чтобы освободить тебя от гибели. Если ты ответишь на мой призыв, ты будешь свободен и спасен. Мой друг, наступил твой момент. Встань со своего места. Хотя бы ты даже сейчас был в нетрезвом состоянии, и склонись пред всемогущим Богом. Призови Иисуса Христа на помощь, и место, где ты сейчас стоишь, будет местом твоей встречи с Богом. Воззови в молитве ко Христу и попроси, чтобы Он помиловал тебя и очистил от всякого греха. Помолись так, как умеешь. Спасает не слова, а состояние сердца. И Бог, который знает, что на сердце у человека, услышит тебя и ответит на твою мольбу. Новый год только что начался. Еще не поздно начать жить по-новому в Иисусе Христе. Обратись к Нему. Я тоже в этот час буду молиться за тебя. Да поможет тебе Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Но прежде чем приступить ко второй части проповеди, давайте немного вспомним, о чем шла речь в нашей предыдущей передаче. Когда мы начинаем свой труд, перед нами встают проблемы. Мы хотим, чтобы люди спасались, но для спасения необходимо рождение свыше, а оживлять мы не можем. «Оживите камень! Испытайте свои силы сначала дома с камнем на вашем столе, прежде чем пытаетесь изменить каменные сердца людей». «Верните к жизни мертвую душу! Идите на кладбище и поднимите покойников, прежде чем делать вид, что можете вернуть грешнику, мертвому в грехах, духовную жизнь». О возрождении мы говорим так. Это дело рук Божьих. Если ваша вера не сверхъестественная, значит она ложная. Если Святой Дух не пребывает с вами, то вы, подобно Иоанию и Амврию, пытаетесь совершить чудо без помощи Господа. Вас постигнет неудача, и вы будете объявлены самозванцами. С вами случится та же беда, что и с семью сыновьями Скевы, которые попытались изгнать бесов. Бесы не знают вас, они знают Иисуса Христа и Святого Духа, а над вашими бессмысленными потугами они просто насмехаются. Дух Господень не может быть умолен по какой бы то ни было причине, не только повелениями человека, но и ничем другим. Дух Господень не может быть умолен какими-то изменениями в самом себе. Святой Дух, как Бог от Бога, может истинно сказать о себе: «Я Господь, я не изменяюсь». И, конечно, Дух Божий не может быть умолен открытиями науки. Он также не умолен мирской суетой множества людей, среди которых мы живем. Дух Господень не умолен даже мастерством его врагов. Простая истина Божия всегда постоит за себя. Он выведет, как свет, праведность Евангелия и справедливость его, как полдень и как слава его будет сиять подобно горящему светильнику. Он не умолен умением врагов. Я не знаю, как еще выразить то, что я чувствую, но я твердо уверен, что нет абсолютно никого и ничего, что могло бы ограничить или уменьшить власть Святого Духа. Если Он Бог, значит, Он всемогущ. Если Он всемогущ, никто не может связать Его, подобно тому, как филистимляне связали Самсона. Он разорвет их путы в клочья. Он свободный Дух Божий, и никакой силе не удержать его. Когда Господь обнажает мышцу, кто противостанет ему? Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Если мы считаем нынешнее положение дел безнадежным, то ведем себя так, словно Дух Божий умолился. Умолился ли Дух Господень, если вы готовы сложить руки и убеждать всех, что ничего нельзя поделать? Умолился ли Дух Господень, если церковь, к которой вы принадлежите, холодна и мертва, и в ее служении нет силы? Ваш собственный труд не дает результатов, и хотя вы упорно продолжаете работать, служение превратилось для вас в рутину. Но разве умолился Дух Господень? Может быть, я обращаюсь сейчас к человеку, который настолько несчастлив, что потерял всякую надежду на спасение, но все-таки желает быть спасенным. Возможно, он говорит: «Разве могу я стать христианином? Может ли у меня быть новое сердце и правый дух? Умолился ли Дух Господень? Разве не может Он смягчить ваше сердце, как вы того желаете? Разве не может он дать вам сильное желание быть спасенным, которого вам не хватает? Разве не может он дать вам веру во Христа прямо сейчас? И разве не может он вдохнуть в вас духовную жизнь, сделав душою живою, взирающей на крест и имеющей жизнь в распятом? Дорогой друг, я прошу, если ты ощущаешь ужасную тягость греха, если считаешь себя самым ужасным созданием, которое когда-либо оскверняло землю, если чувствуешь себя недостойным не только жить, но и умереть, я прошу тебя, веруй, что Святой Дух может обновить тебя, превратить из грешника в святого и сделать способным прославлять Бога прямо сейчас. Если ты не веруешь, ты ограничиваешь силу Святого Духа. И я вновь задаю вопрос: умолился ли Дух Господень? Ты останешься в отчаянном положении, если не прибегнешь к помощи Бога. Нет Бога — нет надежды. Не стало бальзама в Галааде, нет там врача. Если бы был, то дщерь народа моего давно была бы здорова. Где же бальзам? Ищи его в горнем. Где врач? Подними свой взор к небесам. Там ты найдешь Христа Божьего, который может всегда спасать. Живого Отца и всемогущего Духа. О, если бы тебя оставили сомнения в отношении могущества Бога! Все возможно Богу. Есть ли что трудное для Господа? Сократилась ли мышца Господня? Веруй в то, что Он может все и может все для тебя, святой ты или грешник. И еще раз я задаю тебе вопрос. Разве умолился Дух Господень? Не кажется ли вам, что, когда мы ожидаем только маленьких благословений, мы ведем себя так, словно Дух Господень умолился? Я с огромной радостью наблюдаю за тем, как 300-400 человек ежегодно обращаются к Богу и присоединяются к нашей церкви. Это происходит уже много лет. Но если бы я сказал, что это все, на что способен Дух Божий, я бы умолил Его. Если несколько десятков человек обратилось в воскресной школе, я благодарен Богу за то, что вы видите эти обращения постоянно, и вы решили, что достигли вершины успеха, я должен задать вопрос. Разве умолился Дух Господень? Дорогие друзья, я не знаю ни одной причины, почему через проповедь, благодаря которой увидел свет один грешник, не может увидеть света тысячи грешников, слушавших ту же проповедь. Для обращения тысячи грешников нужна та же сила, что и для спасения одного. Один и тот же закон, одна и та же сила приводят и к большим, и к маленьким результатам. О, если бы у нас была могучая вера в то, что Бог, действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем. И эта сила — Святой Дух, который не может быть умолен. Почему бы нам не приходить в Дом Божий с молитвой: «О Господи, сверши великие чудеса!» Разве Он не есть Бог, который творит великие чудеса? Не должны ли мы ожидать от Него многого? Давайте будем верить, что Дух Божий может спасти целый город, может поставить Лондон с ног на голову. О, пусть Господь увеличит возможности нашей веры. По вере твоей да будет тебе. Но у нас, к сожалению, шестипенсовая вера, и когда мы получаем столько, сколько ей соответствует, то думаем, что стали богатыми. Но на самом деле богатые недра неописуемой благодати Божьей остались нетронутыми. О, если бы у нас была вера, чтобы овладеть ими! И снова, дорогие друзья, разве вам не кажется, что мы относимся к Духу Божию так, словно Он умолился, когда считаем, что наши слабости мешают Ему действовать через нас? О, я не сомневаюсь, что, используя вас, Бог может благословить очень многих, скажет кто-нибудь. Но, дорогой друг, если бы ты знал, каким я окажусь себе в собственных глазах, ты бы не стал так говорить. Я, в моем понимании, самый слабый среди вас. Мои способности, знания и возможности намного скромнее ваших, скажет другой. Да, это именно так, дорогой друг. И поэтому вы считаете, что Дух Божий не может действовать через вас. Разве вы не понимаете, что хотя ваши слова кажутся вам проявлением смирения, на самом деле они умаляют Духа Божьего? Каким бы слабым вы ни были, Он может использовать вас. Вы принижаете не себя, а силу Бога. Он может использовать самого ничтожного человека, никому неизвестного, необразованного и слабого. Более того, Он с радостью делает это. А сильных Он заставляет почувствовать себя слабыми перед тем, как начать действовать через них, чтобы они говорили: «Когда я немощен, тогда я силен». Бог использует опустошенные сосуды. А поскольку вас не нужно опустошать, потому что вы уже лишились своей силы, то Бог может начинать действовать через вас сразу. В вас нет ничего. Ничего. Поэтому, если Бог будет использовать вас, вся слава будет принадлежать Ему. Поверьте, что Бог может являть свою силу через вас. И принимайтесь за работу, делайте что-нибудь. Возвещайте благую весть, возвещайте снова и снова. Свидетельствуйте там, где вы уже свидетельствовали, и там, где вы о ней никогда не упоминали. И веруйте, что Бог может использовать вас. И Он будет это делать. А если вы по-прежнему настаиваете на том, что Бог не может действовать через вас, я задаю вам вопрос. Разве умолился Дух Господень?

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?»

Но вот я слышу, как говорит другой человек. «Сударь, если бы вы только знали, в каком месте я живу, вы бы поняли, что ни о каких благословениях не может идти речи». «Где же вы живете? В стране, где не ступала нога человека? На другом конце света? Там, где кончается земля, прямо за чертой вселенной? Мне есть что сказать тем, кто живет в глухом месте и ходит в маленькую церковь, в которой лишь несколько человек собираются для богослужения. Не верьте, что Дух Господень может быть ограничен удаленностью от людей того места, где вы живете. Великое служение во имя Христа порой начиналось на глухих хуторах и в маленьких деревеньках. В них загорался огонь, который затем превращался в огромный пожар, подобный тем, что бушуют в лесах Америки. Не имеет значения, с какого числа людей все начинается, ибо где двое и трое собраны во имя Христа, там и Он посреди них. А если Он среди них, то вскоре усилиями этих нескольких человек Он появится и в других местах, и огонь пробуждения охватит всю землю. Если вы пасете двух или трех человек, их достаточно для того, чтобы вам достойно отчитаться за свое служение. Не стремитесь иметь большие собрания, стремитесь спасти тех, кто есть. Если Господь благословит через вас класс воскресной школы, и в двух-трех детей в вашей семье, кто знает, к чему это приведет впоследствии? Ибо Дух Господень не умален небольшим числом людей. Очень многие люди, думая, что Дух Святой всегда должен действовать одинаково, виновны в том, что умаляют Его. Когда я встречаюсь с людьми, свидетельствующими о своей вере и описывающими чувство вины из-за своих грехов, я радуюсь такому старомодному пути обращения. Но если кто-то говорит: «Господь встретил меня и наполнил мое сердце радостью, дав осознать прощение еще до того, как я осознал свои грехи, а осознание своей греховности пришло позже», я отвечаю сам себе: пусть Господь делает свое дело по-своему. Я не собираюсь устанавливать эталон и стричь всех под одну гребенку. Нет, пусть Господь спасает своих людей так, как Ему угодно. Если кто-то оказывается в подземелье дел закона и там получает удары плетью до тех пор, пока на нем не останется живого места, я надеюсь, ему это пойдет на пользу. Но если другой спокойно пришел ко Христу и знать не знает ни о каких розгах, потому что он был привлечен к Спасителю любовью и добротой и возрадовался в нем, я думаю, он запомнит это и будет радоваться все дни своей жизни. Обращения не происходят по одному образцу. Для обращения нельзя отлить форму, как для промышленных изделий. Нет двух похожих детей. Великий художник никогда не нарисует две одинаковые картины. Всегда найдется хотя бы маленькое отличие. И когда в церкви совершается какое-то дело, имеющее вечную ценность, оно совершается по-разному. Мы будем неправы, если будем ограничивать Господа рамками действия. «Вы знаете, — скажет кто-нибудь, — в нашей церкви, когда мы собираемся вместе, может говорить любой, кто захочет. Именно так Бог действует среди нас. Я не верю в проповеди одного человека. Мы стоим на грани оскорбления Святого Духа, если считаем, что Он действует только через определенных людей и только в церкви с определенной формой руководства или вообще без него. Другой человек, постоянно слушающий одного проповедника, говорит: «Мне приносят огромную пользу проповеди мистера такого-то и такого-то, и никто не может дать мне столько, сколько он. Мне не нравятся другие способы проведения богослужения, когда говорит не один проповедник, а все могут принимать участие». Братья, пусть другие поклоняются Богу так, как они хотят. Бог благословляет и одну проповедь в течение собрания, и 20 проповедей. Если служение наполнено силой Святого Духа,
пусть оно принимает какие угодно формы. Бог не связан нашими правилами и порядками. Если вы видите Бога за работой, то благословите Его имя за это, и пусть Он поступает так, как считает нужным. Вы не должны думать, что Бог действует только одним определенным образом. Я всегда получаю благословение от проповедей такого-то служителя. Правильно делаете, что вы ожидаете благословения, и молитесь о нем. Но я не рассчитываю получить благословение от такого-то и такого-то. Он ведет себя так странно. Очень может быть, что он действительно ведет себя странно. У Бога есть необычные слуги, и я должен добавить, у него есть очень необычные дети тоже. Наши семьи порой тоже очень своеобразны. У некоторых родителей очень чудаковатые мальчишки. И у Бога тоже есть очень чудаковатые сыновья и дочери. Но Он терпит их, и мы тоже можем потерпеть. Бывало, что самые полезные в Царстве Божьем люди были большими оригиналами и очень своеобразно несли служение. Если они вам не нравятся, вы не обязаны идти их путем. Идите своей дорогой. Им может не нравиться то, как вы поступаете, но они не имеют права винить вас, а у вас нет оснований презирать их. Трудитесь для Господа так, как Он направляет вас и как вы верите. Слово Божие учит вас: веруйте, что Дух Господень не умолился. Бог благословил через Вильяма Хантингтона, возчика угля, многих людей, хотя он и проповедовал кальвинизм, и в то же время Бог благословлял некоторых проповедников, которые проповедовали арминианство. Бог благословляет не кальвинизм и не арминианство, а Христа, который есть в проповеди. Бог благословляет провозглашение вечной евангельской истины. Поэтому давайте не будем думать, что Святой Дух действует только через определенных людей. Разве умолился Дух Господень? И опять, мы ведем себя так, будто не верим в эту истину о Духе Божьем, когда думаем, что какие-то люди безнадежно потеряны. Давайте не будем думать, что люди, годами слушавшие проповеди, настолько ожесточили свое сердце против Евангелия, что Святой Дух бессилен спасти их, или что те, кто опустился на дно греха, никогда уже не могут быть очищены, или что те, кто блуждал очень далеко от стада, никогда не найдут дорогу домой. Неужели Дух Господень умолился, что мы должны терять надежду по отношению к тем людям, которых Бог до сих пор оставил по эту сторону барьера, отделяющего подсудимых от осужденных? Надейтесь на спасение самых ужасных грешников. Великие грешники, обретая спасение, воздают Богу, чей Дух привел их к истине, великую славу. Если мы не можем поверить в то, что Он может благословить нас сегодня, то относимся к Духу Божьему так, будто Он умолился. «Разочарование постигло меня, — говорите вы. Может быть, завтра мне будет лучше? Брат, почему твое состояние не может измениться в этот добрый час?» «О, — говорит сестра, — я хочу служить Господу, когда стану старше». «Действительно?» «Ну что ж, ты стала старше после того, как я сказал тебе эти слова, и я думаю, сейчас самое время начать служение». «Веруйте, что благодаря Богу каждое мгновение жизни хорошее. День сей — день радостной вести. Почему я не могу вновь посвятить себя Богу прямо сейчас? Почему я не могу прийти ко Христу опять и опять, просить Его дать больше жизни, веры, надежды, радости, святости прямо сейчас? Разве умолился Дух Господень?» И последнее, что я хочу сказать, Дух Господень докажет, что Он не умолился. В конце концов, все люди признают Его силу, неважно, верили они в Нее до этого или нет. Он возвеличится в тех, кто будет спасен, и в тех, кто будет потерян навеки. Он накажет за сопротивление.
Те, кто отвергают весть, которую они слышат сегодня, в конце концов будут преданы самим себе. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым», — говорит вечный Бог. Постоянное отвержение Бога приведет к тому, что человек окончательно лишится его присутствия и погибнет навечно. Но, несмотря на противостояние людей, дух осуществит Божьи замыслы. Упрямство человека не станет на пути у Бога непреодолимой преградой, и то, что он предопределил, обязательно произойдет. И тогда будет ясно, что Дух Господень не умолился. Ни один из избранных Божьих не дойдет до конца гибельного пути. Все избранные будут действительно призваны. Всем им будет дана сила принять Христа, когда они услышат о Нем в проповеди Евангелия. И третье доказательство того, что Дух не умолился, будет дано, когда Он прославит Христа и подготовит народ Божий к Его второму пришествию. Евангелие будет проповедано во всех народах, и из каждого колена и племени будут собраны свидетели, ожидающие славного явления Христа-победителя, которое скоро произойдет. Тогда будет ясно, как великолепно Дух Господень подготовил Церковь и количественно, и качественно, как непорочную невесту, в дар Агнцу за его мучения и ходатайство. И вы, еще не обратившиеся, но желающие этого, чего вы ждете, видя, что Дух Господень готов действовать сейчас и что Он никогда не будет сильнее, чем сейчас? Многим из вас надо поспешить с принятием решения, перешагнуть черту. Вам остался один шаг. Такое нередко уже бывало с вами. Вы почти убеждены. О, Дух Божий, помоги им уверовать во Христа прямо сейчас. Пусть они обратят свой взор на повешенного на древе. Обратитесь и живите. Почему вам кажется, что завтра будет лучше для покаяния, чем сегодня? Чем 1892 год может быть лучше 1891-го? Я не имею ни малейшего представления об этом. Однако я знаю много причин, почему нельзя откладывать спасение на потом. Это опасно. Это может дорого стоить. Откладывание перерастает в отвержение. Пусть Бог Святой Дух придет и обратит вас к Богу сейчас, чтобы вас не постигла в качестве наказания страшная слепота, которая поражает тех, кто отвергает призывы Духа, чтобы Евангелие не стало для вас недостижимым, чтобы вам, стоящим на пути у Бога, не пасть, чтобы вам не оказаться вне славного множества людей, которых Дух призовет служить живому Богу вместо идолов и ожидать Его Сына с небес. Разве не сказал Он, приходящего ко Мне не изгоню вон? «Когда я могу прийти к Нему?» — спросите вы. «Когда бы вы ни пришли, Он не прогонит вас. Каких людей Он примет? Приходящего, любого приходящего, кем бы он ни был. Как они могут прийти? Они просто должны довериться Христу. Да соделает Святой Дух вас способными довериться Ему прямо сейчас». Да благословит вас Господь ради Его святого имени. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из книги Спеджина «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Это была последняя тема о Святом Духе. В нашей следующей передаче мы начнем новую тему о прославлении. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое я закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Холли-Лодж, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. У вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но, тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: Но я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю,
2: тогда,
1: верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник. Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
0: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м – Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
0: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
0: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
0: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
0: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленд. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду не дождусь, когда мы наконец уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание – но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
4: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
4: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
4: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис.
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И он хочет нам помочь.
0: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
0: Но он же Бог.
2: Он же Бог, он же всемогущий, всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
0: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
5: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
0: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
0: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
0: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
0: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
2: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
2: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
2: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
2: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
0: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
5: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
0: Прекрасно.
5: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
0: Да, вы правы.
5: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Я могу понять чувство Господа, потерявшего своего сына.
5: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека, Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
0: Да, конечно.
5: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе?

0: прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18, сказано: «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
1: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом. И когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
2: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Среди моряков бытует легенда о призрачном корабле, который плавает по всем морям земного шара. Совершенно покинутый людьми и все же не тонет. И если теплоходам удается встретиться в море с этим кораблем, то они пытаются установить с ним радиосвязь. Но он не отвечает. Люди нашего времени подобны этому кораблю. Бог стремится установить с нами связь. Бог посылает нам свои сигналы посредством разных событий и переживаний. И в первую очередь посредством своего слова. Но мы не в состоянии ответить. Призрачные корабли. Однажды случилось так, что после моей проповеди на эту тему маленький ребенок спросил свою мать: «Почему этот дяденька так ругается с кафедры?» Я надеюсь, вы меня понимаете. Я не ругаюсь, но сердце мое разрывается от жалости. До чего дошел наш бедный народ, интеллигенция и рабочие, мужчины и женщины, старые и молодые. Никто уже не в состоянии воззвать к Богу. Многие люди называют себя христианами, но молиться они не умеют. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Наше право на любовь». «Ищите Господа, пока можно найти Его», сказано в Библии. Но не когда вам выгодно. Какое великое облегчение, когда вдруг тебя откроется, что именно Бог определяет, что добро и что зло. В своем слове в Библии Бог нам об этом говорит ясно и определенно. Один человек однажды удивленно спросил меня: «Разве в Библии обо всех вещах говорится?» Я ему ответил: «Да, в ней сказано обо всех. Бог дает весьма ясные указания о том, что добро и что зло, и в области половой жизни». Вопрос следует поставить так: что же, собственно, говорит Бог об этой области человеческих отношений? Первое. Бог подтверждает сексуальность. Библия ясно говорит: Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И Бог создал нас вместе с нашей сексуальностью. Поэтому я здесь открыто говорю об этом. Это не запретная область. Бог сотворил меня мужчиной, а вас Бог создал женщинами. Так будьте же женщинами. Стремление женщин становиться мужчинами и наоборот является болезненным. Вы понимаете? Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И никакого третьего пола. Второе. Бог оградил сексуальность посредством брака. Брак – это не общественный контракт, но установление Бога. Бог установил брак как брак любви и верности. Один американский психиатр, написавший об этом большую книгу, хотя сам не является христианином, говорит: «Никогда еще по этому поводу не было более величественного предложения, чем в Библии. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил». И он продолжает: «Я не христианин, но как психолог говорю, именно это является правильным браком. Богу дано определять, что добро, а что зло. Бог утверждает: молодость должна быть целомудренной, брак должен быть верным. Третье. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной. Я знаю, это в настоящее время звучит смешно. Но думаете, Бог следует моде? Это не мое предложение, об этом говорит Библия. Вы, молодые люди, которые не думаете еще о женитьбе, можете быть уверены в том, что Бог усмотрит вам в нужное время необходимую девушку. И этой девушке вы должны уже сейчас сохранить верность. Или наоборот, вы, девушки, сохраните верность тому, которого вы еще вовсе не знаете. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной. Четвертое. Наше право на любовь существует, на которую мы права не имеем.
которая нам даруется добровольно. Это любовь Иисуса Христа. Мы – грешники. Нам нужен Спаситель. Господь Иисус жив. И Он говорит: «Я добрый пастырь». Добрый пастырь полагает свою жизнь за овец. Я понял, это любовь, которую мы не заслужили, на которую мы не имеем права, которая нам даруется. Эта любовь открыта и вам. Почему вы позволяете ей обойти вас? Она хочет излиться непосредственно в ваше сердце. Сегодня мы рассмотрим тему «Можно ли разговаривать с Богом?» Можно ли разговаривать с Богом? Можно, если можешь. Да, возможно, но возможно тому, кто может. Тут многие из вас скажут: «Но я не могу». Ну, конечно же, с Богом можно говорить. Вы же можете разговаривать с господином Майером. Почему же вам не поговорить и с живым Богом? Он существует. Но умеете ли вы разговаривать с Богом? Еще в детстве я разучивал песенку. «С высоты небесной, с ангельских высот, на детей взирает Бог, Отец щедрот». В то время я думал: тогда нет больше смысла молиться, потому что так громко я не могу кричать, чтобы меня услышал Бог с высоты небесной. Некоторые люди насмехаются. Мы послали спутник во Вселенную. Если бы был Бог, то мы с ним должны были встретиться. Видите ли, многие пугаются в этом вопросе и спрашивают: где же Бог? В высоте небесной? Там высоко? Километров на 100, на 1000? В таком случае я со всей определенностью хочу сказать: в высоте небесной. Таких слов в Библии нет. Но в ней говорится о живом Боге. Он недалеко от каждого из вас. А в другом месте сказано так: «Со всех сторон ты объемлешь меня». Это становится ясным лишь в том случае, когда понимаешь, что нашему восприятию доступен мир только в трех измерениях. Но мир значительно больше. Бог находится в другом измерении. Он рядом с вами, когда вы грешили. Он стоял рядом и молчал. Некоторые люди, которым по 40 или 50 лет, всю свою сознательную жизнь прожили в грехе, а Бог молчит. С Богом, конечно, можно разговаривать. Большинство же людей сегодня вынуждены сказать: «Но я не умею». Пожалуйста, будьте честными до конца. Вы же совершенно не умеете молиться. Можно было бы, если бы вы могли, но не умеете. Жутким признаком нашего времени является то, что совершенно утеряна способность молиться и вместе с тем верить. Знаменитый писатель Франц Верфель написал роман под названием «Расхищенное небо». В нем есть одно предложение, которое меня постоянно беспокоит. А именно: признаком настоящего времени является метафизическое отступление человека. Словом «метафизически» характеризуется понятие вечности, которое действительно существует. Но в другом измерении метафизическое отступление означает, что от радио, телевидения, болтовни, пропаганды, идеологии, политики, соседей, произвола на фабриках человек тупеет до такой степени, что теряет способность считаться с тем, что существует Бог, и что с Ним можно разговаривать. Можно ли говорить с Богом? Можно было бы, если бы не отупение, происшедшее за последние 100 лет духовной истории. 16-летний юноша рассказал мне об одном случае, который произошел с ним на войне. После налета бомбардировочной авиации на его батарею он первым вышел из бомбоубежища и увидел человека, лежавшего со вспоротым животом. Когда он попытался ему помочь, то этот человек сказал: «Я умираю».
Ты мне уже не поможешь. Мне нужен только кто-нибудь, кто мог бы со мной помолиться». «Парень, помолись-ка!» Но юноша ответил: «Среди гитлеровской молодежи я научился лишь сквернословить, но не молиться». Он побежал к капитану и позвал его. Капитан склонился над человеком, у которого виднелись кишки из споротого живота, и спросил: «Чего ты хочешь, друг?» «Капитан, я умираю. Помолитесь со мной». «Боже!» — воскликнул капитан. «Я не умею молиться!» И послал за старшим лейтенантом. И вот они стоят, мужественные воины, которые могут рассказать любой пошлый анекдот, которые могут сквернословить, но ни один не умеет молиться. И вот этот юноша мне говорит: «Я тогда стоял и думал, выбраться бы мне из этой грязной войны, тогда уж я в первую очередь разыщу людей, которые научат меня молиться. Я бы не хотел так жутко погибать, как этот человек». Вот в каком состоянии находятся люди нашего времени. Я замечал одно и то же и у генеральных директоров, и у рабочих. Одни считают себя слишком умными, чтобы молиться, другие смущены вольнодумством. Мы разучились молиться, и это, конечно, в значительной мере приводит к катастрофе, которую Верфель называет метафизическим отступлением. В результате полная беспомощность при любом ударе судьбы. В Эссене я сидел в бомбоубежище с людьми, которые хвастались, говоря о конечной победе, о чудесном фюрере и великой Германии. Но когда взрывались бомбы, они скулили. А мы, христиане, молились и пели им христианские гимны, чтобы они могли выдержать. О да, если человек не может молиться, это катастрофа. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Можно ли разговаривать с Богом?». Недавно ко мне подходит умный, образованный человек и, улыбаясь, говорит: «Господин пастырь, молитва нисколько не помогает». Я ему отвечаю: «Не говорите глупостей. Вы мне напоминаете безногого человека, который заявляет, что катание на лыжах не приносит пользы». «Но ведь он не может кататься на лыжах». «Дискутировать о ходьбе на лыжах можно, но не с инвалидом, не правда ли?» «Но такова уж наша природа. Мы не умеем молиться, но все же встаем и заявляем: молитва нисколько не помогает». Из моих слов вам ясно, что в этом отношении я потерял почтение к мужской половине немецкого населения. Это имеет свои основания. Поверьте мне, чем более убогими мы становимся, тем больше мы хвастаемся». «О, если бы я мог вас довести до такого состояния, чтобы вы сегодня вечером, смирившись, сказали: знает Бог, что самое малое, что должен уметь христианин, это молиться, а я этого не умею». Конечно, меня охватывает не только гнев по поводу отупения нашего бедного народа, но и глубокая печаль. Меня огорчает мысль о том, что церковь считает такое состояние нормальным и делает вид, будто люди умеют молиться. Вы тоже так делаете? На Рождество церковь посещают люди, которые в другое время никогда в церковь не ходят. На подобном рождественском богослужении все бывает переполненным. И если пастор призывает к молитве, то все они складывают руки и опускают головы.
Это меня глубоко задевает, и мне хочется крикнуть: «Прекратите, ведь среди вас нет и 10% умеющих молиться. Вы же все притворяетесь, разве я не прав?» На бракосочетаниях призывают к молитве, на похоронах тоже. И вот все стоят со своими цилиндрами в руках и думают, что молятся, если взгляды их устремлены к цилиндрам. А после служения пьянствуют. Когда я был солдатом еще до 1915 года, нам однажды было приказано посетить церковь. Фельдвебель дал нам инструктаж. «Вам следует очень тихо пройти вдоль рядов. Когда вы пройдете к сидениям, то остановитесь. Медленно сосчитайте до 12 и сядьте». А люди, видя солдат, думали: «Как благоговейно они молятся! Меня охватывает тоска, когда я думаю о том, что 100 лет назад, после слов «будем молиться», люди действительно молились и не притворялись». Великий исследователь Центральной Африки Давид Ливингстон – один из великих людей с мировым именем. Человек мужественный, образованный, умный, следующим образом перешел в вечность. Мирской человек, сказал бы, умер. Тогда он был в Центральной Африке только со своими носильщиками-туземцами. Однажды утром носильщики упаковали багаж, свернули палатки. Только палатка Ливингстона еще стояла. Они его не тревожили, потому что знали, утром он молится. Он говорит со своим небесным отцом, своим Богом. Но на этот раз слишком уже долго. Наконец, руководитель колонны носильщиков заглянул в палатку через щель и увидел, что он еще на коленях. Они прождали до обеда. Тогда, наконец, решились войти в палатку. Он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот великий человек, выдающийся ум, умер, молясь на коленях, перешел в небесную обитель Господу. А немецкий обыватель говорит: молиться не имеет смысла. Неужели нам не совестно? Следовало бы со слезами признать: я больше не умею молиться. Ливингстон это умел. Он умер на коленях. Мы умираем в больницах, под уколами. Без медицинского обезболивания нам не вынести смерти. Но этому человеку уколы были не нужны. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы он перешел в вечность. Как обстоит дело с молитвой дома? В моем родительском доме, где было 8 детей, было так. Утром, перед завтраком, мы собирались все вместе. Мы пели гимн: «Ты бодрствуй светлым утром, и, вставая, спеши ты подкрепить себя в мольбе». Затем читали главу из Библии. В заключении мой отец молился: «И даже когда я стал безбожником, в нашем доме продолжали молиться. Когда я отпал и, будучи молодым офицером, попал на скользкий путь, молитва моих родителей была для меня тормозящим канатом». Собираетесь ли вы в своем доме на утренние молитвы? Я обращаюсь к вам, мужья. Бог потребует однажды от вас отчета о душах ваших детей и жен, если вы не возглавляли свою семью как следует. Как вы начинаете день? Поются ли у вас гимны? Читается ли Слово Божие? Вы не умеете молиться? Но что произойдет, если ваши маленькие дети попросят вас: «Папа, помолись с нами утром»? Один благородный господин в Эссене попросил меня навестить его. Я застал их дома вдвоем с женой. И вот что он мне рассказал. Случилось нечто чрезвычайное. Мой 16-летний сын, возвративший после вашего молодежного общения, спросил: «Почему у нас в доме не молятся?»
Когда я ему попытался объяснить, что это только формальность и не имеет никакого смысла, он опять спросил меня: «Папа, что ты думаешь о Святом Духе?» Я ответил, что вообще о нем не думаю, на что сын мне ответил: «Вот в этом и состоит несчастье нашей семьи. Нам нужен отец, который мог бы молиться о Духе Святом». Таким был рассказ этого господина. Тогда я его спросил: «Может быть, мне стоит поговорить с вашим сыном, что он слишком дерзок со своим отцом?» Но господин возразил: «Нет, нет, я только думаю, что если мой сын прав, то я на ложном пути. Мне осталось только подтвердить, что парень прав, а он на ложном пути. Этого я и опасаюсь. Но что мне делать?» был вопрос господина. Понимаете, этому человеку открылось, что он упустил свою большую ответственность главы семьи. То, что вы одеваете и кормите своих детей, недостаточно. Вы, отцы, имеете гораздо большую ответственность. Умеете ли вы молиться? Когда я посещаю семьи, то часто слышу подобный рассказ. «Мы очень набожные, господин пастор. Моя мать знала пастора Шульца, а вы его знали?» «Нет». «А моя мать его знала очень хорошо». В таких случаях я отвечаю так: «Вопрос заключается в том, можете ли вы призвать имя Иисуса, можете ли вы молиться? Если вы Иисуса не знаете, то ваша дорога ведет прямо в ад. Будьте добры, спросите каждый сам себя, умею ли я молиться, молюсь ли я? И ответьте сами себе на этот вопрос. Возможно, вы скажете: «Довольно, пастор Буш, прекратите. Скажите лучше, как мне научиться молиться?» К этому я как раз перехожу. Иисус однажды рассказал о таком событии. Два человека пришли в церковь. Один из них был знатным и имел большое положение в обществе. Он сразу прошел вперед и начал: «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что я такой хороший». Этот человек мог говорить сколько угодно, но Бог его больше не слушал. Второй человек был весьма сомнительным типом. Библия называет его мытарем. Когда он вошел в церковь, его охватил страх окружающей торжественности. Он остановился в дверях и подумал: «Здесь мне вовсе не место». Он уже собирается уходить, как вдруг вспоминает, зачем пришел. У него ведь бесконечная тоска по Богу – вернуться к Отцу. Он вспоминает, какова его жизнь, и тогда, сложив руки, произносит одно лишь предложение: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В следующей передаче мы поговорим о том, как мне научиться молиться.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редихоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Как же может святой и справедливый Бог простить и принять грешника, так как его справедливость требует, чтобы грех и беззаконие были наказаны?
2: Если Христос умер за грехи всего мира, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись, почему же не все спасены?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нам для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «Из вечных чертогов Спаситель пришел».
2: И...

0: Мы продолжаем наше изучение доктрины об Иисусе Христе. Мы коснулись важности смерти Христа и причины, почему Ему нужно было умереть. Теперь обратим наше внимание на последствия Его смерти. Во-первых, мы рассматриваем последствия смерти Иисуса Христа в отношении к людям вообще. Посредством Своей смерти Он, Христос, привлекает всех людей к Себе. Он – сильный магнит, который притягивает людей к Себе. Многие к своей собственной погибели сопротивляются этому притяжению. Но распятый Христос привлекает всех. Он сказал: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь».
1: Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32 и 33. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет.
0: Посредством своей смерти Иисус Христос приобрел умилостивление за грехи всего мира. Посредством креста Христова Бог может проявить Свою милость к людям. Христос есть жертва умилостивления за наши грехи. Смерть Христа утверждается как основание, на котором Бог в Своей праведности может простить вину и грех человечества.
2: Первое послание Иоанна 2:2. «Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира.
0: На кресте Иисус Христос принял на Себя грех мира. Христос Сам вознес наши грехи на древо. В этом смысл заместительства. Христос умер вместо нас, понес наказание за наши грехи. И все это не по принуждению, а добровольно.
1: Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира».
0: Посредством крестной смерти нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа мы имеем надежду на воскресение из мертвых. Чем будет это воскресение для человека, зависит от отношения данной личности ко Христу. Одни воскреснут в воскресение жизни, для жизни вечной, а другие – воскресение осуждения, на осуждение, посрамление и вечное поругание.
2: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи 21 и 22. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28 и 29. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». Книга пророка Даниила 12:2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».
0: Какие же последствия смерти Иисуса Христа в отношении к верующим? Во-первых, Своей смертью Иисус Христос уничтожил грех. Христос Своей смертью внес достойную плату для освобождения грешников от греха. Он снимает оковы и отпускает узников греха на свободу. Плата за выкуп – невинная, святая кровь Спасителя. Христос взял на Себя проклятие, тяготеющее над нами. Его смерть – цена выкупа за избавление нас от вечной погибели.
1: Послание к евреям, глава 9, стих 26. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.
0: Своей смертью Иисус Христос искупил нас от клятвы закона.
2: Послание к Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Откровение 5:9. Ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу. Первое послание Коринфянам 6:20. Ибо вы куплены дорогою ценою.
0: Своей смертью Иисус Христос разрушил преграду между Иудеем и Елином. Своей смертью Христос уничтожил эту преграду.
1: Послание к Ефесянам, глава 2, стих 14 по 16. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду в нем.
0: Смертью Своей Иисус Христос примирил нас с Богом. Через пролитую кровь и смерть на кресте святого Агнца мы примиряемся с Богом. Мы можем рассматривать смерть Христа, во-первых, как устранение вражды между человеком и Богом, и, во-вторых, как изменение отношения человека к Богу при виде распятого на кресте. Можно сказать, что Бог дает умилостивление и примирение, а грешник имеет возможность принять его. Вражда, существующая между Богом и человеком, теперь удалена. Христос Своею кровью совершил примирение. Он в теле плоти Своей смертью примирил нас с Богом.
2: Послание к Римлянам 5:10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Послание к Колоссянам, 1 глава, стихи 20 по 22. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою.
0: Через смерть Иисуса Христа мы приобретаем прощение грехов. Если мы во Христе, то грехи наши прощены. Кровь Иисуса Христа приобрела для нас прощение грехов.
1: Послание к Ефесянам, глава 1, стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его.
0: Через смерть Иисуса Христа мы получаем очищение от всякого греха.
2: Первое послание Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Своей смертью Иисус Христос оправдывает нас. Он не только прощает нам грехи наши, но вручает нам свою праведность. Возникает вопрос, какая разница между прощением и оправданием? Разница следующая. Прощение грехов – это снятие вины сделанного греха. Оправдание же – это получение праведности Христа. На кресте Христос занял наше место осуждения, перед Богом, а мы занимаем Его место одобрения перед Богом. Он сделался для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными. Смотрите 2 Коринфянам, 5 главу, 12 стих.
1: Послание к Римлянам, глава 5, стих 9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева».
0: Через смерть Иисуса мы получаем усыновление.
2: Послание к Галатам, 4 глава, стихи 2 по 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».
0: Своей смертью Иисус Христос приготовил нам освящение.
1: Послание к евреям, глава 10, стих 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
0: Своею смертью Иисус Христос дает нам совесть чистую от мертвых дел.
2: Послание к евреям 9:14. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Через смерть Иисуса Христа мы имеем смелость входить во святилище.
1: Послание к евреям, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою».
0: Через смерть Христа мы имеем избавление от страха смерти и рабства сатаны.
2: Послание к евреям, 2 глава, стихи 14 и 15. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
0: Через смерть Иисуса Христа мы будем жить вместе с Ним.
1: Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 10. «Умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним».
0: Какие же последствия смерти Христа в отношении к дьяволу? Во-первых, изгнание князя мира сего. А князь мира сего – дьявол.
2: Евангелие от Иоанна 12:31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон».
0: А второе – лишение силы имеющего державу смерти.
1: Послание к евреям, глава 2, стих 14. «Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола».
0: Сделаем краткий перерыв и выслушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «Христа благодать изберешь ли?»

0: Желаем обратить наше внимание на вопрос «За кого умер Христос?». Употребляем материал из книги «Догматика».
1: Была ли смерть Христа за всех людей или только за избранных, духовно соединенных со Христом по вере?
0: То, что смерть Христа есть жертва за всех людей, за все человечество, ясно из многих мест Писания. Жертва Христа, Его смерть, открывает вечную цель Бога, Его желание, чтобы все люди были спасены и чтобы все познали и уверовали в Иисуса Христа. Божественная милость и благодать открыты для всех людей.
2: Но несмотря на то, что Бог желает, чтобы все люди были спасены, влияние смерти Христа ограничивается, не так ли?
0: Да. Мы не должны и не можем проходить мимо того факта, что влияние заместительной жертвы Христа ограничивается неверием людей. Только тот, кто искренне принимает Христа через веру, разделит плоды победы Иисуса Христа. Учение о заместительстве можно кратко изложить так. Заместительная жертва Христа достаточна для всех, и ее влияние распространяется на всех. Но она, то есть жертва, действительна только для тех, кто верит в Иисуса Христа и кто принимает Его. Христос есть Спаситель всех людей, но только для верующих Он является действительным Спасителем, потому что спасение нужно принять верой.
1: Но ведь Божья милость и благодать открыты для всех, и только своим неверием люди закрывают дверь благодати.
0: Христос умер за грехи всего мира. Смерть Христа – единственное основание, на котором абсолютно святой Бог может излить на все человечество свое милосердие и прощение. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Не грехи нескольких людей, не грех избранной нации, но грехи всего мира. Ни один человек не лишен благословенного предложения принять заместительную жертву Христа. За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Уильям Бут, основатель армии спасения, говорил: «Друзья, Иисус пролил свою святую кровь, внес великую плату, достаточную для искупления всех миров». Конец цитаты. Он принимает каждого приходящего к Нему. Если древние греки принимали культурных, римляне – сильных, иудеи – религиозных, то Христос говорит: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные».
2: Послание к римлянам, глава 5, стих 8 и 10. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его. Первое послание Петра, глава 3, стих 18. Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных.
0: Христос умер за грешников, открыто противостоящих Богу, за неверных, открыто нарушающих закон Его, за неверующих, отказывающихся воздавать честь и поклонение единому Богу, за врагов, постоянно борющихся против Бога и Его дела. За всех грешников умер Христос. Савл, впоследствии великий апостол язычников Павел, до встречи со Христом был хулитель, обидчик и гонитель. И все же Бог спас его, ибо за него умер Христос. Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он пишет это как ободрение другим великим грешникам. Бог может и хочет спасти их, если они того пожелают. когда истинный смысл заместительства и спасения открылся великому реформатору Лютеру, он пал на колени и воскликнул: Бог мой, ты умер для меня и за меня». Какое всеобъемлющее и распространенное значение имеет смерть Христа! На подвиг души своей Христос будет взирать с удовлетворением, ибо спасены будут многие и придут со всех концов.

0: за наши грехи. Смерть Христа утверждается как основание, на котором Бог в своей праведности может простить вину и грех человечества. Христос сам вознес наши грехи на древо, в этом смысл заместительства. Христос умер вместо нас, понес наказание за наши грехи, и все это не по принуждению, а добровольно.
1: Второй вопрос. Если Христос умер за грехи всего мира, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись, почему же не все спасены?
0: Влияние крестной смерти Христа ограничивается неверием людей. Только тот, кто искренне принимает Христа через веру, получает прощение грехов и спасение. Христос умер за всех, но только тот, кто лично принимает Его верой, получает прощение грехов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат, отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай. Тому, кто вечен без начала, успех получишь, уповай.

Теперь день спасения, время благое, теперь призывает Спаситель, приди, а завтра кто знает, что будет с тобою, быть может, Он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает, кто хочет, идите в открытую дверь, скорей поспешите, Он вас ожидает, не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место, внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

христианской молодежи. Молодежь 20 века, христианская молодежь, только в Боге судьба человека, а без Бога лишь мрак и ложь. Свою юность ты Богу вручила, и за правду ты в бой идешь. Иисус твой источник силы, христианская молодежь. Пред тобою святая задача Церковь Божью всю пробудить, мир спасать от греха и плача и во свете Христа ходить. Облеченная силою свыше, чистотою жизни сияй, и тогда целый мир услышит про небесный блаженный край. Молодежь 20 века, в испытаниях трудных крепись, призывай ко Христу человека, утверждая вечную жизнь. Верю я, в наше трудное время ты под знаменем Бога пройдешь и низвергнешь неверия бремя, к вечной славе Христа пройдешь.

параллели и не меридианы, не континенты и не материки. Мир делят не моря и страны, он разделен Голгофой на куски. На два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два преступника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам. Один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела. И оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смиренье голову склонил. Один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли?

Если никто тебе руку крепко не жал, если никто тебя с плачем не провожал, если никто тебе не говорил «люблю» и не доверял скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если никто тебя кровно не обижал, если тебя, сбив с ног, кто-то не убежал, если не плакал ты явно, не пряча слез, когда мечты твои кто-то в щепки разнес, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если ж ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, весело ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел и ни одной строки из Библии не прочел, значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Если душе твоей чужд, неизвестен Бог, если найти его ты на земле не смог, если молитву звук мало знаком устам, и не склонялся ты в прахе у ног Христа, значит, ты не нашел самую суть вещей, значит, искать ее надо скорей, скорей.

Радости дал нам Христос, море счастья на землю принес, и великой любви океан дал он ранее бедным сердцам. Из долины мирской суеты к вышине неземной красоты, к вечной жизни без горя и слез нас ведет всемогущий Христос. Хоть и трудно порою идти, хоть и камни лежат на пути, но за нашим великим вождем мы туда непременно дойдем.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец, ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Христианские новости со всего мира. Пакистанские талибы громят христианские общины. В долине Сват отряды талибов устраивают вылазки против христианских общин в знак протеста против проводимых американской и пакистанской армиями военных операций против исламских экстремистов, передает Интерфакс Религия. В мае толпа экстремистов напала на христиан, проживающих в трущобах города Карачи. Они врывались в наши дома, били нас, кричали смерти иноверцам и угрожали убить, если мы не примем ислам. У христиан здесь нет права голоса. Уже долгое время мы страдаем от того, что эти воинствующие экстремисты жгут наши церкви до основания, разрушают наши дома и насилуют наших дочерей. Рассказал в интервью британской газете Christian Today пастор местной церкви Святого Духа Салим Садык. По его словам, талибы, врываясь в дома христиан, угрожали сполна отомстить за жуткие страдания братьев в долине Сват. Также на днях в Карачи толпа исламистов разрисовала антихристианской символикой стены церкви Святого Иуды, после чего напали на верующих, избили нескольких христиан, подожгли дома. Во время этого нападения был убит 11-летний мальчик. Полиция не вмешивалась, а просто стояла и смотрела, рассказал один из пострадавших. Противники абортов стали большинством в США. Противники абортов стали большинством в американском обществе, пишет Лента.ру со ссылкой на USA Today. Подобная ситуация сложилась впервые с 1995 года, когда компания Goal Up начала вести соответствующую статистику. В ходе майского опроса сторонниками жизни Pro-Life себя назвали 51% респондентов, а сторонниками выбора Pro-Choice 42%. Ситуация значительно переменилась по сравнению с 2008 годом. Тогда право женщины на выбор защищали 50% американцев, а сторонники жизни составляли лишь 44%. Социологи также отмечают перемены в отношении общества к законодательному статусу абортов. 23% респондентов считают, что аборты должны быть абсолютно незаконны, тогда как 22% хотят их полной легальности. В предыдущие 4 года доля сторонников неограниченного права на аборты была больше доли сторонников запрета. Рост доли сторонников идеи Pro-Life отмечен в группах, которые и без того придерживаются скорее консервативных позиций. Это республиканцы и различные христианские конфессии, в частности католики и протестанты. Опрос Goal Up проводился в период с 7 по 10 мая с участием 1015 респондентов. Библия на лезгинском языке. В апреле 2009 года Институт перевода Библии выпустил в свет книгу «Библия для детей на лезгинском языке». Это 36-й перевод книги на языки народов СССР и стран СНГ, и первый на языки народов Дагестана, сообщает Патриархия.ру со ссылкой на Институт перевода Библии. Лезгины – один из крупнейших коренных народов Дагестана, второй по численности после аварцев и Азербайджана. Численность лезгин, по официальным данным в России, на 2002 год – 411 тысяч. В Азербайджане, по данным, на 1999 год проживало около 250 тысяч лезгин. Кроме того, лезгины также проживают в Турции 15 тысяч, Казахстане 15 тысяч, Киргизии 7,5 тысяч и других странах ближнего зарубежья. Перевод выполнен на литературный лезгинский язык, основанный на гюнейском диалекте кюринского наречия. Во время работы переводчики стремились к тому, чтобы текст был доступен и носителям других диалектов, даже если они не общаются с носителями гюнейского диалекта и не изучали литературный язык в школе. Библия для детей на лезгинском вышла сравнительно небольшим тиражом в 2000 экземпляров. Книги прибыли в апреле в столицу Дагестана Махачкалу. Там они были распределены в местные библиотеки, школы,
а также переданы в церкви, чтобы как можно больше читателей смогли ознакомиться с новым красочно иллюстрированным изданием на родном языке. Раздел ведет Катерина Гертель, источник Благовест-Инфо.

дорогие наши неписатели, а я все стою на коленях. Читала ваше издание у своей подруги. В 1999 году встретилась с Господом и стала христианкой. Летом приняла крещение вместе с мамой, которая долгие годы пела в хоре в православной церкви. Покаялась и дочка. Сейчас она ведет воскресную школу у нас в селе. Сын покаялся и принял водное крещение. Сейчас все, я, дочка, сын уже 9 лет, славим Господа. Сын – руководитель молодежи. Пишу это для того, чтобы сказать, что хоть муж меня оставил и женился на другой, меня не оставил Отец Небесный. У меня была глубокая депрессия, и я не выходила из психиатрической больницы. Но когда в то время муж говорил: «Встань с колен, Бог тебя не слышит», то я стояла на коленях и просила у Бога. И вот я здорова. Мне сейчас 42 года. Живу с дочкой 17 лет и сыном 22 года, который взял на себя обязанности главы семьи. Удерживает всю семью, а я так и стою на коленях и благодарю, что Отец Небесный никогда меня не оставляет, не дал сломаться моим детям, что они не отошли от веры, дает силы моим друзьям всегда поддерживать меня в трудные минуты. Очень хочу читать ваше издание. Если возможно, подпишите меня. Может, это заполнит мое одиночество. Л.А. Кричуняк, Украина.

тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, разделяем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то по головке гладим. В церкви должен быть порядок. Церковь – невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и немощные члены церкви. Нам трудно управлять своими слабостями. Если видите слабости других – лукавство, обман. Молитесь за таких, несите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. В своих слабостях мы чувствуем свою зависимость от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабости часто мешают нам идти за Господом, мешают нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Молитесь о своих слабостях, чтобы исцелиться. Если, будучи слабыми, мы будем сурово наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона, книга Судей Израилевых, 13 глава. Бог отвернулся от него, и все, что он получил, это одиночество, боль, страдания и самоубийство. Господи, спаси наши души, дай нам познать Тебя все лучше и лучше, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

Каменное сердце. Прошу вас о продлении подписки для мамы. В этом году 1 мая ей исполнилось 82 года. Желаем ей Божьего благословения, здоровья и быть светом сыну Шурику, который живет с ней. Желаем, чтобы и Шура смог победить чувство, что ему нет места в церкви. Бог ждет всех, кто хочет жить для Него. Мы все до покаяния имеем каменные сердца и никому не позволяем прикоснуться к своему дорогому каменному «я». Каменное сердце, как оно упрямо, равнодушье взгляда холодом разит. Льдинки на ресницах не растопишь жаром. Каменное сердце, как оно болит. Каменное сердце Бог теплом наполнит, счастье и свободу в жизнь он превратит. Злые, непригодные, все дела простит. Он о наших немощах и несчастьях помнит. Каменное сердце видит, но не хочет слышать, не желая главного понять. Но душа получит сердце плотяное, Бог его любовью будет согревать. Каменное сердце сокрушай слезами, сердце сокрушенное ободрит Иисус, и душа омытая прикоснется к вечности, к лучезарной вечности, где мы будем жить. Наталья Дит.

Последний день. Моему старшему сыну 18 лет. Он закончил среднюю школу и собирался учиться дальше. Ему нужно было найти для себя рабочее место для прохождения практики. Время уже поджимало, а ему отказали там, где соглашались взять за день до того. Следующий день был последним для оформления документов. Полдня Виталий не находил себе места, а с ним переживала и я. Посоветовала ему попросить помощи у Бога в молитве. И в который раз любящий Господь помог. Уже вечером начальница позвонила и сказала, что передумала и возьмет сына на время практики. Мы удивились и обрадовались. Как выяснилось позже, к ней в тот вечер заходила директор школы, где последние 3 года проучился мой сын. Через этого человека Бог и убедил ее. «Милости Господней полна земля» — Псалом 32, 5 стих. Эй, Гильгенберг!

сестра есть. Удивительно действует Бог. Мое письмо было напечатано в журнале «Сестра» под заголовком «Я работаю в библиотеке». В нем я писала, что ваши издания по прочтении передаются верующими в библиотеку. Имеются отдельные номера сестры. Сестры пожелали выписать эти издания на библиотеку. Встал вопрос, как это сделать? Для нас это очень сложно и очень дорого. Но Господь все сам усмотрел. Получив журнал с опубликованным в нем моим письмом, я решила, что это одноразовое послание. Но я снова и снова получаю журнал. Он и идет в библиотеку. Мы благодарны Богу и тем душам, которые жертвуют на подписку нуждающимся. Теперь в нашей церковной библиотеке есть печатные издания «Забытый алтарь» и «Сестра». Есть озвученный «Забытый алтарь» и «Сестра» для незрячих. Есть чудесные звуковые беседы от Вальдемара Боша, говорящая картинка, благословение, до конца претерпевший и другие. Любовь Роговая, Кыргызстан.

чтоб читали и пришли. Получила ваше письмо, за которое очень благодарна. Вы спрашиваете, почему я не выписываю ваш журнал или газету? Живу я в одном доме с сестрой по вере, а она выписывает и забытый алтарь, и сестру, и наши дни, и мы регулярно все читаем. Я выписала забытый алтарь для дочек своих на Украину. Одна живет в Переяславле, Хмельницком, а другая в городе Полоном. И они еще не приняли Господа в свои сердца. И поэтому я им выписала, чтобы читали и пришли к Господу. И также другим выписала, не знающим Господа, родным и друзьям. И снова хочу выписать своей подруге, у которой сын лежит парализованный, чтоб читали и пришли к Господу. Адина Павловна.

посылаю вам стихотворение жестокого времени войны. Автор неизвестен, он не оставил своего автографа. В моем архиве оно пролежало долгое время, и вот я решил его послать вам. В. Пикалов, Казахстан. Письмо к Богу. Найдено в нагрудном кармане солдата, погибшего в жестоком бою Великой Отечественной войны. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, глупец, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мирозданьем, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не страшно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью к тебе я постучусь. А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось то, что ныне я прозрел. До встречи, Боже! Иду я в бой, и вряд ли уж вернусь. Как страшно! Но теперь я смерти не боюсь. Аминь.

Рассказ для детей, специально для сестры. По вере твоей. Почти каждое лето, а именно в начале августа, Давид уезжал со своей семьей отдыхать в Украину, на родину мамы и папы. Мальчик очень был рад предстоящему путешествию. Он любил поезда. Особенно ему нравилось забраться на верхнюю полку в купе вагона и наблюдать из окна за мелькающими красивыми пейзажами. Перед самым отъездом Давид слегка простыл, и на верхней губе появился плоский прозрачный пузырек. Особенного расстройства по этому поводу не было. Обработали ранку йодом и стали собираться в путь. Наконец Давидик дождался того момента, когда оказался в вагоне. Пассажиры суетились, а он прилип к окошку и наблюдал за всем происходящим по ту сторону окна. Поезд тронулся. После того, как проводница проверила билеты, люди начали заниматься своими делами. Кто стелил постель, кто готовился к ужину. Давидик с мамой и старшей сестрой с удовольствием пили душистый чай с шоколадом. Вечерело. За окошком менялись картины одна за другой. Давид лежал, как ему и хотелось, на верхней полке и под стук колес любовался красотой уходящего дня. На следующее утро после завтрака мальчик начал знакомиться с соседями по купе и вскоре нашел себе друзей. Мальчишкам хотелось покрасоваться, показать свою ловкость и умение, быстро взбираться на полку и потом с той же сноровкой с нее слезать. Вскоре им это надоело, они поутихли и начали спокойно играть и делиться игрушками. Мама поглядывала на своего Давидика с волнением. Болячки над губой все больше распространялись. Было очевидным гнойничковое заражение кожи. Мальчику уже нельзя было общаться с другими детьми. За 2 дня пути пузырьки распространились по многим участкам тела, а лицо просто обезобразилось. Пузырьки лопались и сочились. Как только они добрались в Никополь к бабушке, мама Давидика немедленно показала его кожному врачу, который запретил ему мочить кожу, и мальчик был разукрашен бордовой краской фукарциновым раствором. Давидик паник. Он ехал к бабушке с радостной надеждой на то, что он со своим двоюродным братом будет купаться в реке, а тут вот пристала болячка. Фукарцин не помогал. В Никополь приехали миссионеры, гости из Америки. В субботу они должны были быть на вечернем служении в молитвенном доме. Давидик с мамой и дедушкой пошли на собрание. Дома, в своем городе, Давидику приходилось видеть, как служители церкви возлагали руки на больных. И он верил, что Господь им помогал. Давид просто верил в молитву с возложением рук. Собрание уже закончилось, но все еще были на местах. Давид наклонил к себе мамину голову и прошептал на ухо. «Мама, давай попросим братьев обо мне помолиться. Господь меня излечит». Мама тут же поднялась с места и вдвоем с сыном подошла к кафедре. «Что вы хотите, сестричка?» — спросил у нее пресвитер. «У нас, вот видите, проблема», — и она показала на лицо своего мальчика. «Я и Давид верим, что Господь излечит его заболевание. Помолитесь, пожалуйста, о нем». В разговор включился брат-американец. Через переводчика он спросил у местного пресвитера, чего хотят этот мальчик и его мама. Переводчик объяснил. Американец улыбнулся и, обратившись к пресвитеру, сказал на английском языке «Хорошо». Они возложили руки на голову мальчика и молились об его исцелении. А после, улыбаясь, пожали приветственно руки маме и Давиду. Вернувшись домой, все делились впечатлениями, рассказывая о хорошем вечернем служении. Как-то на короткое время взрослые забыли о Давиде. Тут и произошло неожиданное, что заставило их обратить на мальчика свое внимание. Давид стоял в прихожей у большого зеркала и смотрел на себя самым серьезным образом. Затем громко и внятно заявил: «Так, исцеление началось». Такое заявление Давида заставило взрослых слегка оторопеть. Затем кто-то рассмеялся,
и все посмотрели на него с умилением. Мама Давидика подошла к нему и взяла в руки его лицо, обратив к свету. Ее глаза вдруг приобрели серьезное выражение. «А ведь и правда исцеление началось. Вы посмотрите», — обратилась она ко всем присутствующим. «Приостановилось воспаление, подсушились ранки». Все члены семьи стали подходить к мальчику, осматривая его лицо, шею и руки. Это было явное прикосновение Божие. Взрослые стали вспоминать о исцелениях, которые совершал Христос и о которых рассказывается в Евангелиях. Давидик еще не так глубоко мыслил, как его мама, папа и другие взрослые, которых удивляла его детская вера. Он верил в Господа просто и доверчиво, верил в силу молитвы и поэтому с восторгом воскликнул. «Я так и знал! Наконец-то я смогу купаться в реке и нырять!» Через 2 дня на третий вся кожа у него совершенно очистилась. В первый же воскресный день мама Давидика подала пресвитеру записку. В конце служения он благодарил Господа за исцеление мальчика из России. «Вот такой удивительный наш Иисус Христос!» Тамара Сенкевич, Украина.

Светлана Тимохина, «Защитник». Господь сохранит тебя от всякого зла. Псалом 127. Дождь прошел, и сразу живность вся вылазит. И улитки, и жучки, ласточки, и паучки. Вылезла букашка, вдруг ей стало страшно. Но сказал ей добрый Бог, я даю тебе урок. Ты ползи смелее, прямо, не робея. Хоть ты и малышка, я тебя услышу. Если будет плохо, я здесь недалеко, защищу тебя всегда. Не страшна со мной беда. Бог в любое время бережет творение. Как спокойно тем жить с ним, кто его рукой храним. Очень любит Божий человека тоже. Он послал в наш мир Христа, чтоб душа была чиста. Татьяна Жембровская. Так бывает. Барабанит дождь по крыше. Может, кто меня услышит? Поспешить открыть пошире двери дома или квартиры. Я такой ужасно серый. Все вокруг мне надоело. Я озяб, продрог, промок. Я так жалок, одинок. Смотрит девочка в окошко. Вот подставила ладошки. Ты не серый, голубой. Небо излилось с тобой. Отражаются в дождинке небо синего слезинки. Управляет Бог могучий солнцем, облаком и тучей. Снова солнце улыбнется, сядет лучиком в оконце.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

струны души. Это старая церковь из детства. Вспоминаю, как в детстве я собственными руками впервые в жизни открыл двери величественного храма. Дело было летом, в первых числах августа. Возвращались с друзьями такого же возраста с речки домой. По пути, заглянув в чей-то огород, мы всей ватагой, смеясь, дурачились, вдохновлённые.

Вдохновленные своими подвигами и мужеством, шагали по пыльной дорожке, которая пролегала возле храма. Солнце играло своими лучами, щебетали птицы, кружили разноцветные бабочки над душистой и зеленой травой. Порхая с одного цветка на другой, стрекотали в траве цикады. Огромная стрекоза, громко жужжа, пролетела над нашими головами, сильно испугав нашего трусливого друга Димку. Все в один голос от удивления еще громче загалдели, провожая стрекозу взглядом и восхищаясь ее великолепной красотой и размерами. «Смотрите!» — закричал вдруг Алешка. «Стрекозу-то воробей схватил!» «Долеталась жужжалка», — добавил тут же обидевшийся на нее Димка. «На все, друзья мои, значит, есть воля Божья. Так говорит моя глубоко верующая бабуля», — сказал Серега. Все дружно расхохотались. «Серега, а разве есть Бог?» «Конечно, ребята, есть. Не зря такой храм отреставрировали. Вон, видите, какой стал красивый. Мне про него рассказывали мои бабулька с дедулькой. А я помню, когда он был в запустении. Мы в нем в прятки играли с пацанами нашего двора», — решил похвастаться Алешка. «На колокольне были. Правда, колоколов там не было. Зато обозреваемость хорошая. Кафе видно и твой дом, Олег». И тут же, дойдя до магазинчика, который находился недалеко от храма, и забыв о случившемся, стали рассуждать, как бы еще раз сюда наведаться, чтобы совершить очередной подвиг. Юрка показывал указательным пальцем в сторону ПТУ-39. Объясняя, что, не доходя до него, есть сад, где полно спелой клубники и прочих таких же вкусных ягод, которые мы, естественно, все любили. Хоть и ругали нас родители и наказывали по этому поводу. Зачем, мол, чужое уплетать, когда у каждого дома свое растет? Но почему-то нам не хотелось своего, чужое нам казалось намного вкуснее. Сережины слова не ушли из головы, они вызвали во мне необычайный интерес. А на самом деле, как выглядит Бог? Есть ли Он? Взявшись за ручку массивной двери храма, потянув ее на себя, приложив огромные усилия, но на мое удивление, дверь, хоть и была на первый взгляд большой, но так легко поддалась. Как будто некто невидимый для моего взора даже помог мне в этом деле. Плененный внутренним убранством, я стоял ни жив, ни мертв, держась за ручку двери, не решаясь перешагнуть порог этого удивительного дома. До этого я не встречал ничего подобного, чтобы так неожиданно предстала пред моими детскими очами. Неожиданная тишина, красота увиденного очаровали меня. Сладковатый запах ладана коснулся моего чуткого обоняния. Что-то близкое, родное моему сердцу сразу ощутил я во всем этом, а благоухание так и влекло меня вовнутрь. До моего слуха донесся звонкий свист. Я оглянулся. «Олег!» — кричали ребята, дружно махая руками. «Ты что, уснул там, что ли? Догоняй нас скорей!» Пораженный увиденным, я шагал с ними по дороге, ведущей в кафе «Изумруд». И тут Серега говорит мне: «Ты что так долго стоял там? Чего разглядывал? Ты видел там Бога?» Но мне было не по себе
как-то сознаться в том, что я не видел там самого Бога, а только ощутил присутствие чего-то красивого и торжественного. Мне так хотелось поделиться с Ним, сказать Ему о том, что я видел, ощутил в те мгновения. «Серега», — хотелось сказать мне, чтобы и ребята это услышали, «я бы желал жить, быть и радоваться с Богом всю свою оставшуюся жизнь». Но я промолчал и только сказал в ответ: «Да так, пустяки! С тех давних пор много воды утекло, много было хорошего и печального. Радость менялась в скорбь и наоборот. Все в жизни переплетено невиданными нитями. Вспоминаю, как за моей спиной захлопнулась дверь камеры смертников. То я вздрогнул, повернулся лицом к двери и понял, что дьявол в камеру смертников не входит. Он просто не может туда войти за тем, кого охраняет Бог, за тем, кто раскаялся в содеянном грехе, за тем, у кого сердце каменное, кто не кается в грехах своих перед Богом. Дьявол в камеру тоже не входит, потому что входить ему туда незачем. Грешник и так попадет к нему в ад. Я просил у Бога прощения за содеянный мною грех. Просил и молил Всевышнего, чтобы миновал меня расстрел. Осознал там, что без веры в Бога человек обречен. Помню, как после покаяния снимался шлейф грехов и неисправимых ошибок, совершенных мной когда-то. Помню, как сейчас свое крещение, а также, как открылась с этим событием новая страничка в моей жизни. И сейчас, когда все позади, смертная казнь заменена, я вглядываюсь в лик Христа Спасителя, который отодвинул от меня неминуемую смерть и дал время, чтобы стать лучше. И я снова прошу своего Создателя, который может все. Знал бы я тогда, в том детском возрасте, что ожидает меня в жизни, и что придет такой день, когда я буду рваться всей душой к Нему, чтобы открыть спасительную массивную на вид дверь и, перешагнув порог, очутиться внутри наедине с Богом. Да, все было бы по-другому, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Олег Черноскутов, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

резонанс. Неужели я обманываю? А кто же им тогда поможет? Меня заинтересовала статья сестры Лидии В. Письмо с вопросом «Неужели я обманываю?» Забытый алтарь номер 2 за февраль 2006 года. И хотелось ответить Лидии В. на ее вопрос «Неужели я обманываю?» с помощью Слова Божьего, которое дает ответы на все вопросы нашей земной жизни. И хорошо мы делаем, если за ответом обращаемся к Нему. Наш Творец и Бог оставил нам прекрасный путеводитель и замечательную свою божественную книгу Библию для того, чтобы мы не блуждали в потемках этого мира. Псалмопевец Давид в своем полном мудрости Псалме 118, стих 105 написал такие слова от Духа Божьего. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому обратимся к Нему, и пусть оно прольет свой свет на ваш вопрос, можно ли помогать стареньким неверующим людям и не является ли это грехом. Наш Господь Иисус Христос рассказал одному законнику, который задавал, искушая Иисуса Христа, вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Притчу о добром самарянине. После того, когда Иисус Христос, отвечая законнику, сказал, что он должен любить Бога и ближнего, как самого себя, законник, желая оправдать себя, задал вопрос Иисусу: «Кто мой ближний?» Иисус Христос начал свою притчу с того, что некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим в притче означает место пребывания Бога, а Иерихон – место греха. Этот человек попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник и левит считали, что они должны помогать только праведным, и поэтому не оказали этому несчастному никакой помощи, оставив его умирать на дороге. А вот самарянин позаботился об этом несчастном человеке, перевязал ему раны, возлил на эти раны масло и вино и посадил на своего осла, отвез его в гостиницу. И, отъезжая на другой день, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился об этом израненном человеке. И если содержатель гостиницы издержит больше, чем 2 динария, самарянин сказал, что когда он возвратится, отдаст то, что он израсходовал. Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Эта притча Иисуса Христа учит нас, чтобы мы помогали всем людям, когда они находятся в беде или нуждаются в помощи. Помогая неверующим людям, мы тем самым поможем им прийти к нашему Спасителю Иисусу Христу. Христос помогал всем людям. Он их кормил, исцелял, ел с мытарями и грешниками, за что фарисеи и книжники роптали на него и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». Луки, 15 глава, с 1 по 2 стихи. Хочется задать верующей сестре вопрос: кто поможет этим несчастным людям, как не мы, верующие люди? Помогать людям неверующим – это не грех, а вот не помочь им – это грех. Да если те неверующие, которым мы помогаем, хулят имя нашего Господа,
таким мы не должны помогать. Святое Писание учит нас, чтобы мы даже накормили и напоили своих врагов. И если мы это делаем, Бог благословит нас. Притча 25 глава с 21 по 22 стихи. Римлянам 12 глава 20 стих. Так почему не помочь стареньким людям, которым 78-86 лет, хотя они местные немцы или русские, турки, вьетнамцы и так далее? Поэтому, дорогая сестра Лидия В., делайте добрые дела и не думайте, что Бог осудит вас за это. И если сам Господь Иисус Христос помогал неверующим, то и Его дети должны делать это. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, верующую сестру и всех тех, кто помогает своим ближним. И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25 глава 40 стих. А те, которые не приняли еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделайте это, пока не поздно, и покайтесь. И Иисус Христос научит и вас делать добрые дела. А нашему дорогому забытому алтарю желаем всех благ и успехов в свидетельстве этому миру о нашем Господе Иисусе Христе. Семья Гордиенко.

Меня тронуло письмо. В газете за апрель, не знаю, почему так случилось, пишет сестра Ольга Корец, Украина. Меня тронуло это письмо. Это боль матери. Я ей очень сочувствую. Дай Господь ей силы и терпения нести этот крест до конца. Выписываю газету, алтарь и сестру на год. Пускай это будет в подарок этой семье. Да благословит вас Господь. Давайте читать и другим. Выписываю им и книги. «Последний полет», «Четыре креста у дороги», «Кровоподтеки строк» Юрия Каминского. Я не сказала ей «прощай», никакого убийства не будет. Валентина Гербер.

«Резонанс» не нужна нам русская газета. Еще со времен ГДР. Мы с сестрой подписчики газеты уже несколько лет. И подписываем газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» родственникам и друзьям в России и Германии, которые не могут читать по-немецки. Поэтому вопрос, нужно ли выпускать газету на русском языке, для нас не стоит. За 2 недели до получения очередного номера «Забытого алтаря» один брат из нашей церкви предложил нам 11 книг «Новый Завет» на русском. У этих книг особая история, они еще со времен ГДР. Что делать с этими книгами? Мы не знали, поэтому очень обрадовались заметке в газете, что требуется литература для евангелизации в Украине. Мы с сестрой пенсионеры. Я по старости 68 лет, она 56 лет, инвалид. С детства мышечная дистрофия. Когда мы приехали в Германию вчетвером, еще 2 мои дочери, в 1994 году нас после первого лагеря во Фридланде направили в Брандебургскую землю, в город Франкфурт на Одре. Мы, конечно, не очень-то обрадовались, так как друзья и родственники оказались все далеко от нас, на западе Германии. Но Господь не оставляет своих детей. Он нас обильно благословил. С первых дней мы нашли поместную церковь евангельских христиан-баптистов почти со 150-летним историей. Здесь, в городе, приняли нас с любовью и заботой. И у нас теперь много братьев и сестер. Конечно, первое время было очень напряженно, так как недостаточное знание языка не давало возможности 100% понимать проповеди. А чтобы возрастать в вере, слово должно было быть на понятном языке. Забытый алтарь – это бесценная духовная пища и для тех, кто не совсем хорошо понимает по-немецки. Да благословит вас Господь за труд на Ниве Божией. Сестры М. и Э. Мумбер.

Камертон. В то далекое время, во времена Советского Союза, под исполняемыми нами христианскими гимнами очень часто отсутствовала фамилия автора. Это была мера предосторожности. Ведь за один такой гимн могли отправить в тюрьму, в ссылку, на поселение. А многие христианские гимны рождались в застенках тюрем и лагерей. Но для них не было границ. Они не задерживались там, а летели от одного города к другому, от одной христианской общины к другой, как будто у них были крылья. И через короткое время эти гимны пели во многих городах, их поют и в настоящее время. Эти песни не умирают, они продолжают жить, несмотря на то, что христиане, написавшие их, уже отошли в вечность. Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни, и тьму на пути. У каждого христианина своя долина плача, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. С автором этого произведения, Павлом Фроловичем Захаровым, я не была знакома. Последние 8 лет до нашего отъезда в Германию мы прожили в городе Ростове-на-Дону. В марте 2005 года, после смерти моего мужа, я вновь побывала там, гостила у друзей Григория и Любы Бублик, а также Ниночки Захаровой. Сколько же внимания и доброты оказали они мне, помогая с оформлением необходимых документов. Я благодарна Господу и друзьям за помощь. Однажды вечером за чашкой чая мы разговорились. Темой нашего разговора была христианские гимны. И вот тут-то я узнала, кто написал столь известные христианские гимны, как «Долиною плача» и «Когда вернется в мир Спаситель». Павел Фролович Захаров. Отец и дедушка моих друзей. Как это чисто по-христиански, что такой, вроде бы незаметный человек, вдруг оказывается автором широко известного произведения, и как много их среди нас, этих незаметных людей, способных ради Господа совершать великое. Павла Фроловича уже нет среди нас, он у Господа, но нам остались его произведения. Его гимны не умирают и не стареют. «Моему дорогому семейству», — написал Павел Фролович на первом листке своей автобиографии, и его семейство бережно хранило этот рассказ, его долину плача и скорби, а сейчас передала нам для публикации в забытом алтаре. Хелена Савинок.

долиной плача и скорби. На плодородных кубанских степях, в 20 километрах от Армавира, на краю Балки, в начале 20-го столетия был образован хутор Краспарова. Люди, населившиеся в нем, были крестьяне, принадлежащие к сословию мужиков. Отец мой, Захаров Фрол Афанасьевич, 1880 года рождения, уроженец Тамбовской губернии, Шарского уезда, 12-летним подростком со своими родителями переехал жить на Кубань по причине царящего в России голода. В родстве своем казачеству не принадлежал. Дальнейшая жизнь его с родителями протекала в станице Старая Михайловка. Семья была религиозной, строго соблюдали православный порядок. В 20-летнем возрасте он женился. Мать моя Софья Емельяновна, 1882 года рождения, настоящая казачка. Призыв моего отца в армию, а затем империалистическая война расхолодили в нем чувство нравственности перед людьми так, что из трезвого человека он стал пьяницей, втянувшись в курение табака и картежную игру, да так, что, по его словам, он после игры оставался только в нательном белье. В 1921 году, летом под воскресенье, мой отец поехал в Армавир и встретился там с верующим родственником, моим дядей Никитой Николаевичем. Он пригласил отца пойти на молитвенное собрание христиан-баптистов. Я вспоминал, отец согласился. Там я в первый раз слышал проникновенное слово о страдании и воскресении Иисуса Христа. Я был охвачен страхом и стыдом перед Богом за мою жизнь, за обман жены, родителей и за всякое злодеяние. Совесть моя судила меня. Я видел себя погибшим грешником. Здесь же я сердечно покаялся в своих грехах перед Господом и получил ответ Его милосердия. И возревновал о нем так, что братья и церковь не могли мне рассоветовать повременить с крещением. Я вместе с другими принял водное крещение и стал членом церкви. Я ехал домой, полный ликования и радости души. По приезду домой тут же все запасы турецкого табака сложил на дорожке, вывез в поле ночью и зарыл в землю. Домашние мои увидели сразу во мне перемену жизни. Я не стал креститься на молитве, поклоняться иконам. Рассказал им о том, что я нашел Христа Спасителя и в нем жизнь вечную.

Все насторожились, а жена моя заявила: «Ты, наверное, вступил в штунду. Лучше бы ты пил, курил, но не был там». Борьба против греха и искушений в своей семье продолжалась полгода. Я старался не оставлять собрание, говорил отец, и усердно молился, чтобы Господь явил спасение домашним. Я неоднократно предлагал своим домашним и жене поехать со мной на собрание, но всегда был отказ, особенно со стороны жены. Но вот однажды, в первый день наступившего праздника Рождества Христова, я был в городе Армавире на молитвенном собрании вместе с женой. Далее рассказывала мама: когда я садилась на предлагаемое мне место в рядах, я сказала, что буду сидеть только рядом с мужем. Просьба эта была удовлетворена, но когда я услышала удивительные проповеди, которые наполнили мое сердце чем-то необычным, и услышала мелодичное пение хора, я даже забыла, где я и с кем сижу. Мне стало стыдно, что я так долго пренебрегала добрым советом мужа. Я замечала, как он пел, а я не умела. Он молился, а я не могла. Слышала добрые слова Иисуса, обращение к грешнице, которая получила прощение, а я не имела этого. Мне стало понятно, что если придет Христос, то в таком виде я с Ним быть не могу. Да, и с мужем расстанусь навсегда, а мы столько вместе прожили. В слезах и в просьбах моей души милующий Иисус не отказал. Душа наполнилась новым чувством мира и любви. Здесь же я изъявила просьбу, чтобы мне преподали крещение. На улице был сильный мороз, река Кубань была скована льдом. Братья предлагали повременить, ссылаясь на холод. Это нисколько меня не страшило. «Я не могу дальше жить в разной вере с мужем», — отвечала я, — «и не хочу оставаться на земле, когда придет Христос». И так в этот день на морозе, пробурив в реке прорубь, мне преподали крещение. Я стала членом церкви. С того дня, говорили родители, по милости Господней, наша семейная жизнь стала новой христианской. Я родился в 1922 году, 26 апреля, в степном хуторе Каспарова, ныне Краснодарского края, в семье евангельских христиан-баптистов. Семья наша состояла: отец, мать, сестра Дуся, 1906 года рождения, брат Кузьма, 1910 года рождения, сестра Нина, 1912 года рождения, я и позже родился Тимофей, 1925 года рождения, и сестра Александра, 1927 года рождения. Родители говорили, что были еще дети, но в детском возрасте умирали. Всего детей было 14 человек.

1921 по 1928 года были годами свободного вероисповедания. Родители в это время построили двухэтажный дом. На первом этаже были размещены все жилые удобства, а второй оборудован под молитвенные собрания. В народе принято говорить «счастливое детство». А самое счастливое детство – это детство христианского воспитания. Я хорошо помню с малых лет все детские собрания и участие в них, песнопения, рассказы, стихотворений, молитвы Иисусу. В 1929 году я поступил учиться в школу, в первый класс, но я уже хорошо читал Евангелие, гусли, умел писать. Часто, возвращаясь из школы, все ребята приходили к нам в дом, и я играл на физгармонии псалмы. Глубокой осенью этого же года был арестован отец. Маму предупредили, что она с детьми будет выслана за то, что отец наш много молился и не прекращает у себя проводить собрания. Но высылка не состоялась, а через 3 месяца отец вернулся домой. В этом же году мы переехали жить в Майкоп, на хутор Южной Сады. Отец работал в леспромхозе. С ним я часто бывал на молитвенном собрании. В начале 1931 года отец вновь был арестован. Немного спустя к нам подъехали подводы, и нас, то есть маму, Нину, Тимофея, Шуру и меня, с чем были, взяли и увезли на ссылку. Разместив в городе Майкопе в одном из зданий мельницы, позже к семьям были доставлены отцы. Среди всего люда отец, помню, читал Священное Писание, и всем семейством совершали служение. Молились, пели. Однажды утром среди толпы пробирался один человек, домогаясь узнать, кто здесь Захаров. Когда отец ответил ему: «Вот я», он в присутствии всех со слезами просил прощения у отца и нашей семьи за то, что нашу кандидатуру подал на ссылку, а теперь и сам здесь. Он раньше говорил об отце: «Его надо выслать, он много молится». Собравшиеся вокруг кричали: «Побить всего человека!» и просили отца: «Позволь нам, мы сами расправимся». Отец ответил: «Не трогайте его, он и так уже страдает за свой грех». Ему же сказал: «Я и семья тебя все прощаем». Мы помолились за него Господу. Этот человек был фельдшер по фамилии Ясашный. В последующие трудные годы голода он много оказывал нам помощи. Он говорил: «Я обязан обеспечить вашу семью, ибо вы страдаете из-за меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников в передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, об Иисусе Христе и о том, как можно стать христианином.

В Библии, в 8 главе Евангелия от Матфея, мы читаем, как Иисус и его ученики вошли в лодку, чтобы переправиться на другой берег Галилейского озера. Во время плавания Иисус заснул в лодке, а на озере поднялась сильная буря, так что их лодку стало заливать водою. Тогда ученики в ужасе разбудили Иисуса и обратились к Нему с воплем: «Господи, спаси нас, погибаем!» Он встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.

Тогда ученики, пережившие чудесное и мгновенное избавление, говорили друг другу: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Кто же он?» Разве ученики, прошедшие уже немалый путь со своим учителем, не знали его? На это можно ответить и да, и нет. С одной стороны, они знали его как доброго, отзывчивого, сострадательного человека, как мудрого учителя. Они вполне естественно воспринимали, что он уставал, нуждался в отдыхе и пище. Но в то же время, видя творимые им чудеса, они должны были все вновь убеждаться в том, что Иисус больше, чем только человек. Кто же это? Этот вопрос, который волновал человека в прошлом, он актуален и сегодня. И каждый мыслящий и искренний человек, желающий знать правду о себе, о Боге и о своей будущности, должен выяснить в течение своей жизни ответ на свой вопрос: кем в действительности является Иисус Христос? На этот вопрос можно дать только два ответа, один из которых верный. Либо Иисус Христос только человек, пусть даже самый гениальный, как многие считают, или Он Бог, как о Нем повествует Библия. Искренне желаем, чтобы сегодняшняя беседа сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса помогла вам удостовериться в том, кем является в действительности Иисус Христос. Перед беседой прозвучит песня.

В сегодняшней беседе я хочу поговорить с вами о теме, о которой, как я думаю, размышляют многие. В одном письме к нам я недавно читал свидетельство одного слушателя, как он рассказывал другим о том, что уверовал в Бога. Он в своем письме пишет, что многие, которым он советовал тоже уверовать, спрашивали его: «А что будет мне от этого?» И подобные выражения можно часто слышать при беседе с неверующими о Христе. С одной стороны, этот вопрос понятен. Если мы что-либо делаем или предпринимаем, то всегда спрашиваем себя, что мне это дело или предприятие даст. Это вполне уместный вопрос. Конечно, только если он задается искренно и честно. Но многие задают его, не сознавая действительно его значения, и просто для того, чтобы как можно скорее избавиться от человека, свидетельствующего им о Христе. Таковые обычно уже приняли в себе решение не слушать и, как они думают, уверены, что вера во Христа не принесет им ничего. Но все мы знаем, что неиспытанное на личном опыте нельзя анализировать. Мы не можем делать никаких точных выводов из слов или дел, которые мы не испытали, да притом без каких-либо предвзятых мнений или под влиянием кого-либо другого. Как я уже сказал, христианин должен считаться с тем, что ему придется слышать от людей вопрос: «Что ты имеешь от твоей веры?» Но что же мы имеем от нее? Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь много больше времени, чем только то, которым мы располагаем в этой передаче. Поэтому вы поймете меня, если я ограничусь сегодня только одним аспектом – того, чем является для меня лично Иисус Христос. О качествах Бога говорит вся Библия. Но сегодня я хочу взять из нее только маленький отрывок. Этот отрывок говорит о Христе, о том, кто Он такой, кем Он является для верующих и что Он для них делает. Место это мы находим в первой главе послания апостола Павла к Колоссянам, в стихах с 15 по 22. Если вы имеете Библию или Новый Завет, то откройте, пожалуйста, это место. Послание к Колоссянам, 1 глава, стихи с 15 по 22. Прочтем теперь это место. «Иисус Христос, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными пред Собою». Во-первых, дорогие слушатели, я хочу сказать, что, на мой взгляд, самое важное предложение в этом тексте, или, как часто говорят, ключевое предложение, мы находим в конце 18 стиха. Там о Христе сказано: «дабы иметь Ему во всем первенство». Это абсолютные слова, и они не допускают никакого исключения. Иисус Христос претендует на первенство во всех вопросах жизни человека. Это первенство Он никому не навязывает. Он никого не заставляет и не принуждает признать Его как первым. Но Он неустанно, как уже при жизни Своей на земле, так и до сегодняшнего дня посредством Своего Слова в Библии, зовет человека и приглашает каждого прийти к Нему и доверить Ему свою жизнь. Он ждет добровольного решения человека.
Но с другой стороны, Библия говорит и много о том, что ожидает человека, который отклоняет это предложение Христа. Не признающего его первенства ожидает ужасный суд, от которого никто из людей не сможет избавиться. Но спрашиваем мы, откуда Иисус берет авторитет называть себя первым, то есть абсолютным властелином и спасителем? На этот вопрос мы имеем ответ в прочитанном тексте из послания апостола Павла к Колоссянам. В стихах с 15 по 17 в первой главе говорится о том, что Он является Творцом всего, что на небесах и на земле. Он, если так можно выразиться, конструктор всего, в том числе и Творец человека. А если Он Творец всего, то, естественно, можно сделать и вывод, что Он лучше всех знает, что содействует ко благу человечества. Возьмем для объяснения очень простой, но наглядный пример из нашей повседневной жизни. Если мы покупаем какой-либо прибор, инструмент или машину, то для нас совершенно естественно, что мы в первую очередь хотим узнать, как этот прибор работает. Для этого нам следует читать инструкцию пользования. А она написана тем, который лучше всех знает этот прибор. И только если мы в точности придерживаемся инструкции, то сможем с успехом пользоваться приобретенным. В противном случае мы его быстро испортим. Так же дело обстоит с нашей жизнью. Она дарована нам Богом, и если мы не будем придерживаться Его норм для жизни, то и она будет скоро испорченной. При этом не играет никакой роли поведение или моральный уровень жизни человека. По природе мы все грешны пред Богом. «Нет делающего добро, нет ни одного», — говорит Слово Божие. И спасение от этой грешной природы человек получает только тогда, когда он полностью предает свою жизнь Иисусу Христу, который сделал это спасение возможным. Эта позиция первенства Христа во всех вопросах не может быть предметом каких-либо дискуссий. Он обладает этим первенством не по причине выборов большинства. Он абсолютный властелин, который не назначается, а существует уже во все века и будет существовать во веки веков. В конце 16 и в 17 стихе нашего текста из первой главы послания к Колоссянам мы читаем: «Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Три важных аспекта о Христе мы видим в этих словах. Во-первых, все им создано. Он есть Творец всего и поэтому имеет право владычества над всем. Здесь нет никакого места человеческому демократическому мышлению. В демократии все вопросы решаются выборами, и те идеи, которые выбираются большинством, становятся законами. Но посмотрите на многие примеры истории. Сколько раз выборы большинства оказывались ошибками. И только когда эти ошибки замечались, люди снова выбирали и опять ошибались. Конечно, исключением в этом является диктатура, при которой выборы не играют никакой роли. Диктатор, однако, может держать власть только насилием. Иисус Христос же не демократ и не диктатор. Он приобрел свою власть не выборами и не насилием. И поэтому Он ищет только добровольных. Но на основании Библии Его позиция неразрушима. Им все создано. Это значит, что Он и лучше всех знает свое создание. Он знает вас лично, дорогой слушатель. И несмотря на то, что Он знает вас, как никто другой, Он все же любит вас безгранично. Он знает ваши дела и все же любит вас. Он знает ваши мысли, но любит вас. Да притом любит Он вас не только на словах. Его любовь выше всякого человеческого чувства. Он доказал вам свою любовь тем, что умер за ваши грехи в то время,
как вы сами еще являетесь грешником. Да, мы можем сказать, что Творец Вселенной так любит свое творение, что ради нашего спасения Он отдал в жертву самого Себя. Но и это Он только предлагает нам, чтобы мы приняли Его спасение добровольно. Но в нашем тексте мы читаем не только о том, что Христом все создано. Во-вторых, мы видим, что все творение на небе и на земле для Него создано. Да, Бог создал человека для Себя. Он сотворил нас и дал нам в наследие землю, чтобы иметь с нами вечное общение. Дьяволу, врагу Божию и человеческой души, удалось разрушить эту связь между Богом и человеком. Но Бог со своей стороны предпринял все, чтобы возвратить это общение. Дьявол совратил человека ко греху и этим отлучил его от Бога. Грех стал преградой, стеной между нами и нашим Творцом. А грех всегда ведет к смерти. По этой причине мы обречены на смерть, и притом не только плотскую. Библия говорит и о смерти вечной. Душа человека бессмертна. И переходя порог этой земной жизни, все мы будем стоять пред Богом и дадим Ему отчет за нашу жизнь. Там не будет больше возможности принимать решения. Там Бог будет судить каждого по делам, которые он делал, живя во плоти. И тех, которые не приняли предлагаемое Богом прощение грехов, ожидает страшная участь в озере огненном, которое приготовлено дьяволу. Читайте книгу Откровения, и вы узнаете много больше о этом страшном будущем для непрощенных грешников. Но живущие сегодня имеют возможность избежать этого вечного наказания. В 13 и 14 стихах 2 главы послания к Ефесянам мы, например, читаем. «Теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Иисусом все создано, и все для Него создано. И Он хочет возвратить свое. Дьяволу удалось отлучить человека от Бога, но Бог сделал возвращение человека в прежнее состояние возможным. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Это добрая весть Евангелия. Всякий человек, обращающийся к Богу, получает от Него прощение грехов и вечную жизнь в общении с тем, который сотворил нас для Себя. Но, дорогие, и это еще не все. Иисусом Христом не только все сотворено, и Он не только сотворил нас для Себя, то есть для того, чтобы иметь с нами блаженное общение. Далее в нашем тексте, в 17 стихе 1 главы послания к Колоссянам, мы читаем: «Он есть прежде всего, и все им стоит». Это третье качество Христа. Он содержит жизнь. Ничто в нашем мире не обречено на судьбу случайности. Иисус Христос является хранителем тех, которые принимают Его как своего личного Спасителя. Верующий человек может рассчитывать на то, что никакое мгновение жизни Бог его не оставляет. Идти по пути жизни с тем, который уже прошел этот путь, прекрасно. Иисус, став человеком, жил на земле. Он протерпел смерть и воскрес из мертвых. Он знает жизнь, Он испытал смерть, Он вечно живет. Можете ли вы представить себе лучшего друга, чем воскресшего Христа? Он нас сотворил, Он хочет иметь с нами общение, и Он хранит нас до конца нашей жизни и вводит Своих в прекрасную вечность. Именно эти качества подтверждают авторитет Христа на первенство. Он, читаемый в 18 стихе нашего текста, «Первенец из мертвых
дабы иметь ему во всем первенство. Если Христос займет первое место в нашей жизни, то мы можем быть уверены в том, что наша жизнь будет полноценной. Только тогда мы будем в состоянии познать и иметь истинный смысл жизни. В 19 стихе 1 главы послания к Колоссянам сказано: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота». Это значит, что во Христе мы имеем все, что нам нужно. Во всех вопросах жизни мы можем полностью полагаться на Него. В Слове Божьем мы имеем инструкцию пользования нашей жизнью. И этот Христос, в котором обитает вся полнота, предлагает сегодня и вам, дорогой слушатель, совершенное им для вас спасение. Он хочет быть вашим спутником, и, отдавшись Ему, вы приобретете все то, что Он приготовил в вечности для Своего народа.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 46b до 54. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: „Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес“. Царедворец говорит ему: „Господи, приди, пока не умер сын мой“. Иисус говорит ему: „Пойди, сын твой здоров“. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали: „Сын твой здоров“. Он спросил у них: „В котором часу стало ему легче“? Ему сказали: „Вчера в 7:00. Горячка оставила его“. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: „Сын твой здоров“, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Пришел к Иисусу царедворец, человек из царского рода. Услышав об Иисусе и его власти, он тотчас отправился к нему. В городе началось волнение. Все говорили только об одном: вот, к целителю идет человек, который может отвести его к самому царю. Царедворец пришел из города Капернаум, который стоит на берегу Тивериадского озера. Его сын был болен. Он перепробовал всех врачей и истратил на них уйму денег, но они не смогли ничем помочь его сыну. Иисус был последней надеждой для царедворца. Поможет он или нет? Царедворец просил Иисуса оставить Кану и спуститься с ним в его город, чтобы исцелить там его сына, обреченного на смерть. Но, как ни странно, Иисус отнесся к нему почти равнодушно. Дело в том, что у царедворца было мало веры. Иисус поможет тебе лишь в том случае, если ты искренне поверишь в Него и вознесешь Его превыше всех. Но, увы, многие люди молятся и верят в Иисуса, но в то же самое время сомневаются в Нем и стремятся только к материальной выгоде. А истинный верующий в Господа уповает на Его Слово и верит, даже еще не получив от Него никакой помощи. Царедворец не рассердился на Иисуса за его резкие слова, но смирился и назвал Иисуса словом «Господь» или «Сэр», тем самым приняв на себя статус слуги Христа. Исполненный любви к сыну и почтения к Иисусу, царедворец снова молил Иисуса поспешить в Капернаум, пока смерть не настигла его сына. Тогда Иисус увидел, что в сердце этого человека зарождается истинная вера в Него, и Он промолвил животворяющее слово: «Пойди, сын твой здоров». Иисус не согласился исполнить просьбу царедворца и не пошел с ним в Капернаум, но испытал любовь отца и утвердил его веру. Возвратится ли царедворец домой с упованием на могущество Иисуса, что он способен исцелять даже издалека? Лично встретив Иисуса, царедворец понял его любовь и почувствовал, что тот не обманывает его и не насмехается над ним, но говорит вполне серьезно. Так он поверил Иисусу на слово, еще не увидев исцеления своего сына, но тут же послушался Иисуса и пошел обратно в Капернаум. Послушавшись, он воздал честь Иисусу, и Господь совершил чудо исцеления. Если Иисус исцелил его сына, который был на грани смерти, то Иисус – величайший из всех людей. Это исцеление будет явным свидетельством того, что он от Бога, и у него великая власть. Обратный путь для царедворца был своеобразной проверкой его возрастающей веры. Иисус побудил рабов царедворца поспешить к нему, чтобы известить его о том, что сын его полностью исцелился. Тяжкий камень спал с его сердца, и царедворец радостно восхвалил Бога. Он поспешил узнать, в котором часу горячка оставила его сына, и оказалось, что это произошло в тот миг, когда Иисус на расстоянии произнес свое властное слово, обладающее силой исцеления. Тогда царедворец возблагодарил Бога и засвидетельствовал всем своим родным и близким о силе любви Христа. Этот удивительный случай стал вторым знамением Иисуса, о котором написал Иоанн. Влияние Христа оставило след в жизни царского рода. Все ждали, что же будет дальше. Люди чувствовали, что вера в Христа – это истинное поклонение, благоугодное Богу, подтверждаемое чудесами и знамениями. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты пришел в наш мир. Ты на расстоянии исцелил больного сына, царедворца, и привел его отца к твердой вере в Тебя. Научи нас верить в силу Твоей любви и могущество Твоей личности. Просим Тебя, спаси многих людей, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Вопрос 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец?

0: Часть вторая. Свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Второе посещение Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 до 47 стиха. Тема «Начало вражды иудеев с Иисусом». 1. Исцеление больного у купальни Висфезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 16 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 9. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.
0: Скорее всего, Иисус провел 9 месяцев в Галилее. По истечении этого времени он направился в Иерусалим на иудейский праздник. Он знал, что решающая битва веры произойдет в столице. Несмотря на то, что Иисус противостоял законникам, он, тем не менее, соблюдал закон. Иисус посещал храм Иерусалима 3 раза в год. Насколько это было возможно? Книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. В центре города находилась купальня, в которой ангел, согласно некоторым греческим текстам, время от времени возмущал воду. Ирод построил вокруг купальни крылечки с колоннами. Останки этих крылечек были обнаружены недавно. Эта купальня была названа «Домом милосердия», так как для многих инвалидов это был шанс исцелиться, войдя в возмущенную воду. Они верили, что первые, вошедшие в воду во время ее возмущения, исцелятся. Иисус пришел к купальне, вокруг которой толпились больные люди. Он увидел парализованного, страдающего уже около 38 лет. Этого коллегу здесь недолюбливали. В этом месте каждый был за себя, и никто не сочувствовал другому. Но все же он не терял надежду и ожидал возможности получить божественную милость. Воплощением этой милости был Иисус. Он начал свое лечение с того, что направил взгляд больного с купальни на себя. Потом он зажег в нем желание получить исцеление. Иисус дал ему шанс выразить свою боль и обиду. Больной сказал: «Никто не помогает мне. Я везде искал исцеление, но моя надежда на то, что я найду его, пропала. Никто не интересуется мною. Может быть, ты подождешь, пока вода возмутится, чтобы опустить меня в нее?»

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Секира при корне.
2: Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает.
1: Луки 13:7. Также апостол Павел в своих посланиях требует: «Если кто почитает себя духовным, тогда доразумеет, что я пишу вам». 1 Коринфянам 14:37. «Разумей, что я говорю». 2 Тимофея 2:7. Итак, каковы же причины неразумения и как с ними бороться? Прежде всего, очень важно понять, что когда Христос говорит о разумении слова, то речь идет не об умственном разумении, но о сердечном. Когда Он объяснял ученикам причины неверия народа, то сказал следующее:
2: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Матфея 13:15. Отсюда видно, что прежде всего Христос ищет доступ к сердцу человеческому. Когда Он пытался объяснить духовные истины Своим ученикам, и они не понимали, то Иисус их упрекал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» Марка 8:17. Заметьте, что причиной неразумения учеников было окамененное сердце, а не окамененные мозги. Они частенько сомневались в способностях Христа не потому, что их мозг забывал сотворенное им вчера чудо, а потому, что их сердце не верило, что Он способен сотворить чудо сегодня. Как часто мы бываем похожи на них. С такими людьми Христос встречался на каждом шагу. Одним из них был Никодим, учитель Израилев. При встрече с ним Христос сказал:
2: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
1: Иоанна 3:4. Отсюда видно, что у Никодима все в порядке с умом. Он логично и здраво рассуждает о процессе деторождения. Но когда Христос попытался объяснить ему, что рождение свыше – это возрождение человеческого духа от Духа Божия, то Никодим спросил: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Иоанна 3:9-10. Это действительно было удивительно, потому что Ветхий Завет, знатоком и учителем которого считался Никодим, очень ясно и часто говорит о духовном возрождении человека. Второзаконие 6:6-36, 1 Царств 10:6-9, Псалом 50:12, Иезекииль 11:19 и так далее. Почему так получилось? Апостол Павел объясняет:
2: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно».
1: 1 Коринфянам 2:14. Именно поэтому Никодиму идея рождения свыше показалась идеей входа в утробу матери и, следственно, безумием. Вот почему разумение умственное и разумение сердечное так разительно отличаются друг от друга. В Писании есть стих, когда эти два понятия встречаются вместе: «Чтобы вы могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Ефесянам 3:19. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Апостол Павел говорит о том, что любовь Христа превосходит всякое умственное разумение. и познать ее можно только сердечным разумением. И к этому нас призывает этот стих. Отсюда также следует, что сердечное разумение важнее, ценнее и выше умственного. Прообраз каменного сердца, о котором говорит Христос, понятен всякому человеку, даже неверующему. Каменное сердце – это сердце гордое, холодное и жестокое. Бог не хочет работать и строить отношения с таким сердцем. Вот почему Он хочет заменить его.
2: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
1: Иезекииль 36:26. Человек часто старается отремонтировать свое сердце, побелить стены, вымести и застелить пол, но оно все равно остается каменным. И Бог не может ничего там делать. Настоящий христианин имеет печать Божию на плотяном сердце. «Вы письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». 2 Коринфянам 3:3. На каменном же сердце пишет только сам человек. Порой очень старательно, но ничего хорошего не получается, потому что грех написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их. Иеремия 17:1. Поэтому призыв Христа к разумению – это призыв к духовному возрождению для неверующего человека и к духовному пробуждению уснувшего верующего. И то, и другое начинается с покаяния и ведет к обращению от тьмы к свету, от зла к добру, от греха к Христовой праведности. Тем не менее, бывает предостаточно случаев, когда возрожденные, духовно живые христиане не разумеют многого в Слове Божьем. Какова же причина неразумения в этом случае? Конечно же, я совсем не предполагаю, что любой возрожденный христианин должен разуметь абсолютно все с первого дня своего покаяния. Процесс духовного познания, как и всякий другой, требует времени и усилий. Но мрак духовного неразумения может овладеть верующим человеком, если он не будет работать над постоянным продвижением вперед. И сейчас хотелось бы остановиться на некоторых необходимых условиях изучения Слова Божия. Евангелист Марк раскрывает одну из причин неразумения. «Но они, ученики, не разумели этих слов, а спросить его Христа боялись». Марка 9:32. Во-первых, кажется немного странным то, что они боялись. Почему? Что страшного было в этом? Не знали они, наверное, русской пословицы: «За спрос не бьют в нос». Как бы там ни было, такое положение вещей объясняет неразумение учеников и относится к нам, когда мы не понимаем и не спрашиваем. Я думаю, каждый знает, что для нас спрашивание Христа сводится к молитве. Важно понять то, что безмолитвенное изучение Писания, чтение толкований или слушание проповеди является просто умственным упражнением. И хотя умственное упражнение само по себе не худо, тем не менее, если одновременно отсутствует сердечное, то это может привести верующего к бессердечному знанию жесткого фарисея. Таковым грамотеям Христос часто говорил: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Положительным примером для нас в этом вопросе является Давид, который молился:
2: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих».
1: Псалом 118, 18 и 27. Оказывается, с молитвой Библия превращается из сухой еврейской истории в красочную и захватывающую книгу чудес, способную оживить внутреннюю сущность читателя. Молиться тоже можно по-разному, и наша молитва будет зависеть от того, сколько мы хотим уразуметь. В связи с этим предлагаю взглянуть на Даниила и его молитву, когда он хотел получить разумение от Бога. В 4 стихе 9 главы книги, носящей его имя, Даниил молится и исповедуется. В 13 стихе он говорит о необходимости умолять Бога о разумении истины. А в 20 стихе он, помимо молитвы и исповеди, еще повергает мольбу свою пред Господом. Здесь ярко видно, как по мере прогрессирования молитвы возрастает ее усердность и интенсивность. Неудивительно, что после такой молитвы сам ангел Гавриил был послан Богом для вразумления Даниила. Даниила 9, 21-22. Если мы научимся так молиться, то не Гавриил, а сам Дух Святой будет вразумлять нас, как он это уже делает. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. В Библии нигде не написано, что я и ты дети Божьи, но об этом нам засвидетельствовал Дух Святой. Также Он может открыть нам и другие истины Писания. Еще одним немаловажным способом приобретения разумения является спрашивание разумеющего. Так поступил Евнух, когда не понимал, что читает. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Деяния 8:31. К концу главы на Евнуха уже сходил Дух Святой, как на возрожденного христианина, благодаря разъяснению Филиппа. В христианских домах подобным источником должны являться муж и отец. Именно на него апостол Павел возлагает обязанность отвечать на духовные вопросы семьи. 1 Коринфянам 14:35. Также важным источником приобретения духовного разумения должны быть собрания верующих, где звучит Слово Божье, псалмы и молитвы. Это случилось с Асафом, который так описывает свою трудную ситуацию и выход из нее.
3: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их».
1: Псалом 72, 16-17. В заключении хотелось бы напомнить, что Бог не может использовать в своем царстве человека неразумеющего. Он для него не потребен. Псалом 52, 3, 4. И наоборот, человек с духовным разумением – это человек со светильником мудрости.
2: Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые.
1: Ефесянам 5:13-15. Александр Скопко, ноябрь 2011 года.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052

0: передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик

0: Печется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
1: Мария же сказала ангелу:
2: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
1: Ангел сказал ей в ответ:
0: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
1: Тогда Мария сказала:
2: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
3: «Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: И сказала Мария:
2: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
3: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
4: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
4: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
5: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
0: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы говорили о том, что Бог открыл истину о пришедшем в мир Мессии таким людям, как старец Симеон и пророчица Анна. Елизавета и Захария, родители Иоанна Крестителя, Мария и Иосиф, пастухи на поле – вот те люди, которые первыми услышали благую весть об Иисусе Христе. Эта весть прозвучала из уст ангелов и была открыта им Богом. Но далеко не все поверили этой вести. Позже, обращаясь к своим ученикам, Иисус вынужден будет задавать этот вопрос: «За кого почитают меня люди?» В ответ ученики перечислят различные противоречивые мнения, которые существовали в то время. К сожалению, и в наши дни много различных мнений об Иисусе. Его считают совершенным человеком, учителем праведности, пророком и даже одним из богов. Но все это не соответствует той истине, которую открывает нам Священное Писание. Евангелист Лука приводит случай, когда Иисус впервые говорит о себе. Из этого эпизода становится ясно, что сам он считал Бога своим отцом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второй главы Евангелия от Луки. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение второй главы Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, сопровождавших рождение нашего Господа Иисуса Христа. Остаток второй главы посвящен описанию одного происшествия из детства нашего Господа, когда Иисусу было только 12 лет. В Евангелиях практически ничего не сказано о детстве и юности Иисуса. А потому эти годы жизни Спасителя иногда еще называют периодом молчания. Однако я не стал бы называть этот период молчанием. Писания Ветхого Завета помогают нам заполнить этот пробел, если мы будем внимательны к деталям. Однако здесь Лука весьма подробно рассматривает отдельный случай, который произошел, когда Иисусу было 12 лет. Вот стихи с 41 по 45. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». В те дни люди обычно путешествовали группами. Когда пришло время покинуть Иерусалим, возвращавшийся в Галилею народ собрался вместе в небольшом селении к северу от Иерусалима. Именно там родители Иисуса и обнаружили пропажу сына. Они полагали, что Иисус находится где-то рядом вместе с другими детьми, но, не найдя его среди своих знакомых, они поняли, что их сын потерялся. Поэтому они были вынуждены вернуться в святой город. Там они искали Иисуса в течение 3 дней. И где, по-вашему, они его обнаружили? Иисус находился в храме. Я думаю, что Мария и Иосиф были весьма недовольны им. В стихи с 46 по 50. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Когда Мария и Иосиф в конце концов отыскали Иисуса, он сидел в храме среди книжников и учителей, спрашивая их и слушая их ответы. Очевидно, он задавал им такие вопросы, на которые те не могли ответить. Эти учителя дивились его разуму, ибо, как мы помним, ему было тогда 12 лет. Как мы видим из ответа Иисуса, мальчик был искренне удивлен, что его родители не знали, где им искать своего сына. Ведь это было так естественно, что Иисус должен был находиться в доме своего отца, в храме. И если бы Иосиф действительно являлся отцом Иисуса, он мог бы в этот момент что-то сказать мальчику о том, что он его отец. Однако мы помним, что Иосиф не был отцом этого ребенка. И Господь говорил здесь о своем небесном отце. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Сказано, что Иисус был в повиновении у своих родителей. Я специально подчеркиваю эту фразу, потому что в наши дни молодые люди нередко требуют к себе особого внимания и уважения. Они привлекают к себе внимание и требуют дать им слово. Однако мне еще не доводилось услышать от них чего-либо достойного внимания. Я не думаю, что молодой человек способен сказать что-то по-настоящему существенное. Это происходит из-за его молодости, независимо от того, каким бы выдающимся интеллектом он ни обладал. Знания юности ограничены и часто подвержены заблуждениям молодости, а опыта, чтобы правильно оценить свои слова, у молодых людей еще нет. Но интересно видеть, как Иисус, будучи Богом, тем не менее повиновался своим родителям. В нескольких словах Лука говорит нам о детстве Иисуса. Мальчик рос, возрастал в премудрости и любви у Бога и людей. Во всех сферах своей жизни молодой Иисус превращался в совершенного человека. На этом заканчивается вторая глава Евангелия от Луки, и мы переходим к изучению следующей главы. В начале третьей главы Лука вновь возвращается к личности Иоанна Крестителя и рассказывает нам о его служении. Лука подробно описывает проповеди Иоанна Крестителя и указывает, что покаяние народа было неотъемлемым условием прихода Мессии. Основываясь на традиции омовения, которая существовала еще в законе Моисея, Иоанн крестил приходивших к нему людей. И это было символом нравственных перемен и подготовкой к приходу Христа. Но Лука подчеркивает, что Христос будет крестить людей Святым Духом, и это будет истинное преображение. Эта глава содержит большое количество исторических деталей. Лука известен своей точностью, скрупулезностью и исторической достоверностью. Будучи истинным историком, он датирует служение Иисуса с помощью важных исторических событий. Прочтем первый стих. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее». В этом стихе упомянуты 6 исторических имен, что позволяет нам безошибочно датировать все эти события. Кесарь Август был правителем Римской империи в то время, когда родился Господь Иисус Христос. Во время описываемых Лукой событий императором Рима был Тиверий Кесарь. Дошедшие до нас исторические документы сообщают, что Тиверий был выдающимся, хотя и весьма жестоким императором. Тиверий отличался умом и коварством, жестокостью, высокомерием и амбициозностью, пытаясь покорить весь мир. Далее Лука приводит нам имена марионеточных правителей народа Израиля. Второй стих. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Анна и Каиафа являлись первосвященниками». Спрашивается, почему в Израиле было два первосвященника, если по закону Моисея мог быть только один? Наличие двух первосвященников демонстрирует нам власть, которую имел Рим над религией иудеев того времени. Первосвященник Анна был, так сказать, серым кардиналом, который держал в руках фактическую власть. Каиафа являлся официальным первосвященником, получив свои полномочия от римских властей. В силу своего происхождения Иоанн Креститель должен был бы стать священником и служить в храме, как и его отец Захария. Однако Иоанн пренебрег этим правом. Вместо этого он ушел в пустыню, отказавшись от сана священника. Он не желал служить Богу в рамках той искаженной религиозной системы, которая царила в те дни. Поэтому Иоанн стал Божьим пророком. Иоанн Креститель представлял собой достаточно знаменательную личность. Я думаю, что мы с вами порой встречаем в жизни подобных людей. Во многом Иоанн напоминал людям пророка Илию благодаря сходству стиля их служения. А также Иоанн Креститель напоминал людям о том, кто должен был появиться вскоре, о Мессии, Избавителе. Иоанн Креститель являлся весьма необычным человеком. Лука рассказывает нам о его чудесном появлении на свет, которое сопровождалось появлением архангела Гавриила. Мы ничего не знаем о детстве и юношеских годах этого человека, потому что вновь он появляется на страницах Писания, лишь начав свое служение. Иоанн Креститель был священником, пророком и проповедником. Священником он был по праву рождения, так как являлся сыном священника Захарии. Но Бог призвал Иоанна на пророческое поприще. Читаем третий стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Иоанн проповедовал крещение, покаяние. Иоанн Креститель являлся последним из пророков, и его правильнее считать ветхозаветным персонажем, который появляется на страницах Нового Завета. Иоанн Креститель представлял собой весьма колоритную личность. Бородатый и длинноволосый, одетый в грубую верблюжью одежду, он выделялся среди людей своей одеждой, своим видом и привычками. И люди встретили его точно так же, как многих других пророков до него. Они убили его». И по сей день слова пророков – это самое плохо воспринимаемое людьми послание. Наш мир не желает принимать тех, кто выступает против общепринятой философии. Если вы хотите завоевать популярность людей, вы должны во всем угождать толпе. Это, кстати сказать, касается и проповедников. А потому нередко кафедра в церкви представляет собой не что иное, как место провозглашения того, что желает услышать община. И мне всегда хочется просить Бога смиловаться над такими общинами. Мир не желает слышать голос Бога, в особенности, если этот голос говорит о грядущем суде. Слова и проповедь Иоанна были по-настоящему суровы. Стихи из 4 по 7 говорят нам об этом. «Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Интересно, какова была бы судьба проповедника, который бы начал свою воскресную проповедь со слов «Порождение ехиднины»? Я полагаю, что в следующее воскресенье вы уже не увидели бы его за кафедрой. Прихожане постарались бы избавиться от него. Поэтому я не рекомендую проповедникам начинать свои проповеди столь радикально, как это делал Иоанн Креститель. Хотя, на самом деле, в некоторых церквях подобное выступление было бы вполне уместно. Прочтем 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иоанн проповедовал покаяние. Его проповеди отличались от евангельской вести в наши дни, хотя покаяние является неотъемлемой составляющей веры. Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 9 стихе: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Вы не можете обратиться к Богу, не отвернувшись от чего-то другого. Действительно, когда вы отворачиваетесь от чего-то одного, вы автоматически поворачиваетесь к чему-то другому. Когда вы обращаетесь к Богу, вы порываете со своими прежними грехами. В этом и состоит принцип покаяния. Когда вы принимаете Христа своим Спасителем, вы обязательно должны отвернуться от мира и от того, что в этом мире. Возможно, вы слышали о любви Бога, но, быть может, вас до сих пор не охватила эта любовь, и вы задумываетесь, почему так происходит. Тогда вы должны услышать голос, который доносится до нас из пустыни: «Покайтесь». Покаяние, друзья мои, это составная часть спасительной веры. Божья весть, которая обращена к нам с вами, гласит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Мы проповедуем спасительную Божью благодать. И если вы почувствовали эту благодать Бога и обратились к Нему, вы должны будете также отвернуться от своих грехов. И если вы не оставите своих грехов, это будет означать лишь то, что вы не обратились к Богу полностью. Покаяние является важнейшей частью спасения. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. В те времена бесплодные и бесполезные деревья беспощадно срубали и использовали как топливо. Слова Иоанна Крестителя суровы и беспощадны. Иоанн никогда не говорил людям об искупительной любви Бога. Его роль и задача состояли совсем в другом. Он проповедовал людям о неотвратимом Божьем суде. Но мы должны понять, что весть о грядущем суде является одной из сторон Божьего послания, предназначенного и для нашего времени. Народ Израиля, как и предрекал Бог, оказался бесплоден, а потому суд должен был сделаться их уделом. Вот почему Иоанн должен был объявить народу Израиля, что если они не начнут приносить плод, топор рано или поздно опустится на корни их дерева. В наши дни те же самые слова Иисус Христос обращает к современной церкви. Стихи с 10 по 14. «И спрашивал его народ: „Что же нам делать?“ Он сказал им в ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Здесь Иоанн простым и понятным языком обвиняет народ Израиля в том, что они живут только для самих себя. «Пришли мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам». Мытари – это сборщики податей того времени. Мытари были известны своей жадностью. Однако и они обратились к Иоанну со словами «Что нам делать?», то есть и они пришли к Богу с покаянием. Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Это весьма полезная с практической точки зрения проповедь. Иоанн обращает ее к людям разных классов и сословий. Друзья, если вы строитель, демонстрируйте свои христианские убеждения своей достойной работой на стройке. Если вы солдат, проявляйте свою веру на своей службе. А если вы домохозяйка, пусть ваша работа по дому будет вашим свидетельством. Своими делами вы демонстрируете, кем вы являетесь на самом деле. Как сказано в Евангелии от Матфея в 7 главе в 20 стихе: «Итак, по плодам их узнаете их». Далее читаем стихи с 15 по 18. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым“. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Иоанн совершенно однозначно показывает, что его задачей являлось лишь приготовить путь тому, кто должен был прийти после него. Иоанн крестил в воде, а Иисус вот уже почти 2000 лет крестит верующих Святым Духом. Но во время своего второго пришествия он будет крестить мир огнем, и огонь является символом суда. Некоторые исследователи считают, что слова Иоанна о том, что Иисус будет крестить людей огнем, на самом деле относятся ко дню Пятидесятницы, когда Святой Дух в первый раз сошел на верующих. В тот момент над головами собравшихся действительно как бы появились языки пламени. Однако важно отметить, что в книге Деяний во 2 главе в 3 стихе, где описываются эти события, сказано, что «явились им разделяющиеся языки как бы огненные». То есть это не был настоящий огонь. Приход Святого Духа еще не являлся исполнением пророчества о крещении огнем. Истинное крещение огнем будет происходить во время второго пришествия нашего Господа. Но как истинный пророк Иоанн пострадал за свою верность Богу. Читаем стихи с 19 по 20. «Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Иоанн Креститель публично осуждал царя Ирода за его женитьбу на Иродиаде, законной супруги своего брата Филиппа. В результате Иродиада затаила злобу на Иоанна и потребовала, чтобы ее муж заточил Иоанна в темницу. Царь Ирод пошел на поводу у своей жены, в результате чего Иоанн был схвачен, посажен в темницу и, в конце концов, обезглавлен. Но об этом мы прочтем в 9 главе этого Евангелия. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор. До новых встреч! Всего вам доброго!
0: Сегодня мы говорили о детстве Иисуса и о том, что Он, будучи Богом, тем не менее был в повиновении у Марии и Иосифа. Этим самым Он явил пример достойного поведения. Мы также говорили об Иоанне Крестителе, о его служении предтечи. Иоанн Креститель напоминал о том, кто должен был появиться вскоре, о Мессии, Избавителе. И прежде чем народ мог принять Мессию, он должен был совершить покаяние. Бог призвал Иоанна на пророческое служение. Иоанн проповедовал крещение покаяния. Это означало необходимость внутреннего духовного изменения человека. Интересно, что, говоря об Иоанне, Лука приводит цитату из книги пророка Исаии. Исаия, когда писал это, имел в виду выравнивание дороги в пустыне для возвращавшихся из вавилонского плена иудеев. Однако евангелист вкладывает новый смысл в эти слова, понимая под кривизнами и неровностями пути различные нравственные препятствия, которые предстояло удалить с пути Мессии Иоанну, чтобы как можно больше людей оказалось готовыми к принятию благой вести. Проповедь Иоанна заключала в себе также ту мысль, что признаком истинности покаяния является перемена жизни человека. Он призывал к тому, чтобы люди соответствующими делами доказывали свою веру. К нему приходили сборщики налогов и солдаты, и даже фарисеи и саддукеи. Он прямо говорил о том, что крещение без покаяния не спасает. Точно так же не спасает одна лишь принадлежность к избранному народу. Выражение «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» говорит о состоянии сердец фарисеев. Они были тверды, как камень. Но Бог может пробудить холодные сердца людей, тем самым сделать их истинными детьми своими. Один из толкователей Библии так пишет об Иоанне Крестителе. Властное, запечатленное вышечеловеческим достоинством слово предтечи, его новое, отвечающее на самые святые запросы души учение, в соединении с его внешним необычайным видом и самую безыскусственную проповедью, производили до такой степени сильное впечатление на народ, что многие недоумевали и размышляли в своем сердце, не это ли есть Мессия, обещанный Израилю. Понимая всю опасность принятия его за того, появление которого он должен был возвестить, Иоанн указывает на истинного Мессию. Но об этом мы будем говорить в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь, и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многи, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом. Черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой. Чтобы устоять нам в непосильной битве, Ему доверим жизнь и путь земной. Свои заботы возложив в смирении на Его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего. Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, Его родные дети, творение Его, Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: У сестры во Христе Анны Петкер, проживающей в городе Ойрлингхаузен, день рождения 3 октября. И для нее звучат следующее стихотворение, а также стих из Библии и песня под названием «Если грустно мне или я боюсь». «А мне нравится просто жить и гулять по осенним улицам, когда лист надо мною кружит, пусть погода немножко хмурится. Не боюсь проливных дождей, они тоже бывают нужными, чтоб собрать по домам людей для общения за чаем дружного. Мне так нравится просто быть, наблюдать, как меняются лица, не копить на душе обид и улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом.
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

0: 5 октября замечательный юбилей у брата Денниса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может, это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться по Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса твои, буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Денниса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать!»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». На другой день к Янковским заехала повозка с Сениными. Аннушка для них приготовила обед. Когда все поели, Матиас почитал из Слова Божьего и помолился с ними. Затем он передал соседям ключ от их дома. Сениным показалось странным, что никто не проводил их домой. Жене Сенина Циле хотелось бы, чтобы с ней пошла Аннушка. Хотя она и сказала своему мужу, что прощает его, когда он таким смирным и трезвым пришел к ней в больницу. И все же она с ужасом подумала о том, что ей снова предстоит перешагнуть проклятый порог пустого дома, в котором из всех углов зияет горькая нужда. Как же были приятно поражены Сенины, когда хозяин открыл дверь в кухню. Двери передней и задней комнат тоже были открыты, и полуденное солнце освещало весь дом. Они его едва узнали. В кухне было полно деревянной и глиняной посуды, как и прежде. Стены комнат украшали фарфоровые тарелки, причудливые сосуды и даже стеклянные кувшины, каких никогда у них раньше не бывало, переливались на солнце радужными цветами. На окнах висели чистые занавески, столы были покрыты скатертями. В задней комнате на месте старой поломанной кровати стояли новая покрашенная зеленой краской скамья и кровать, застеленная чистым бельем. На столе рядом с Библией лежала свежая ароматная булка хлеба. За ней благоухал букет полевых цветов. Теперь, когда сердце Сенина согрелось незаслуженной им всепрощающей любовью, перед ним вдруг в ужасной обнаженности встало все его отвратительное прошлое. Он бросился у скамьи на колени и заплакал горькими слезами. И эти слезы в очередной раз растопили лед, сковавший сердце его обиженной жены. Она опустилась на колени рядом со своим мужем и сказала: «Не плачь, Егор, ты сказал, что Бог тебя простил. Так и я прощаю тебе в этот час от всей души все, что ты натворил». Эта молодая еще женщина наконец сделала то, к чему во время болезни побуждала ее совесть. Она обратилась за милостью и прощением к Господу, покаявшись в своем упрямстве и непослушании перед Ним и своими родителями. Принесли также свои плоды покаяния мужа и свидетельства свекрови. На родине вечной любви в этот час царила великая радость. Святые руки занесли там имена трех душ в книгу вечной жизни. Запыхавшись, Егор Сенин прибежал к соседям. «Да вознаградит вас Бог за то, что вы сделали для нас!» — воскликнул он, войдя в комнату, где Янковский сидел один. «Это Аннушкина идея, но она не хочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал», — ответил Матиас. Едва он узнал, что произошло у Сениных, как прибежали и женщины. Аннушке не удалось скрыться от них. Они ее нашли в ее комнате. «Не прячься», — сказала Циля. «Ты мне жизнь спасла, и твоя любовь победила мое ожесточенное сердце. Ты мне помогла вернуться к жизни, и я вечно буду благодарить Бога за тебя. Как я рада, что Он тебе уже воздал. Ты ведь теперь не оставленная сирота, а, к счастью, нашла своего доброго отца». Горящий огонь скрыть невозможно. До наступления утра вся деревня узнала, что Янковские сделали для Сениных. Егор молчал, как ему было велено, но приехала в гости мельничиха, тетя Цили, и вскоре всем все стало известно. Она приехала присмотреть за своей племянницей и привезла ей большой маковый пирог и несколько яиц. Тетушка была в доме и перед отъездом бедняжки в больницу, поэтому она сразу увидела, как изменился дом Сениных. В разговоре благодарные женщины многословно и взволнованно рассказывали об оказанной им помощи. Если же делается доброе дело, то всегда находится кто-то, кто хочет тому подражать. Так и это милосердие Аннушки и Матьяса не осталось без отклика. Получилось почти так, как у Иова, когда он выздоровел. Собрались все женщины, и ни одна не пришла с пустыми руками. Одна несла молока, другая – сахару, третья – немного маку и сухофруктов. Куски сала, колбасы, хлеб и яйца наполняли пустую кладовку. Каретник Ключ, перевозивший как раз свое зерно, приказал снять с доверху нагруженного воза несколько мешков для Сениных. А бабушка Ужерова не только принесла гостинец, двух голубей на суп, но и сказала, что они с Мартыном договорились предложить Сениным взять на время их пеструю корову. Они решили еще немного подержать волов и вырастить молодняк. Для этого оставляют молодую корову. Пеструху же надо было продать, но жалко из-за хорошего ее молока. Это было бы выгодно и им, Ужеровым, и Сениным. Пастись пеструха могла бы с их скотом. Но ведь и у Сениных есть огород и капустное поле, и до зимы корову легко можно прокормить. Да, событие в Заровце очень напоминало случай с Иовом, ибо превыше всего чистая самоотверженная любовь. Она подобна огню, который светит далеко, греет и приносит счастье.
0: Глава 9.
1: Было 15 августа, католический праздник. Бабушка Симонова сидела в своей комнате и прила грубую коноплю на мешковину. Вместе с пряжей вились и ее мысли. О чем же бабушка думала, когда бывала одна? Мысли старых людей, как книга со сказками, историями и картинками. Такими они были и у нашей бабушки, ведь она жила в двух столетиях и очень многое пережила. В детские годы, революцию 1848-1849 годов, восстание в Будапеште против гнета Габсбургов, в котором Словакия заняла антивенгерскую позицию, затем прусскую войну и в старости ужасную Первую мировую войну. Хотя бабушка Симонова с детства служила у людей, вышла замуж за бедняка и очень рано овдовела, она вырастила 4 детей и с детства размышляла о жизни. Она замечала многое, что другие не видели. И теперь, сидя за прялкой, она мысленно пересматривала всю свою прошлую жизнь. Ах, ей даже не верилось, что она дожила до освобождения своего народа. Когда-то после школы в свои 12 лет она служила нянькой в доме пастора. И сегодня она вспомнила старую мать того пастора, жившую вдовой в доме сына. Как она ждала освобождения своего народа. Когда-то маленькая Юлька слышала, как эта женщина, часто мучившаяся от боли, говорила своим детям и снохе: «Дети мои, я сильно страдаю от моей болезни, но если бы я знала, что для нас, словаков, настанут лучшие времена, я хотела бы пожить еще». Бедняжка, как долго ей пришлось бы страдать! Русоволосая головка маленькой Юльки побелела, прежде чем так неожиданно осуществились чаяния старой женщины. Как будто вчера это было. Бабушка видела перед собой лица дорогих ей людей, прежде всего своего первого хозяина. Мало было таких людей, как он. Светлые волосы обрамляли его высокий лоб, где хранилось столько разумных мыслей. Маленькая Юлька всегда восхищалась его ясными, светящимися глазами. Он был немногословен, но говорил всегда серьезно и с добрым намерением. Хотя он был еще молод, его все уважали. Многочисленные члены его общины, вся его большая семья, дамы и господа, посещавшие его дом. Многие собирались у него, чтобы посовещаться о том, что можно сделать для спасения словацкого народа. И как славно подходила ему его молодая жена. Лишь ангелы на небе могут жить между собой лучше, чем эта пара на земле. Ах, эта добрая женщина! Пастор слишком рано ушел из жизни, а его жене еще 30 лет пришлось жить на этой многострадальной земле. Уже в глубокой старости она оставила этот мир. Как раз тогда, когда вдали гремели пушки, и тысячи отцов и сыновей истекали кровью на полях битвы, шла Первая мировая война. Ее глаза, которые и в глубокой старости не потеряли своего блеска, закрылись на 83-м году жизни. До конца жизни она излучала любовь. На ее погребении звонили колокола, а вскоре они были сброшены жестокими руками с башни, откуда так долго призывали людей к молитве. Хорошо, что ей это варварство уже не пришлось пережить, как и голод, наступивший в скором времени, когда хлеб людям отпускали по карточкам. Великая нужда посетила всех, особенно в больших городах. Дамы, которые прежде крестьянку едва удостаивали взглядом, приезжали в деревни поездами, даже пешком добирались, чтобы за большую цену купить немного муки. И когда за деньги ничего уже нельзя было купить, они отдавали последнее – драгоценности, одежду и белье. Про одну такую бедняку рассказывали, что она вернулась домой без рубашки, отдав ее немилосердной крестьянке за булку хлеба. Крестьяне поняли, что наступило их время. Да, их время, когда слуги сидят на конях, а князья ходят пешком, как слуги. И они пользовались этим, накапливали богатство и продавали свои запасы лишь за кровавые гроши, ибо теперь на конях сидели они, власть находилась в их руках. В истории любимого народа было немало темных пятен, причинявших боль сердцу бабушки. Несмотря на обретенную свободу, будущее Словакии было неясно. Но бабушка не предавалась этой заботе. Она предоставляла ее тому, пути которого, хотя и непонятны иногда, но всегда верны, и который может привести к добру через самое тяжелое и горькое. Сколько бабушка Симонова плакала, когда ее последний внук, едва подлечившись в госпитале, в третий раз был отправлен на фронт и потом попал в итальянский плен. Она уже и не надеялась когда-нибудь его увидеть. Но, несмотря на то, что и на воле люди умирают от голода, он вернулся домой из плена и привез ей большое сокровище – глубокую веру в Бога. В плену он находился вместе с одним солдатом постарше, у которого дома были жена и маленькие дети. Его новый товарищ никогда не отчаивался, как другие, которые подчас даже собирали и ели ядовитые корни, чтобы умереть и избавиться от мук. «Если мне суждено умереть от голода, то на то будет воля Божья. Сам же свою жизнь я не намерен сокращать», — говорил он. Пленник читал свою маленькую Библию и, когда печалился, то пел духовные песни. Он никогда не сквернословил, не произносил злого слова, всегда терпеливый, он никогда не обижал, ни с кем не спорил, а делал добро, как только мог. Когда он познакомился с внуком бабушки Симоновой, то позвал его к себе, чтобы с ним почитать Слово Божье и помолиться. Нередко они до полуночи говорили о Божьих делах, пока молодой Симонов не познал Сына Божьего так, как знал его этот солдат. Когда он обратился к нему, то Господь простил все его грехи и даровал ему в этой великой скорби мир и радость в сердце, которые внук потом принес домой своей бабушке. При этих воспоминаниях из глаз старой женщины покатились слезы, но это были слезы радости. Если бы бабушке Симоновой в то время, когда она денно и нощно молила Бога сохранить внуку жизнь и привести его домой, кто-то сказал, что Бог ее услышит, но что она увидит смерть своего внука, она, наверное, отрицательно покачала бы головой и подумала бы, что этого ей не пережить. И вот она это пережила. Одна она осталась на свете и в глубокой печали, однако такой счастливой в душе, как никогда прежде. Смертельно больным возвратился ее внук с войны. Он был как срубленное дерево, которому уже не суждено зеленеть. Напрасно она варила ему всевозможные травы и коренья, чтобы подлечить его больной желудок. Не было для него лекарства. Когда-то, умирая с голоду, он мечтал о корке хлеба, но ему ее не давали. А теперь, когда у него было все – вкусный домашний хлеб, свежее молоко, яйца – его желудок ничего не принимал. Жизнь его угасала медленно, как свет на алтаре. Умирающий ни о чем не жалел и утешал себя и бабушку словом Божьим. Лежал тихо и поглаживал своими горячими от жара руками жесткие мозолистые руки бабушки. Лишь вспоминая виденное и пережитое на полях битвы, он становился таким грустным, что часами не произносил ни слова. Редко он об этом рассказывал. Однажды, глубоко вздохнув, внук сказал: «Война – это что-то ужасное, бабушка. У меня был товарищ, красивый парень, кровь с молоком, 18 лет, единственный сын у матери. Ночью он часто плакал от тоски по дому. Однажды наши окопы подверглись сильному обстрелу. Прямо около нас разорвался снаряд, и к моим ногам упала рука милого Иванка, все, что осталось от него. В первые дни мне казалось, что от горя и ужаса я сойду с ума. Днем и ночью я видел перед собой эту руку, хотя мы, его товарищи, и похоронили ее. И сегодня, еще закрывая глаза, я вижу ее перед собой. Он был так молод, красив и добр, а они его убили». В другой раз он проснулся от ужаса. «Чего ты боишься, дитя мое?» – заговорила с ним бабушка. «Ах, это сожженная сербская деревня! Старики, ломая руки, ходят вокруг горящих домов. Полуголые дети кричат от страха. Там лежит убитая молодая женщина, прижимая к себе живого ребенка. Он поднимает головку, умоляюще смотрит на меня. Я ему не могу помочь, мне надо идти вперед. Да если бы я и захотел помочь, все равно они от меня убежали бы, потому что я их враг. Ах, скорбь за всех этих людей меня убьет». Конечно, эта скорбь убила бы его, если бы он не мог утешиться тем, что Спаситель Иисус Христос умер за грехи и несправедливость всего мира, в том числе и за его грехи. Снова бабушка вспомнила последние дни своего внука. Еще перед уходом в страну вечности он здесь, на земле, обрел полный покой. Все ужасы прошлого оставили его и перестали мучить. Лишь мир и радость наполняли его душу. Когда сердце внука остановилось, он лежал перед ней с блаженной улыбкой на устах. Он уснул таким сладким сном, что никакой злой сон не мог его больше разбудить. Его похоронили, и бабушка осталась одна на земле. Умирая, внук припоручил свою бабушку Спасителю: «Господь Иисус Христос, предаю ее тебе, так как она остается одна». И он ее принял. Она днем и ночью чувствовала, что не одна, что он действительно с ней. Бабушка доплела нить, и скорбные мысли оставили ее. Она вышла во двор, где вокруг нее собрались все ее животные: куры, утки, индюшки, кролики все ждали милости из ее рук. Голуби и воробьи слетели с крыши, прибежали дворовый пес и черно-белый кот, чтобы встретить свою хозяйку. Они так хорошо понимали друг друга, ибо живущий с Богом живет в ладу и с его природой. Для всех у бабушки находилось доброе слово и приветливый взгляд. Издали доносился вечерний колокольный звон. Глава 10. На берегу быстрого Вага, может быть, там, где когда-то сиживала Марийка, теперь сидела Аннушка Янковская. Они с Дорой Ужеровой выстирали белье, которое теперь сушилось на солнце. Перед ней уже стояла большая корзина с высохшим бельем. Дору позвал домой пастушок, сказав, что к Ужеровым приехали гости. Аннушка осталась на берегу одна и невольно задумалась о том, что произошло за последние недели. Ей показалось, что уже много времени прошло с тех пор, как она когда-то здесь сидела и ее позвали домой, потому что заболел дядя Матьяс. Как с тех пор все изменилось, не только вокруг, но и внутри нее. Она ежедневно благодарила Отца Небесного, что Он ей вернул Отца. Она старалась быть утешением Ему, и действительно, теперь Он уже не был таким печальным. Но что все это было в сравнении с той радостью, которую дарила ей Его любовь? Как они до сих пор могли жить друг без друга? Аннушка радовалась, еще только заслышав шаги Отца. Но она понимала также, что и она – Его солнышко на земле. Как он старался раскрыть перед ней Божью истину. Какие чудные часы они проводили теперь со Словом Божьим, особенно с тех пор, как вернулись к себе домой Сенины. Она вспомнила, как кто-то постучал в их дверь и вошел незнакомый человек с приветливым лицом, который предложил им Слово Божье и христианскую литературу. Отец пригласил его сесть, а дочь поспешила приготовить для гостя угощение. Когда она вернулась, на столе лежала стопка книг, которые отец купил для нее. С тем милым человеком было так приятно беседовать. Когда она принесла Библию, некогда принадлежавшую ее матери, чтобы показать, сколько она уже прочитала, гость с удивлением обнаружил на первой странице надпись «Марийка Скали куплена у книгоноши Экс». «Как вам попала эта книга?» – спросил он. 19 лет назад я ее продал молодой девушке, на которую вы очень похожи. В то время и я был еще молодым человеком. Война прервала мою деятельность, и я долго не мог распространять христианскую литературу. Лишь 2 года назад я смог вернуться к своему любимому делу». Господин Экс остался у Янковских на ночь и узнал все об их судьбах. Довольно долго новый знакомый жил у них, пока распространял книги в Заровце и его окрестностях. И каждый вечер он толковал им священное писание. Не одни Янковские присутствовали при этом. Приходили также все Ужеровы, Сенины, Рашевы и бабушка Симонова. Потом пришли и Миловы. И привели с собой ключа. Жена Сенина пригласила свою тетю. Люди охотно покупали книги. Среди предлагаемой литературы был и небольшой песенник с новыми песнями. У книгоноши был приятный голос, он хорошо пел и каждый вечер разучивал с ними 2 песни из сборника. Узнав, что Аннушка знает ноты, он подарил ей песенник с нотами. Он же и сказал Матьясу, что один человек в округе продает физгармонию, что инструмент в хорошем состоянии, но так как его хозяин переселяется в Венгрию, то хочет продать эту вещь совсем недорого. Физгармония – это клавишный музыкальный инструмент, по форме напоминающий небольшое пианино, а по звучанию – орган. Книгоноша посоветовал Матьясу купить физгармонию. Аннушка, по его словам, в скором времени научится играть на ней, так что они потом смогут сами выучить все песни. Матиас предложил использовать на покупку деньги, положенные в банк на имя Аннушки. «Я охотно продал бы часть земли, чтобы доставить тебе радость», – сказал он тогда. «Но земля сегодня очень дорога. Деньги теряют свою цену, а земля потом тебе останется». Господин Экс с этим тоже был согласен, даже посоветовал отцу купить еще земли, так как, по его мнению, это самое надежное капиталовложение. И отец действительно прикупил немного земли, но об этом Аннушка не думала. Ах, ни о чем она не заботилась, потому что у нее был такой мудрый отец. Теперь физгармония стояла в задней комнате, и Аннушка брала уроки музыки у жены учителя. У нее были поразительные успехи в учебе, потому что она всегда молилась, чтобы Господь помог ей. Как ей хотелось играть на своем собственном инструменте. Вот если бы матушка ее могла услышать.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть этого рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Давид в Псалме 22 выражает такие слова. Мы прочтем его. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил

Елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни».

Израильский народ, который вернулся из вавилонского плена в Иерусалим во время поста, очищение молитвы вдруг услышали объявление левитов. «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославные и превысшие всякого славословия и хвалы имя Твое». Книга Неемии 9.5. Это служение в прославлении имени Бога состоялось после того, как народ израильский вернулся на родину после 70 лет вавилонского плена. Теперь они восстанавливали свою столицу, города страны. Точно так же они обновили свое служение Богу через пост и исповедание грехов своих и в преступлениях отцов своих. Затем они стали поклоняться Господу, Богу своему. И вот тут израильтяне были призваны прославить имя, которое превыше всякого славословия. Это имя Божие действительно является чудным. Так даже написано в Священном Писании пророк Исаия 9.6. Пророк предсказывает даже, что Бог воплотится и что нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности и так далее. Читая Священное Писание, мы заметим, что Бог проявляется людям с самыми различными именами. Имена Бога зависят от того, кем или с чем Он является людям. Родившись на земле как человек, Он назван чудный, ибо это великое чудо, что Бог принял плоть. После своего рождения Христос стал пребывать среди людей, и потому Он назван Эммануил, Матфея 1.23, что в переводе означает «с нами Бог». Пострадав во плоти на кресте и искупив нас кровью Своей от вечного суждения, Он носит имя Искупитель. К церкви в день восхищения Он придет как Избавитель, ибо избавит ее от мира, как жених, ибо церковь Его невеста, как Царь, ибо Господь имеет небесное царство, и церковь станет царевной. И у Бога совсем не так, как у людей. Бог желает, чтобы Его имя обитало в сердце человека. Великие же люди, как государственные деятели, генералы, называют города, улицы и деревни своими именами. И даже артели, сапожные, швейные мастерские своими именами. Хотя между именами генералов и сапожными, швейными мастерскими нет ничего общего. Мой друг рассказывал случай, которому он был свидетелем во время службы в армии. В казарму вошел офицер, и один из сержантов закричал смирно. Солдаты вскочили со своих мест и замерли по стойке смирно. Но в этот момент в дверях показался другой офицер, но более высокий по званию. Растерявшийся сержант скомандовал еще смирнее. Неизвестно, какую еще команду можно было бы дать, если бы появилось еще несколько офицеров. Но все это плод житейской гордости. Вообразим себе сейчас совершенно иную картину. Когда Господь наш ходил в страну Гадаринскую, думаете вы, что Его встречали государственные чины или хотя бы руководители города? Нет, конечно. Да и одет был он просто как странник. И встречает его лишь один человек, и притом одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, потому что нечистый дух долгое время мучил его так, что люди его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Представим себе теперь, что Господь наш явился этому человеку в царском сане и блеске. Какая была бы от того польза? Но этому одержимому и несчастному человеку он явился врачом, исцелителем и освободителем. Этот человек нуждался именно во враче.
И Господь наш явился ему таковым и исцелил его. Другой случай. Господь наш распят. И с ним еще два разбойника. Один из распятых злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Кто мог бы в это сложнейшей обстановке помочь осужденному за злодеяние, дать ему прощение? Конечно, никто. Но тот, который был за грехи наши распят, и в котором даже разбойник увидел не просто Иисуса Назарянина, а Мессию, Христа Божия, и назвал распятого Господом, и его разбойник просит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Этими словами он признал распятого Иисуса за Царя Неба. Он, только Он, Господь наш, мог открыться разбойнику так, как говорит пророк Михея 7:18: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления?» Разбойнику, обремененному своими злодеяниями и осуждением всего народа, не нужен был Бог, осуждающий и обрекающий на вечные муки. В этот момент ему нужен был именно Бог, прощающий и не вменяющий преступления. И таким открылся Господь разбойнику. Результат вечного оправдания и спасения во Христе. Я теперь уже мечтаю, когда буду в вечности, поговорить с бывшим разбойником и поделиться с ним нашим общим спасением во Христе Иисусе.

Да, у нашего Бога чудное имя, и оно выше всякого словословия, и величайшей хвалы достойно имя Его, ибо имя Его всегда соответствует нужде нашей. Мы привыкли к тому, что Бог наш многомилостивый, долготерпеливый, милосердный, и что Бог наш есть любовь. Мы знаем даже, что тех, которых Господь спасет, Он сам отрет им слезы. Таков Бог к тем, кто обращается к Нему за помощью, и то лишь еще ненадолго. Время благодатное и спасение приходит к концу. Тогда Бог наш к неверующим явится совершенно новым именем, как, например, следующее: Мститель, Бог карающий, Бог есть судья праведный. И кто устоит, когда Он явится? Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Спрашивает пророк Наум 1:6. А в следующем, 7 стихе Наум говорит: Бог благ, благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но это уже для верующих. Достаточно вспомнить людей, которые уже встретились с Богом, как судьей. Это крупнейшие темнилы атеисты, как Вольтер в Европе, Ярославский в России, Пейн в Америке и так далее. Последнюю ночь своей жизни Вольтер прокричал в молитве о пощаде. Его последние слова были: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад. О Христос, о Иисус Христос!» Подобная смерть была и у председателя Лиги безбожников Ярославского. Он, находясь на смертном одре, просил у рядом стоящего вождя народа: «Сожги все мои книги, смотри, вот он здесь, он ждет меня, сожги все мои книги». Такая же смерть была и у американского писателя Томаса Пейн, автора антихристианской книги «Век разума». Его предсмертные слова были: «Я бы отдал миры, если бы имел их, чтобы моя книга «Век разума» никогда не была бы напечатана. О Господь, помоги мне, Христос, помоги мне, будь со мной». Быть покинутым всеми – это ад. А долголетний, воинствующий безбожник Эдуард Гиббон, умирая в ужасе, шептал: «Какая тьма!» Все эти люди высмеивали и отвергали благодатную милость Божию. А встреча с Богом, судьёю, их ужасно страшила. Сегодня еще Бог всем людям является в любви, свете и спасении. Пока еще Он – Бог прощающий, Бог освобождающий. Сегодня еще Он может быть для всех призывающим Бога быть прибежищем. Кто устоял в скорбях, гонениях, страданиях? Имя Господа Бога – крепкая башня. Имя Господа – утешительно для всех прибегающих к Нему. Бог открыл людям имя Свое, воскресение всем, кто призовет Его. Люди, спешите призвать Его во спасение, пока это еще возможно. Превыше всякого словословия и хвалы имя Твое – Божие.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему «Напрасные сожаления». Мы говорили о категории людей, которые страдают от сознания того, что провели львиную долю своей жизни вне Царства Божьего. Они погружаются в депрессию, потому что растратили понапрасну так много времени и упустили столько возможностей творить добро и помогать людям. Они полны напрасных сожалений. Если вы христианин, то важно уже не то, кем вы были, а то, что вы представляете собой сейчас. «Я прощен, примирен с Богом кровью Его Сына, умершего на кресте. Я — дитя Божие, усыновлен им и принят в Его семью. Я — сонаследник Христу и иду к славе. Вот что я есть сейчас. И я благодатью Божию есть то, что есть». Первое послание к Коринфянам 15:10.

Тема нашей передачи сегодня – страх будущего. Давайте прочитаем библейский текст. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. Эти слова подводят нас к размышлениям о еще одной причине духовной депрессии. Дьявол изобретателен и хитер. Он досконально знает все тонкости человеческой натуры. Он никогда не оставляет своих попыток сбить нас с истинного пути. Он вновь и вновь нападает на нас, используя для этого любую возможность, тем более, что человеческая натура представляет их сколько угодно. Он не гнушается ничем, лишь бы поставить под сомнение и исказить Божье Слово. Он без колебаний противоречит тому, что сам же говорил нам минуту назад. Его единственная цель – опорочить имя и дело Бога. Создав этот мир, Бог был доволен делом рук своих. Дьявол, охваченный завистью и ревностью, решил разрушить замысел Бога. Свои усилия он сосредоточил на человеке, как на самом высшем и прекрасном его творении. Он обманул женщину, она, в свою очередь, ввела в заблуждение своего мужа. В результате люди пали. Но история человечества на этом не закончилась. Бог вознамерился спасти человека и создал величественный план искупления. Искупление – дело не менее великое, чем само сотворение мира, поскольку греховные, падшие люди должны быть искуплены и восстановлены в своей первозданной чистоте, а с ними и весь падший мир в целом. Поэтому очевидно, что самая главная забота нашего врага, дьявола, каким-то образом опорочить это Божье дело. Особенно жестко нападает он на наследников спасения, христиан. И депрессия является очень эффективным орудием для дьявольских атак. Он специально вводит нас в нее. С ее помощью он хочет превратить нас в подавленных и унылых христиан, которые будут производить жалкое впечатление обремененных непосильной тяжестью людей. Если ему не удастся сломить нас, заставив увязнуть в прошлом, то он прибегает к другому способу, внушает нам тревожные мысли о будущем. И стих, который предпослан этой передаче, обращен как раз к людям, чья духовная депрессия объясняется страхом перед будущим. Обратите внимание, как умело дьявол меняет тактику. Он использует методы, на первый взгляд, диаметрально противоположные. Как только люди начинают правильно относиться к прошлому, он тут же принуждает их беспокоиться о будущем. Результат тот же. В настоящем они по-прежнему угнетены. Вы успокоили их, объяснили, что грехи прощаются, даже этот их особенный грех, который казался таким исключительным. Вы ясно показали, что, хотя они действительно попусту тратили время, Бог воздаст им за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. На это они отвечают: «Да, конечно, но...» И тут же начинают говорить о своих страхах и тревогах по поводу будущего. Примером такого человека является Тимофей. Страх перед будущим был у него развит в высшей степени. Поэтому Павел и писал ему свои письма. Боязнь трудностей и страх перед грядущими опасностями ставил Тимофея в чрезмерную зависимость от Павла. И цель обоих посланий – помочь Тимофею справиться с этой проблемой и выработать правильное отношение к будущему. Каковы причины этого состояния? Бесспорно, в большинстве случаев оно обусловлено особенностями темперамента. Мы все рождаемся разными, с какими-то своими, отличающими нас от других чертами. У каждого свои достоинства и свои слабости. Уже про маленького ребенка можно сказать, выражаясь фигурально, на каком месте он упадет. Каждый склонен падать, спотыкаться о свою конкретную корягу,
Разумеется, мы обладаем общим для всех набором характеристик и свойств. Свойства-то одни, но вот пропорциональное их соотношение у каждого человека свое. Этим и обусловлено различие в характерах. Очень важно никогда об этом не забывать. Но, возразит кто-то, мы теперь христиане, а когда человек становится христианином, то все эти различия упраздняются. Такое мнение – самая серьезная ошибка в отношении ко всему вопросу в целом. Во всем мировоздании нет перемены более кардинальной, более глубинной, чем та, которая описывается как духовное возрождение. Это работа Бога в человеческой душе, когда Он вживляет в нас божественное и духовное. Однако духовное возрождение не меняет темперамента человека. И став христианином, вы никоим образом не перестали быть самим собой. После спасения и обращения Павел в основных своих характеристиках остался тем же человеком, что и раньше. Он не превратился в какого-то другого. Петр так и остался Петром, а Иоанн — Иоанном. Их человеческие черты и особенности не изменились. Именно здесь с особой силой проявляется слава христианской жизни. Бог через Святого Духа распределяет свои дары по-разному. Однако основа нашей личности и темперамент остаются теми же самыми. Некоторые люди уже по своему темпераменту нервны и легко поддаются страху. Павел сам, мне кажется, принадлежал именно к этому типу. Он был нервным человеком и не имел врожденной уверенности в себе. В Коринфе он пребывал в немощи и в страхе, и в великом трепете. Первое послание Коринфянам 2:3. По своей природе он был робким человеком, от вне нападения, внутри страхи. Второе послание к Коринфянам 7:5. Есть и другие люди, уверенные в себе, смелые. Они не боятся ничего, берутся за любое дело, остаются верны в себе в любой ситуации. Люди и того, и другого типа — христиане. И вы видите, насколько они фундаментально различны. Люди, боящиеся будущего, зачастую имеют возвышенное представление о христианской жизни. Они осознают, что быть христианином совсем нелегко. Они понимают, что это подразумевает следование за Христом и духовную битву. Они читают Новый Завет и отдают себе отчет в величии, стоящей перед ними задачи своего призвания. Но именно это подчас и угнетает их, потому что они в равной степени осознают свою собственную малость. Они прекрасно видят свои недостатки, поэтому они говорят: «Кто я такой, чтобы жить христианской жизнью?» Или им свойственна та общая тревожность характера, когда человек боится или того, что может случиться, или страданий, которым он может быть призван. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – страх будущего. Я помню, как одна дама делилась со мной своими переживаниями. «Да, я верю. Но я не уверена, что вправе назвать себя христианкой». На мой вопрос «почему так?» она отвечала: «Я читаю книги о людях, которые за свою верность Христу подвергались преследованиям и гонениям. И я представляю, как мне пришлось бы столкнуться с тем же самым». У нее был сын 3 лет, и она говорила: «Вы знаете, если бы вопрос действительно стал так, или отречься от веры, или отказаться от моего мальчика, то я не знаю, как бы я поступила. Сомневаюсь, что в такой ситуации у меня достало бы мужество поставить Христа на первое место или при необходимости пойти на смерть». И вот поэтому она считала, что не имеет права называть себя христианкой. До сих пор ей никогда не приходилось проходить через подобные испытания веры, и вполне возможно, что никогда и не придется.
но сама предполагаемая возможность этого угнетала ее. Страхи воображаемых будущих ужасов зачастую просто душат таких людей, захватывают их до такой степени, что они не в состоянии действовать в настоящем. Павел находился в темнице, и Тимофей начал беспокоиться, чем все это кончится. А что, если Павла казнят? Как сможет тогда он, Тимофей, в одиночку справляться с возникающими в церкви трудностями? А вдруг поднимется новая волна преследований, и их жертвой станет уже сам Тимофей? Павел твердо отвечает ему, что он не должен стыдиться его, Павла, и его страданий. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Второе послание к Тимофею 1:8. Так что же нам делать в такой ситуации? В первую очередь, надо отличать разумное и даже полезное предвидение возможных затруднений от бессмысленной, парализующей тревоги. Мы должны думать о будущем. Но Писание неоднократно предостерегает нас, беспокоиться о нем не надо. Призыв «не заботьтесь о завтрашнем дне» означает «не впадайте в грех, искушающий душу тревоги о завтрашнем дне». Но это не отменяет предусмотрительности. Если бы это было так, то крестьянин не пахал бы и не сеял. Крестьянин смотрит в будущее, но он не проводит все свое время в беспокойствах и тревоге о конечном результате своих трудов. Нет, он обдумывает будущее, возможные перспективы, а затем оставляет эти мысли. Люди же, о которых мы говорим, целиком и полностью находятся во власти страхов перед неведомым будущим. А это всегда неправильно. Даже мирская поговорка гласит «не переходи мост, пока не подойдешь к нему». Одинаково бессмысленно тратить время на беспокойство о прошлом, которого уже все равно не изменишь, и тревожиться о будущем, которое на данный момент скрыто от нас. Живите в настоящем так хорошо, как только можете. Но апостол переходит в своих рассуждениях на более высокий уровень и учит нас важнейшей духовной истине. Сначала он выговаривает своему младшему соподвижнику, а затем напоминает ему, а заодно и нам, об одной важной вещи. Павел говорит: «Дал нам Бог духа не боязни». В словах Павла слышен упрек, поскольку Тимофей в это время грешил тем, что позволил своей душе стать пристанищем страха. Дух боязни схватил его мертвой хваткой. Суть нашей проблемы состоит в неумении осознать то, что Бог дал и продолжает давать нам — дар Святого Духа. Прежде всего, необходимо хорошенько взять себя в руки. Мы должны напомнить себе о некоторых вещах. Павел, в сущности, говорит: «Тимофей, ты, похоже, думаешь о себе и о жизни так, как будто ничего не изменилось, и ты все тот же обыкновенный человек. Но, Тимофей, ты уже другой, ты христианин, ты родился свыше, и Дух Божий пребывает в тебе. А ты смотришь на вещи так, как смотрел бы на них ты, прежний Тимофей. Разве все мы не страдаем тем же недугом? Хоть мы и верим в истину, хоть мы и были рождены свыше и являемся, безусловно, чадами Божьими, но по инерции мыслим так, как мыслят мирские люди, которые еще не возрождены духовно. Мы позволяем своему воображению рисовать картины будущего. Мы думаем о своей слабости и о величии задачи, к выполнению которой призваны. И нам кажется, эта задача нам не по плечу. И мы опускаем руки и впадаем в уныние, вместо того, чтобы напомнить себе о даре Святого Духа. Все наше отношение к жизни и будущему должно быть совершенно иным. Нам следует смотреть на страдания, как и на все в этом мире, под абсолютно новым углом зрения. Да, есть неведомое будущее, есть высокое призвание, есть преследование. Да, мы можем столкнуться с противодействием, ведь враг не дремлет. Но
Не стоит останавливаться на этом. Лучше пойти в своих размышлениях дальше и сказать себе: «Да, все это так, но Дух Божий обитает во мне». И тогда ваш взгляд на мир совершенно изменится. Важна не правда о нас, важна истина о Боге. Размышляя о силе Святого Духа, мы приводим в равновесие свой душевный мир. Доктрина перестает быть сухим учением, она действует в нашем сердце и уме, и мы обретаем способность видеть всю ситуацию ясно. Темперамент нам дает Бог. Но это не означает, что можно позволять темпераменту командовать собой. Руководить и управлять нами должен Святой Дух. Естественный, душевный человек всегда находится под властью своего темперамента. Он ничего не может с этим поделать. Разница между душевным человеком и христианином заключается, в частности, в духовном возрождении, через которое прошел христианин. И благодаря этому духовному возрождению в душе христианина действует более высокая контролирующая инстанция, которая способна обуздать даже его темперамент. В тот момент, когда в наше сердце входит Святой Дух, он начинает контролировать все. Он дает нам силу идти своим собственным, неповторимым путем, используя наш темперамент и даже превращая его в нашего союзника. Это одно из чудес искупления. Темперамент остается, но он больше не командует парадом. Теперь поговорим об этом поподробнее. Дал нам Бог духа небоязни. Перед нами поставлена задача. А мы знаем свои слабости и боимся, что она нам не по силам. Однако даже слабовольным людям дарована сила. Это значит, что она доступна абсолютно всем. Ее доступность всеобъемлющая во всех смыслах этого слова. Вы опасаетесь, что вам не удастся жить христианской жизнью? Пусть ответом на ваши страхи станут следующие слова. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи 12 и 13. Страх и трепет остаются. Однако Бог дает нам возможность действовать благодаря Его силе, которая производит в вас и хотение, и действие. И это применимо не только к битвам с искушениями и грехами. Это означает также, что вам будет дана сила выносить страдания, двигаться вперед, невзирая на обстоятельства, держаться и стоять до конца. Более того, это означает, что самому робкому и боязливому может быть дана такая сила, что он преодолеет страх смерти. Вы видите это на примере Петра, который боялся смерти и из-за этого страха даже отрекся от своего Господа. Чтобы спасти свою жизнь, он клятвенно отрекся от Него, благословенного Господа, своего величайшего благодетеля. Но впоследствии, как описано в книге Деяний, Дух силы вошел в него. Теперь Петр готов умереть, готов пойти против властей. Он не дрогнет ни перед чем. Это одно из самых замечательных событий в истории Церкви. И подобные события происходят вновь и вновь. Прочтите биографии христиан-мучеников. Вы обнаружите, что не только сильные, мужественные мужчины, но и слабые женщины и девушки, и даже маленькие дети со славой погибают за Христа. Сами по себе, своей силой, они не смогли бы это совершить. Однако им был дан дух силы. Далее Павел говорит о любви. Почему он упоминает ее здесь? Какова главная причина того, что дух боязни поселяется у нас в душе? Ответ — мое «я». Любовь к себе, забота о себе, стремление защитить себя. Охваченные страхом люди в самом деле чересчур поглощены собой. И именно в «я» входит дух любви. Вы никогда со своим «я» сами не справитесь. Конечно, можно уйти от мира и остальных людей, но от себя-то не уйдешь. Есть только один способ избавления от своего «я».
уйти с головой в мысли о ком-то или о чем-то. Тогда не будет уже ни времени, ни желания без конца думать о себе. Слава Богу, Дух Божий делает это возможным. Ведь Он не только Дух силы, Он еще и Дух любви. Благодаря Духу мы обретаем способность любить Бога, великого Бога, сотворившего нас и искупившего нас, свое, ставшее жалким, достойным лишь преисподней творения. Он возлюбил нас любовью вечной. «Задумайся об этом», — говорит Павел Тимофею, «и любовь Божья настолько захватит тебя, что ты забудешь о себе. Дух любви». Он избавит вас от поглощенности собой, эгоцентризма и депрессии, происходящих от тревоги за себя. Депрессия очень часто бывает результатом сосредоточенности этого «я» на себе, любимом. Так что поговорите с собой об этой неприходящей, дивной любви Бога, того Бога, который не пожалел своего единородного Сына и отдал Его ради спасения нас всех. Никогда не позволяйте себе забыть, что Дух Святой пребывает в вас. В сердце не будет больше страха, одно только желание прославить того, кто отдал за вас все.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь обращаемся к Слову Божию, к Откровению Иисуса Христа и Анну. Мы продолжаем рассматривать вторую и третью главы. Сегодня я буду читать места Священного Писания, относящиеся к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церквам. И пусть Господь благословит каждого из нас, слушая эту радиопередачу «Луч надежды».

Мы сегодня вновь обращаемся к откровению Иоанна Богослова и будем читать из 2 и 3 глав этого повествования. В прошлый раз, если кто помнит нашу прошлую радиопередачу, то мы рассматривали обращение Господа к Ефесской и Лаодикийской церкви. Сегодня тема наша «Пергам, Фиатира и Сардис». В прошлый раз я уже упоминал, что каждой церкви Господь дает какое-то обетование. Ангелу Ефесской церкви говорит Господь: «Дам тебе право вкушать от древа жизни». А также Лаодикии было сказано: «Дам тебе право сесть на престоле моем». Господь не оставляет также и следующие три церкви – Пергамскую, Фиатирскую и Сардисскую. И каждый из них что-то дает, как свои обетования. Одной церкви он говорит: «Ты получишь манну и белый камень». Другой церкви сказано: «Ты будешь иметь власть над язычниками и дам тебе утреннюю звезду». И третьей церкви было сказано: «Ты получишь белые одежды, я не изглажу тебя и имени твоего из книги жизни, исповедую имя его или имя ангела перед отцом и ангелами небесными». И также в Смирнской и Филадельфийской церкви есть свои обетования, но о них мы будем говорить, если Господь позволит, в следующий раз. А сегодня мы рассмотрим, что сказал Господь Сардисской, Фиатирской и Пергамской церквам. Итак, читаю первое место Священного Писания, вторую главу Откровения Иоанна, начиная с 12 стиха по 17. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Из прочитанного совершенно ясно, что Господь призывает пергамского ангела или пастора церкви, чтобы он покаялся и ревностно служил своему Господу. Но прежде чем мы обратимся к увещанию Господа данной церкви, мы давайте посмотрим на историческое прошлое города Пергама. Древний Пергам был крупнейшим городом в Асии. Уже в 282 году до Рождества Христова он стал столицей селевкидов –

Мы знаем, что Селевкий был одним из полководцев Александра Македонского. И когда царство Александра Македонского разделилось на четыре части, Селевкий имел одну из этих частей. И вот он сделал центром своего государства город Пергам. Город Пергам был построен на холме конической формы. Средиземное море, удаленное от него на 25 километров, можно было рассматривать со стен этого города. Царственный город, крупнейший культурный центр Асии. В этом городе была огромная библиотека, насчитывающая более 200 тысяч свитков. Это была вторая библиотека по размеру после города Александрии. Мы помним еще с детства слово «пергамент». Пергамент от слова «пергам» изобретен был учеными из шкур животных и намного превосходил папирус, который делался из тростника в Египте на реке Нил. Идолопоклонники Пергама построили огромный храм своему идолу, главному греческому богу Зевсу. О, действительно, это был престол сатаны, и жертвенник этого престола был похож на трон в 10 метров высотой. Знаменитый пергамский врач Асклепий Сатер сделал эмблему для своего офиса. И эта эмблема и жива и сейчас. Змея и чаша. Эмблема дьявола спасающего. Сегодня не только врачи знакомы с этой эмблемой. Этот город был назван Господом престолом сатаны. Почему? Потому что там очень возвеличивался культ кесаря. Христиане должны были назвать кесаря Богом. И тот, кто отказывался это делать, тот, конечно, был умерщвлен. Говорит Господь, что там, в этом городе, был умерщвлен верный свидетель его Антипа. Тертуллиан, один из отцов церкви, рассказывает, что Антипа был изжарен живым в бронзовом быке. Антипа был свидетелем Христовым. Но в этой церкви, в церкви Пергама, было учение Валаама. Повод к отступлению от истины, блудодеяние с дочерями Маава. Вот что напоминает нам это имя. Там же было место и учению николаитов, то есть политики компромиссов и вседозволенности, греха и всякого разврата. И Господь говорит: «Я это учение ненавижу. А если не так, если не покаешься, то я приду к тебе и сражусь с ними, не с тобой, нет, но с ними, с этими идолопоклонниками, с развращенными людьми, сражусь мечом уст моих». Об этом мы читаем в 16 стихе. Итак, Господь призывает Пергамскую церковь к чистому учению, к чистому служению перед лицом Божьим, к борьбе против ложных учений. И Он говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Интересно, историки свидетельствуют, что когда-то Иеремия спрятал в кувшине в пещере манну, ту манну, которая хранилась когда-то у евреев. Но настанет момент, по верованию иудеев, придет Мессия, и он найдет этот кувшин с манной. А Господь говорит побеждающему пергамцу: «Дам, обязательно дам вкушать эту сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Смотрите, дорогие друзья, какое обетование. Господь обещает дать манну, то есть хлеб небесный или хлеб ангельский, о чем мы можем читать в 77-м псалме. Христос себя когда-то называл: «Я есть хлеб жизни». То есть, другими словами, «Я дам тебе вкушать меня самого». Он говорит, что даст белый камень. У евреев существует легенда о том, что вместе с манной, когда Господь давал эту манну с неба, падали драгоценные белые камни. История говорит, что древние люди Востока давали белый камень тем, которые были оправданы на суде. И черные камни получали те, которых суд осуждал на какое-то наказание. Господь говорит, что побеждающему пергамцу будет вручен белый камень, и на этом белом камне будет написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
какое чудесное обетование. Наши имена записаны на небесах. И эти имена Господь знает. И наступит день, когда Он каждого истинного христианина назовет по имени. Обратимся к следующему повествованию о Фиатире. В Фиатирской церкви написано следующее. Со второй главы начинаем читать с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась, и вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам ваших. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». И дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Так заканчивается вторая глава. Город Фиатира был городом торговли. Красивые суконные шерстяные ткани, красильни, ткацкое производство, различные кооперативы – вот что наполняло этот город. Общественный труд. Нет гонений, нет преследователей. Полное благополучие. Женщины были первыми людьми города, потому что они свой авторитет набрали на своих фабриках. Они ведь трудились там. Они делали эти шерстяные и суконные ткани. Они занимались красильным и ткацким производством. Там была полная свобода Иезавели. Иезавель учила блудодействовать и вводить в заблуждение. То есть насаждалась та свобода, где женщина стала центром внимания в церкви. Свобода всякому разврату, свобода всякому идоложертвенному, свобода компромиссам. Иезавель, мы знаем по Писанию, погубила Ахава. Она руководила Ахавом, как мальчиком. Она безраздельно царствовала в Израиле. И мы знаем ее последствия. Собаки съели ее тело. И дети ее не получили великого наследия. Мы можем сказать, о, это было очень давно. Да, это было давно. Но служение Иезавели продолжается и в наши дни сегодня. Нам хорошо известно, что уже множество церквей вместо братьев имеют пасторами своих женщин. Женщины руководят церквами. Я встречался с такими людьми уже здесь, в Америке. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что женщины – это те, на которых не надо обращать никакого внимания. Нет, нет. Слово Божие нам оставляет прекрасные примеры через Мариам, через Девору, через Алдаму, через Анну, через четырех дочерей Филиппа. Мы знаем, что были прекрасные женщины, которые ходили по путям Господним. Слово Божие говорит о Иезавели, что она убила пророков Господних. Это был злой гений в государстве. Ну а что же за глубины сатанинские? О чем здесь говорит Господь? Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, во второй главе, 10 стихом. А глубины сатанинские в наши дни – это колдовство, это магия, это прорицание, это заклинание, это волшебство, это гадание, это заговоры и так далее, и так далее. И этим занимаются в большинстве своем женщины.
Сегодня и в церквах также много очень различных пророчиц. На мой взгляд, странно бывает, что люди больше слушают пророчиц, нежели самых ответственных служителей церкви, пасторов, пресвитеров. Я не берусь судить, правы ли люди или нет, но Слово Божие говорит нам, что мы, в первую очередь, должны смотреть на тех, кто отвечает за церкви в целом. Иисус говорит: «Держите то, что имеете, пока приду». И кто побеждает, и кто соблюдает заповеди Господни, тот будет иметь власть над язычниками. А власть эта, конечно же, в слове. Когда проповедник говорит язычникам о покаянии, и они обращаются к Богу, когда они с глубоким вниманием внимают тому, что говорит служитель, когда они сами становятся служителями. Господь говорит: «Я буду пасти таковых жезлом железным, в строгом требовании чистой христианской жизни, без компромиссов со грехом». О, какое это счастье находиться под рукою Господа нашего! И последнее обетование: «И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Звезда утренняя. Звезда утренняя – это сам Господь Бог, сам Иисус Христос. «Дам тебе самого Христа», – так говорит Слово Божие нам. Так что же нам лучше иметь: великую скорбь для таких страшных переживаний или самого Иисуса Христа, чтобы быть готовым встретить Его и освободиться от великой скорби? Господь говорит, что мы можем иметь звезду утреннюю, как обетование. Обетование воскресения после смерти сна. Обетование, как победу над Люцифером, над Деницей, сыном Зари. Обетование, как обладание великой славой у Господа. Обетование, как обретение Христа, звезды светлой и утренней. Что может быть выше и что может быть радостнее иметь то, что Господь представляет нам? Дал бы Господь, чтобы мы оказались только верными Ему. Итак, обращаю ваше внимание на третью церковь, на город Сардис. Третья глава с 1 стиха. Вот что она говорит нам. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим, перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Сардис. Исторически это был сказочно богатый город. В нем, говорят, было очень много золота. Там находился царь Крес, великий царь Сардиса. Он начал войну с Киром, но был побежден, потому что не бодрствовала стража, и город пал. Имя Крес стало именем нарицательным. Говорят, он богат, как Крес. Другими словами, он очень богатый человек. А Иисус говорит: «Бодрствуй, но ты носишь имя, будто жив, на самом деле мертв, дела твои несовершенны, дела твои мертвы, и потому я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь дня посещения моего. А потому, говорит Господь, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. А если же не будешь бодрствовать, говорит Господь, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Каждому из нас звучит это слово сегодня, потому что оно очень важное, потому что оно связано с пришествием Господа за церковью. Нам надо вспомнить, что мы приняли из рук Господа. Нам надо вспомнить те слова,
которые мы слышали от Него. Мы должны хранить то, что имеем в руках своих, в сердце своем. Мы должны обращаться к Нему с покаянием, потому что это воля Божья. Мы ждем Иисуса Христа, мы хотим Его встретить. Но если не будем бодрствовать, Он придет и накроет нас, как тать приходит ночью. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Господи, неужели в нашей церкви, неужели среди нас всего несколько человек, которые не осквернили одежд своих? Видишь ли ты лично меня среди таковых? Или, может быть, я уже давно запачкал одежды свои? Может быть, ты уже изгладил имя наше из книги жизни? И уже не будешь исповедовать имя наше перед лицом Божьим, перед ангелами небесными? Сегодня есть о чем подумать каждому из нас. Сегодня еще раз Господь призывает нас, чтобы мы встряхнулись, чтобы мы ободрились, чтобы мы оставили то, что не славит святое имя Божье. Дай нам, Господи, силы в борьбе с грехом, чтобы Он не умерщвлял нас, не сделал нас тряпкой бесполезной. Господи, грех все убивает. Убивает и чувство, убивает совесть, убивает красоту. Помоги нам, Господи, чтобы грех этот не владел нами. Удостой нас, Господи, чтобы мы могли вкусить сокровенную манну. Удостой нас, Господи, чтобы мы имели белый камень и новое имя. Удостой нас, Господи, иметь власть над язычниками, чтобы Ты пас нас, чтобы нам можно было получить утреннюю звезду. Удостой нас, Господи, сохранить свои одежды, чтобы они были, чтобы мы были достойны. Дай нам сил в борьбе с грехом и помоги нам во всем. Итак, дорогие друзья, сегодня мы обратили свое внимание на три церкви: на Пергамскую, Фиатирскую и Сардисскую. Прочтите еще раз эти обращения Господа к этим церквам. И, может быть, Господь больше скажет вам через Духа Своего Святого, чем вы могли сегодня услышать. Богу нашему поклонимся и прославим Его святое великое имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Вадим Каратаев возвращается на автобусе из школы домой. На одной из остановок рядом с ним садится пьяный мужчина. Вадим, не перенося запаха водочного перегара, пересаживается на другое место. Но мужчина следует за ним и опять садится рядом.
2: Чего к парню-то прицепился? Уж если напился, так сидел бы и молчал. А то какой пример молодым показываешь, а?
3: Я и есть очень хороший пример.
2: Ничего
3: себе. Я настоящий пример того, каким не нужно быть. Я, если хотите знать, отрицательный герой. Разве не так, парень?
4: Да, в этом ты прав. Вот уж ни за что бы не хотел оказаться в твоем положении.
3: Значит, что я сказал? Слушай, парень, я ничего не могу делать с этой заразой водкой. Хоть убей, но без нее никак. Ах, зачем на свете я
2: погас?
3: Что?
2: Помолчал бы лучше, а то ведь и вытрезвитель попасть недолго.
3: Да?
2: Да.
3: Молчак. Тебе нынче, брат, так строго стало. Что чуть можно загреметь под фанфары.
4: Слушай, друг, а вот ты когда-нибудь пытался освободиться от пьянства?
3: Эх, парень, какой я тебе друг, тамбовский волк тебе друг. Меня давно уже так не называют. Алкаш. Да, алкаш. Я алкаш и есть.
4: Ну ладно, мне сейчас выходить. Пока.
3: Постой, мне тоже выходить сейчас надо.
2: Вот привязался к парню, как банный лист. Сдай его милицию.
4: Ничего, как-нибудь договоримся.

0: Послушай, тебе куда идти надо? Мне в эту сторону.
1: Мне тоже сюда. С тобой.
0: Ну хорошо, пошли.
1: Эй, смотрю я на тебя и плакать хочется. Где она, моя молодость? Все прошло, как с белых яблонь дым прогорело.
0: А вы давно пьете уже?
1: Так давно, что и сам точно не помню.
0: А почему вы вообще стали пить?
1: Называй меня просто Колей. Иначе мне кажется, что речь идет не обо мне. Традиционный вопрос. Почему Коля пьет? И правда, почему Коля пьет?
0: Потому что Коля одержим дьяволом. Зеленый змей, этот бутылочный, крепко держит его в руках.
1: Правильно. Так меня, так сатана меня попутал. Это уж точно.
0: Конечно, и держит тебя в сетях страстей и разных грехов.
1: Как ты сказал, в сетях?
0: Да, в сетях греха и страстей. Пьянство – хорошая, крепкая сеть сатаны. Сколько уже людей попалось в эту сеть?
1: А ведь ты, парень, прав. Наверное, это так. Садись, парень, поговорим.
0: Давай.
1: Сколько раз я хотел бросать это... Водку, но нет, ничего не вышло. Только потом еще сильнее начинал пить. Эх, пропасть я человек. И никому-то я не нужен таким пьяницам.
0: Нет, дорогой мой, не все еще потеряно. И для тебя есть надежда. Ты нужен Иисусу. Иисус любит тебя.
1: Иисус? Какой это Иисус?
0: А ты что, никогда не слышал об Иисусе Христе?
1: Это что-то божественное, что ли? Ты что? Богомолец?
0: Да, я верю в Бога и в Его Сына Иисуса Христа.
1: Бога придумали попы, чтобы пугать только таких, как я, да ты, парень.
0: Нет, Бога не нужно было придумывать, потому что Бог сам нас придумал.
1: Хорошо сказано, парень. Значит, Бог придумал нас?
0: Да.
1: Прекрасно. Прямо здорово.
0: Но я имею в виду то, что Он нас создал.
1: И если меня создал этот Бог, то почему Он не сделал так, чтобы водка не попадала ко мне внутрь? Мог бы установить какой-то там клапан. А, нет, забыл. Наверное, кончился стройматериал. Других создал хорошими, а меня, наверное, из отходов составил там.
0: Нет, Бог сотворил человека прекрасным, совершенным. Но человек впал в грех.
1: Да, почему же Бог не помешал человеку впасть в грех.
0: Но Бог дал человеку право выбора, потому что Бог сотворил человека не каким-нибудь автоматом, а существом со свободной волей.
1: Ну, во всяком случае, не меня.
0: Почему?
1: Я вообще человек безвольный.
0: Да, все мы рабы греха. Но первая пара людей, Адам и Ева, сначала были свободными, а нами владеет грех.
1: И тобой тоже, что ли, парень?
0: Да, и мною когда-то владел, и всеми людьми. Через непослушание первых людей грех вошел в нашу жизнь. Через них все люди добровольно продались в рабство сатане. Сатана здорово обманул первых людей, и этот обман продолжается даже до сих пор.
1: Вот я и говорю, что я пропащий человек. У меня на роду написано «пропадать от водки».
0: Нет.
1: И ничего тут не попишешь.
0: Нет, дорогой мой. Все не так мрачно, как ты думаешь.
1: Так, да.
0: Вот если бы Бог нас бросил на произвол судьбы, тогда бы нам действительно ничего бы не оставалось, как только погибель. Но Бог нас выкупил из рабства сатаны.
1: Выкупил?
0: Да.
1: Ничего не понимаю. Как же он выкупил, если все остается по-прежнему?
0: Но...
1: И откуда ты взял все это, парень? Тебе что, сам Бог пришел и рассказал все это?
0: Да, сам Бог рассказал. Только не мне, а всему человечеству сказал.
1: Ну и как же это он сказал? Устно или, может быть, письмо писал?
0: Правильно ты думаешь. Когда-то он говорил устно, но сказал об этом и письменно. Только зря ты смеешься. Я тебя не разыгрываю. И говорю вполне серьезно.
1: Не разыгрываешь? Тогда где оно, это письмо? Покажи, дорог.
0: Ты слышал когда-нибудь о Библии?
1: Слышал вроде, что там...
0: Ну вот она-то и есть, это письмо. Там сказано обо всем, что нужно делать человеку, чтобы вновь обрести свободу и счастье. Если хочешь, я дам тебе почитать эту книгу, Библию.
1: Ты мне так расскажи, о чем там написано.
0: Но обо всем рассказать просто невозможно. Но самый главный стих из всей Библии я тебе скажу.
1: Говори, слушай. Давай.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Понял что-нибудь?
1: Так точно понял. Что-то вроде про Бога и жизнь.
0: Ну, в общем, ладно. Одно запомни как следует. Бог тебя что? Любит. Бог тебя любит. И любит так, как никогда никто из людей не любил. Твое избавление от водки и твое счастье только в нем. И я говорю тебе это на полном серьезе. Ты понял меня?
1: Так точно, я все понял.
0: Ну, а сейчас мне пора. Извини, меня дома ждут.
1: Нет уж, ты меня не бросай, парень. Ты вот расскажи, парень, что и как.
0: Конечно, я расскажу, если ты серьезно хочешь узнать о Боге. Приходи в гости, Библию почитаем. Я буду рад с тобой поговорить. Давай я тебе напишу адрес.
1: Давай. Давай.
0: Вот, на. Только давай договоримся, что ты придешь трезвый. Идет?
1: Идет.
0: Ну а теперь пока.
1: Пока, парень.

Все прошло, все прогорело. К такому заключению относительно своей жизни пришел новый знакомый Вадима, Николай. Для миллионов людей, которые имеют проблемы с алкоголем, жизнь как корабль без руля в буре. Ее неизбежно несет на камни, и она терпит крах. Так обстоит дело с пьяницами в любой стране. Бывший алкоголик, в настоящее время корреспондент крупной газеты «Нью-Йорк Таймс», на основании своего опыта сказал: «Алкоголь разрушает все то, что ценно для человека, и под конец его единственным другом остается бутылка. Алкоголик готов расстаться с чем угодно, только не с бутылкой». Николай, приставший к Вадиму в автобусе, один из таких рабов алкоголя. Через несколько минут мы вернемся к проблеме и положению Николая. Но сперва мне хотелось бы сказать несколько слов о Вадиме, этом молодом, но искреннем Христовом свидетеле. Разговаривать с пьяным человеком всегда неприятно. И первой реакцией Вадима было избежать шумной беседы с пьяницей в автобусе. Но все-таки он был готов засвидетельствовать ему, когда обстоятельства способствовали этому. И Вадим поступил правильно. Истинный христианин не может свидетельствовать выборочно. Он не может выбирать, кто достоин слышать евангельскую весть и кто нет. О Христе сказано, что он был другом мытарям и грешникам. Другом мытарям и грешникам. Чем больше контакт верующие христиане имеют с неверующими, тем большую возможность имеют неверующие найти спасение во Христе. Евангелие и Божья любовь передаются через общение и дружбу между верующими и неверующими. Там, где мало контактов, там мало обращений грешников ко Христу. Здесь, однако, я не говорю о такой дружбе с неверующими, которая есть вражда против Бога, при которой последователь Христа начинает участвовать в грехах неверующего человека. Иногда кажется, что новообращенные и молодые в своей вере, такие как Вадим, более ревностные и плодоносные в распространении благой вести, чем старые верующие. И это правда, что свежесть в передаче евангельской вести и энтузиазм производит свое действие. Другим значительным фактором является то, что только что уверовавший человек уже имеет целый ряд неверующих друзей, родственников и знакомых. У старого же христианина часто все друзья и знакомые верующие. Чтобы и в продолжении быть эффективным свидетелем, Христову последователю нужно не избегать общения с неверующими, а создавать и поддерживать контакты с неверующими людьми с той целью, чтобы привести их ко Христу. Часто нам самим приходится искать и налаживать такие контакты. Иногда же, как сегодня случилось с Вадимом, такие знакомства рождаются, как нам кажется, случайно. Если мы, конечно, расположены к этим знакомствам и заинтересованы благополучием своего ближнего. Апостол Павел дал нам хороший совет относительно свидетельства неверующим. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». При беседе с неверующим очень важно относиться к собеседнику с уважением и вежливостью. Вежливость – это добродетель, которая ценится среди всех людей и во всех народностях. Наш подход и наши слова должны быть вежливыми и уважительными, даже если собеседник не отвечает нам взаимной вежливостью. Спор, повышение голоса и язвительные слова никогда не способствовали делу евангелизации. Наша цель – не сразить собеседника своей мудростью и находчивостью, а с любовью приобрести его для Христа.
Если вы заметили, Вадим говорил с Николаем так, что хотя Николай и был пьян, он почувствовал в Вадиме сочувствие и любовь. И поэтому он заинтересовался тем, что сказал Вадим. Вадим также выслушал своего нового знакомого. Иногда Христовый последователь так спешит засвидетельствовать, что его слова текут, как неудержимый поток. Он не может остановиться, чтобы выслушать человека, которому свидетельствует, и который тоже имеет свои мысли и свои мнения. Нужно выслушать человека, когда он желает открыть свое сердце и поделиться своими заботами, печалями и проблемами. Это покажет, что ты действительно заинтересован им, его положением, что ты чуткий и внимательный человек, а не бездушная машина, которую невозможно остановить и которая только выполняет заложенную в нее программу. Тот, кто много и успешно свидетельствует о Христе, знает также и то, что для разных людей нужен разный подход. Христос, говоря с Никодимом, учителем еврейской религии, сказал ему истину прямо и открыто. Иисус поразил своего авторитетного собеседника, достигшего уже высокого возраста, заявив прямо, что ему нужно было начать свою жизнь с самого начала, родиться свыше, от Духа Святого. Хотя Никодим был престижным человеком, большим интеллектуалом, честным и, возможно, богатым, при всех своих достоинствах он не был угоден Богу. Он нуждался в спасении своей бессмертной души. Этот открытый подход Христа, его прямые слова произвели нужное действие в сердце старого и уважаемого фарисея. Не каждый человек, конечно, относится к евангельской вести так, как отнесся собеседник Вадима сегодня. Часто в ответ верующий может услышать: «Я атеист. Я не верю, что Библия какая-то особенная книга. Все религии одинаковы. И вообще, откуда ты знаешь, что Бог есть?» Такие возражения могут отвлечь свидетеля от его главной задачи. Но нам надо помнить, что быть свидетелем не значит быть апологетом. Апологет – это защитник какого-то учения или идеи. Свидетель же Христовый – просто рассказывает, что он сам лично пережил и испытал, что Бог совершил в его жизни. Поэтому свидетель на такие вопросы может ответить: «Хотите, я расскажу, почему и как я стал верующим, или что я испытал, или как верующий относится к такому?» Если ты последователь Христа, твое задание – передавать благую весть об Иисусе Христе таким образом, как Христос сам ее передавал. Людей привлекала его любовь, правдивость, чуткость. В этом новом, только что начавшемся году у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, будут новые возможности засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, своем Господе. Используй эти возможности – Господь будет с тобой, и ты испытаешь особую радость, когда поделишься с другими благой вестью. Теперь несколько слов о спившемся Николае. «Где моя молодость? Все прошло, все прогорело», — слезливо жаловался Николай Вадиму. Один алкоголик сказал, что было время, когда он боялся, что ему никогда не предоставится возможности вкусить алкоголя. А теперь он боится, что никогда не сможет остановиться после первого глотка. Ежегодно алкоголь губит десятки тысяч жертв. В одной Америке в результате злоупотребления алкоголем в течение года умирает 14 тысяч человек от цирроза печени. В прошлом году из-за езды в пьяном виде в автомобильных катастрофах погибло 23 тысячи человек. 70% из утонувших были в состоянии опьянения, и 30% из совершенных самоубийств было совершено под действием алкоголя.
и согласно сообщениям Департамента юстиции, из 523 тысяч заключенных, почти третья часть, злоупотребляли алкоголем до совершения своего преступления. 45% из американских бездомных – хронические алкоголики. Несмотря на рост знания, на потоки информационных книг, увеличение телевизионных программ и рост разных просветительных и вспомогательных мероприятий, количество алкоголиков и связанных с ними проблем ежегодно растет. Для алкоголика единственный выход из его тупика – это перестать пить. Но это легко сказать и очень трудно сделать. Самое большое препятствие к освобождению для жертвы алкоголя – это признание своей проблемы. Одна из таких жертв, 60-летняя Мария, вспоминает: «Я помню, когда я приходила в себя после очередной пьянки, мои руки дрожали так, что не могла держать чашку с чаем. У меня были разные объяснения, почему я напилась и почему я пью, но ни одно из них не касалось алкоголя. Если ты алкоголик, ты будешь продолжать пить до самой погибели, до своего смертного часа, если ты не будешь честным с самим собой. И эту честность ты можешь получить у подножия Голгофского креста. Крест Иисуса указывает человеку, что он неправ, что он погибает в своих грехах. И когда ты придешь ко кресту, то этим ты признаешь, что ты неправ, что ты нуждаешься в прощении и освобождении от уз греха. Слушай, что Бог говорит через свое слово. «Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушайтесь». Друг мой, Иисус Христос в этот час зовет тебя. Он призывает тебя из твоей грязи, рабства и несчастья к себе. Он говорит: «Приди ко мне, утруждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Приди ко мне, и я освобожу тебя от рабства алкоголя. Я был распят за тебя на кресте. Я пролил свою кровь ради твоего освобождения и очищения. Взгляни на мои пронзенные гвоздями руки. Это сделал твой грех. Я отдал себя в жертву за тебя, чтобы освободить тебя от гибели. Если ты ответишь на мой призыв, ты будешь свободен и спасен. Мой друг, наступил твой момент. Встань со своего места. Хотя бы ты даже сейчас был в нетрезвом состоянии, и склонись пред всемогущим Богом. Призови Иисуса Христа на помощь, и место, где ты сейчас стоишь, будет местом твоей встречи с Богом. Воззови в молитве ко Христу и попроси, чтобы Он помиловал тебя и очистил от всякого греха. Помолись так, как умеешь. Спасает не слова, а состояние сердца. И Бог, который знает, что на сердце у человека, услышит тебя и ответит на твою мольбу. Новый год только что начался. Еще не поздно начать жить по-новому в Иисусе Христе. Обратись к Нему. Я тоже в этот час буду молиться за тебя. Да поможет тебе Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Но прежде чем приступить ко второй части проповеди, давайте немного вспомним, о чем шла речь в нашей предыдущей передаче. Когда мы начинаем свой труд, перед нами встают проблемы. Мы хотим, чтобы люди спасались, но для спасения необходимо рождение свыше, а оживлять мы не можем. «Оживите камень! Испытайте свои силы сначала дома с камнем на вашем столе, прежде чем пытаетесь изменить каменные сердца людей». «Верните к жизни мертвую душу! Идите на кладбище и поднимите покойников, прежде чем делать вид, что можете вернуть грешнику, мертвому в грехах, духовную жизнь». О возрождении мы говорим так. Это дело рук Божьих. Если ваша вера не сверхъестественная, значит она ложная. Если Святой Дух не пребывает с вами, то вы, подобно Иоанию и Амврию, пытаетесь совершить чудо без помощи Господа. Вас постигнет неудача, и вы будете объявлены самозванцами. С вами случится та же беда, что и с семью

0: всегда постоит за себя. Он выведет, как свет, праведность Евангелия и справедливость его, как полдень и как слава его будет сиять подобно горящему светильнику. Он не умален умением врагов. Я не знаю, как еще выразить то, что я чувствую, но я твердо уверен, что нет абсолютно никого и ничего, что могло бы ограничить или уменьшить власть Святого Духа. Если Он Бог, значит, Он всемогущ. Если Он всемогущ, никто не может связать Его, подобно тому, как филистимляне связали Самсона. Он разорвет их путы в клочья. Он свободный Дух Божий, и никакой силе не удержать Его. Когда Господь обнажает мышцу, кто противостанет Ему? Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Если мы считаем нынешнее положение дел безнадежным, то ведем себя так, словно Дух Божий умолился. Умолился ли Дух Господень, если вы готовы сложить руки и убеждать всех, что ничего нельзя поделать? Умолился ли Дух Господень, если церковь, к которой вы принадлежите, холодна и мертва, и в ее служении нет силы? Ваш собственный труд не дает результатов, и хотя вы упорно продолжаете работать, служение превратилось для вас в рутину. Но разве умолился Дух Господень? Может быть, я обращаюсь сейчас к человеку, который настолько несчастлив, что потерял всякую надежду на спасение, но все-таки желает быть спасенным. Возможно, он говорит: «Разве могу я стать христианином? Может ли у меня быть новое сердце и правый дух? Умолился ли Дух Господень? Разве не может Он смягчить ваше сердце, как вы того желаете? Разве не может Он дать вам сильное желание быть спасенным, которого вам не хватает? Разве не может Он дать вам веру во Христа прямо сейчас? И разве не может Он вдохнуть в вас духовную жизнь, сделав душою живою, взирающей на крест и имеющей жизнь в распятом? Дорогой друг, я прошу, если ты ощущаешь ужасную тягость греха, если считаешь себя самым ужасным созданием, которое когда-либо оскверняло землю, если чувствуешь себя недостойным не только жить, но и умереть, я прошу тебя, веруй, что Святой Дух может обновить тебя, превратить из грешника в святого и сделать способным прославлять Бога прямо сейчас. Если ты не веруешь, ты ограничиваешь силу Святого Духа. И я вновь задаю вопрос: умолился ли Дух Господень? Ты останешься в отчаянном положении, если не прибегнешь к помощи Бога. Нет Бога — нет надежды. Не стало бальзама в Галааде, нет там врача. Если бы был, то дщерь народа моего давно была бы здорова. Где же бальзам? Ищи его в горнем. Где врач? Подними свой взор к небесам. Там ты найдешь Христа Божьего, который может всегда спасать, живого Отца и всемогущего Духа. О, если бы тебя оставили сомнения в отношении могущества Бога! Все возможно Богу. Есть ли что трудное для Господа? Сократилась ли мышца Господня? Веруй в то, что Он может все, и может все для тебя, святой ты или грешник. И еще раз я задаю тебе вопрос: разве умолился Дух Господень? Не кажется ли вам, что, когда мы ожидаем только маленьких благословений, мы ведем себя так, словно Дух Господень умолился? Я с огромной радостью наблюдаю за тем, как 300-400 человек ежегодно обращаются к Богу и присоединяются к нашей церкви. Это происходит уже много лет. Но если бы я сказал, что это все, на что способен Дух Божий, я бы умолил его. Если несколько десятков человек обратилось в воскресной школе, я благодарен Богу за то, что вы видите эти обращения постоянно, и вы решили, что достигли вершины успеха, я должен задать вопрос: разве умолился Дух Господень? Дорогие друзья, я не знаю ни одной причины, почему через проповедь, благодаря

который увидел свет один грешник, не может увидеть света тысячи грешников, слушавших ту же проповедь. Для обращения тысячи грешников нужна та же сила, что и для спасения одного. Один и тот же закон, одна и та же сила приводят и к большим, и к маленьким результатам. О, если бы у нас была могучая вера в то, что Бог, действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем. И эта сила — Святой Дух, который не может быть умолен. Почему бы нам не приходить в Дом Божий с молитвой: «О Господи, сверши великие чудеса!» Разве Он не есть Бог, который творит великие чудеса? Не должны ли мы ожидать от Него многого? Давайте будем верить, что Дух Божий может спасти целый город, может поставить Лондон с ног на голову. О, пусть Господь увеличит возможности нашей веры! По вере твоей да будет тебе! Но у нас, к сожалению, шестипенсовая вера, и когда мы получаем столько, сколько ей соответствует, то думаем, что стали богатыми. Но на самом деле богатые недра неописуемой благодати Божьей остались нетронутыми. О, если бы у нас была вера, чтобы овладеть ими! И снова, дорогие друзья, разве вам не кажется, что мы относимся к Духу Божию так, словно Он умолился, когда считаем, что наши слабости мешают Ему действовать через нас? О, я не сомневаюсь, что, используя вас, Бог может благословить очень многих, скажет кто-нибудь. Но, дорогой друг, если бы ты знал, каким я окажусь себе в собственных глазах, ты бы не стал так говорить. Я, в моем понимании, самый слабый среди вас. «Мои способности, знания и возможности намного скромнее ваших», — скажет другой. Да, это именно так, дорогой друг, и поэтому вы считаете, что Дух Божий не может действовать через вас. Разве вы не понимаете, что хотя ваши слова кажутся вам проявлением смирения, на самом деле они умаляют Духа Божьего? Каким бы слабым вы ни были, Он может использовать вас. Вы принижаете не себя, а силу Бога. Он может использовать самого ничтожного человека, никому неизвестного, необразованного и слабого. Более того, Он с радостью делает это. А сильных Он заставляет почувствовать себя слабыми, перед тем, как начать действовать через них, чтобы они говорили: «Когда я немощен, тогда я силен». Бог использует опустошенные сосуды, а поскольку вас не нужно опустошать, потому что вы уже лишились своей силы, то Бог может начинать действовать через вас сразу. В вас нет ничего. Ничего. Поэтому, если Бог будет использовать вас, вся слава будет принадлежать Ему. Поверьте, что Бог может являть свою силу через вас. И принимайтесь за работу, делайте что-нибудь, возвещайте благую весть, возвещайте снова и снова, свидетельствуйте там, где вы уже свидетельствовали, и там, где вы о ней никогда не упоминали, и веруйте, что Бог может использовать вас, и Он будет это делать. А если вы по-прежнему настаиваете на том, что Бог не может действовать через вас, я задаю вам вопрос: разве умолился Дух Господень?

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?»

Но вот я слышу, как говорит другой человек. «Сударь, если бы вы только знали, в каком месте я живу, вы бы поняли, что ни о каких благословениях не может идти речи». «Где же вы живете? В стране, где не ступала нога человека? На другом конце света? Там, где кончается земля, прямо за чертой вселенной? Мне есть что сказать тем, кто живет в глухом месте и ходит в маленькую церковь, в которой лишь несколько человек собираются для богослужения. Не верьте, что Дух Господень может быть ограничен удаленностью от людей того места, где вы живете. Великое служение во имя Христа порой начиналось на глухих хуторах и в маленьких деревеньках. В них загорался огонь, который затем превращался в огромный пожар, подобный тем, что бушует в лесах Америки. Не имеет значения, с какого числа людей все начинается, ибо где двое и трое собраны во имя Христа, там и Он посреди них. А если Он среди них, то вскоре усилиями этих нескольких человек Он появится и в других местах, и огонь пробуждения охватит всю землю. Если вы пасете двух или трех человек, их достаточно для того, чтобы вам достойно отчитаться за свое служение. Не стремитесь иметь большие собрания, стремитесь спасти тех, кто есть. Если Господь благословит через вас класс воскресной школы, и в двух-трех детей в вашей семье, кто знает, к чему это приведет впоследствии? Ибо Дух Господень не умален небольшим числом людей. Очень многие люди, думая, что Дух Святой всегда должен действовать одинаково, виновны в том, что умаляют Его. Когда я встречаюсь с людьми, свидетельствующими о своей вере и описывающими чувство вины из-за своих грехов, я радуюсь такому старомодному пути обращения. Но если кто-то говорит: «Господь встретил меня и наполнил мое сердце радостью, дав осознать прощение еще до того, как я осознал свои грехи, а осознание своей греховности пришло позже», я отвечаю сам себе: пусть Господь делает свое дело по-своему. Я не собираюсь устанавливать эталон и стричь всех под одну гребенку. Нет, пусть Господь спасает своих людей так, как Ему угодно. Если кто-то оказывается в подземелье дел закона и там получает удары плетью до тех пор, пока на нем не останется живого места, я надеюсь, ему это пойдет на пользу. Но если другой спокойно пришел ко Христу и знать не знает ни о каких розгах, потому что он был привлечен к Спасителю любовью и добротой и возрадовался в нем, я думаю, он запомнит это и будет радоваться все дни своей жизни. Обращения не происходят по одному образцу. Для обращения нельзя отлить форму, как для промышленных изделий. Нет двух похожих детей. Великий художник никогда не нарисует две одинаковые картины. Всегда найдется хотя бы маленькое отличие. И когда в церкви совершается какое-то дело, имеющее вечную ценность, оно совершается по-разному. Мы будем неправы, если будем ограничивать Господа рамками действия. «Вы знаете, — скажет кто-нибудь, — в нашей церкви, когда мы собираемся вместе, может говорить любой, кто захочет. Именно так Бог действует среди нас. Я не верю в проповеди одного человека. Мы стоим на грани оскорбления Святого Духа, если считаем, что Он действует только через определенных людей и только в церкви с определенной формой руководства или вообще без него. Другой человек, постоянно слушающий одного проповедника, говорит: «Мне приносят огромную пользу проповеди мистера такого-то и такого-то, и никто не может дать мне столько, сколько он. Мне не нравятся другие способы проведения богослужения, когда говорит не один проповедник, а все могут принимать участие». Братья, пусть другие поклоняются Богу так, как они хотят. Бог благословляет и одну проповедь в течение собрания, и 20 проповедей.
Если служение наполнено силой Святого Духа, пусть оно принимает какие угодно формы. Бог не связан нашими правилами и порядками. Если вы видите Бога за работой, то благословите Его имя за это, и пусть Он поступает так, как считает нужным. Вы не должны думать, что Бог действует только одним определенным образом. Я всегда получаю благословение от проповедей такого-то служителя. Правильно делаете, что вы ожидаете благословения, и молитесь о нем. Но я не рассчитываю получить благословение от такого-то и такого-то. Он ведет себя так странно. Очень может быть, что он действительно ведет себя странно. У Бога есть необычные слуги, и я должен добавить, у него есть очень необычные дети тоже. Наши семьи порой тоже очень своеобразны. У некоторых родителей очень чудаковатые мальчишки. И у Бога тоже есть очень чудаковатые сыновья и дочери. Но Он терпит их, и мы тоже можем потерпеть. Бывало, что самые полезные в Царстве Божьем люди были большими оригиналами и очень своеобразно несли служение. Если они вам не нравятся, вы не обязаны идти их путем. Идите своей дорогой. Им может не нравиться то, как вы поступаете. Но они не имеют права винить вас, а у вас нет оснований презирать их. Трудитесь для Господа так, как Он направляет вас и как вы верите. Слово Божие учит вас. Веруйте, что Дух Господень не умолился. Бог благословил через Вильяма Хантингтона, возчика угля, многих людей, хотя он и проповедовал кальвинизм. И в то же время Бог благословлял некоторых проповедников, которые проповедовали арминианство. Бог благословляет не кальвинизм и не арминианство, а Христа, который есть в проповеди. Бог благословляет провозглашение вечной евангельской истины. Поэтому давайте не будем думать, что Святой Дух действует только через определенных людей. Разве умолился Дух Господень? И опять мы ведем себя так, будто не верим в эту истину о Духе Божьем, когда думаем, что какие-то люди безнадежно потеряны. Давайте не будем думать, что люди, годами слушавшие проповеди, настолько ожесточили свое сердце против Евангелия, что Святой Дух бессилен спасти их, или что те, кто опустился на дно греха, никогда уже не могут быть очищены, или что те, кто блуждал очень далеко от стада, никогда не найдут дорогу домой. Неужели Дух Господень умолился, что мы должны терять надежду по отношению к тем людям, которых Бог до сих пор оставил по эту сторону барьера, отделяющего подсудимых от осужденных? Надейтесь на спасение самых ужасных грешников. Великие грешники, обретая спасение, воздают Богу, чей Дух привел их к истине, великую славу. Если мы не можем поверить в то, что Он может благословить нас сегодня, то относимся к Духу Божьему так, будто Он умолился. «Разочарование постигло меня, — говорите вы. Может быть, завтра мне будет лучше? Брат, почему твое состояние не может измениться в этот добрый час?» «О, — говорит сестра, — я хочу служить Господу, когда стану старше». «Действительно?» «Ну что ж, ты стала старше после того, как я сказал тебе эти слова, и я думаю, сейчас самое время начать служение». «Веруйте, что благодаря Богу каждое мгновение жизни хорошее. День сей — день радостной вести». «Почему я не могу вновь посвятить себя Богу прямо сейчас?» Почему я не могу прийти ко Христу опять и опять, просить Его дать больше жизни, веры, надежды, радости, святости прямо сейчас? Разве умолился Дух Господень? И последнее, что я хочу сказать, Дух Господень докажет, что Он не умолился. В конце концов, все люди признают Его силу, неважно, верили они в нее до этого или нет. Он возвеличится в тех, кто будет спасен, и в тех, кто будет потерян навеки.
Он накажет за сопротивление. Те, кто отвергают весть, которую они слышат сегодня, в конце концов будут преданы самим себе. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым», — говорит вечный Бог. Постоянное отвержение Бога приведет к тому, что человек окончательно лишится его присутствия и погибнет навечно. Но, несмотря на противостояние людей, Дух осуществит Божьи замыслы. Упрямство человека не станет на пути у Бога непреодолимой преградой, и то, что он предопределил, обязательно произойдет. И тогда будет ясно, что Дух Господень не умолился. Ни один из избранных Божьих не дойдет до конца гибельного пути. Все избранные будут действительно призваны. Всем им будет дана сила принять Христа, когда они услышат о Нем в проповеди Евангелия. И третье доказательство того, что Дух не умолился, будет дано, когда Он прославит Христа и подготовит народ Божий к Его второму пришествию. Евангелие будет проповедано во всех народах, и из каждого колена и племени будут собраны свидетели, ожидающие славного явления Христа-победителя, которое скоро произойдет. Тогда будет ясно, как великолепно Дух Господень подготовил Церковь и количественно, и качественно, как непорочную невесту, в дар Агнцу за его мучения и ходатайство. И вы, еще не обратившиеся, но желающие этого, чего вы ждете? Видя, что Дух Господень готов действовать сейчас, и что Он никогда не будет сильнее, чем сейчас. Многим из вас надо поспешить с принятием решения, перешагнуть черту. Вам остался один шаг. Такое нередко уже бывало с вами. Вы почти убеждены. О, Дух Божий, помоги им уверовать во Христа прямо сейчас. Пусть они обратят свой взор на повешенного на древе. Обратитесь и живите. Почему вам кажется, что завтра будет лучше для покаяния, чем сегодня? Чем 1892 год может быть лучше 1891? Я не имею ни малейшего представления об этом. Однако я знаю много причин, почему нельзя откладывать спасение на потом. Это опасно. Это может дорого стоить. Откладывание перерастает в отвержение. Пусть Бог Святой Дух придет и обратит вас к Богу сейчас, чтобы вас не постигла в качестве наказания страшная слепота, которая поражает тех, кто отвергает призывы Духа, чтобы Евангелие не стало для вас недостижимым, чтобы вам, стоящим на пути у Бога, не пасть, чтобы вам не оказаться вне славного множества людей, которых Дух призовет служить живому Богу вместо идолов и ожидать Его Сына с небес. Разве не сказал Он, приходящего ко Мне не изгоню вон? Когда я могу прийти к Нему, спросите вы? Когда бы вы ни пришли, Он не прогонит вас. Каких людей Он примет? Приходящего. Любого приходящего, кем бы он ни был. Как они могут прийти? Они просто должны довериться. Довериться Христу. Да соделает Святой Дух вас способными довериться Ему прямо сейчас. Да благословит вас Господь ради Его святого имени. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из книги Спеджина «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Это была последняя тема о Святом Духе. В нашей следующей передаче мы начнем новую тему о прославлении. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн. Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня дали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Холли-Лодж, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. Вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: Но я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю, верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так как прежде уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник. Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
0: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис. Как ты мог выкинуть все мои вещи?
2: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
2: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
2: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
2: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленда. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду не дождусь, когда мы наконец уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
2: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
2: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
2: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание. Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
4: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
4: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
4: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис!
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И он хочет нам помочь.
2: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
2: Но он же Бог. Он же Бог, он же всемогущий, всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
0: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
5: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну, как тебе в церкви, Деннис?
0: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
0: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
0: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
0: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
2: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком!
2: Я не собираюсь менять свою религию, вот что!
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
2: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
2: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
0: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
5: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
0: Прекрасно.
5: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
0: Да, вы правы.
5: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Я могу понять чувство Господа, потерявшего Своего Сына.
5: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
0: Да, конечно.
5: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
0: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
1: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
0: Я тоже, любимая.
5: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
0: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом, и когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
6: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог: истреблю

нем гордое могущество его, облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в 1 месяце, в 7 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать пред ним. Укреплю мышцы царя вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь. Когда меч мой дам в руку царю вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». Глава 31. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями и тенистою листвою и высоким ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев, воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высот их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. В преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о

нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподню к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские все, пьющие воду. Ибо и они с ним отошли в преисподнюю, пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава 32. В 12-м году, в 12-м месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами, и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь дочери народов, будут петь ее о Египте, и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господне: сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем
и о союзниках его, первые из героев, они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положенные среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и с сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все сидоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившим ужас, и лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «беззаконник», ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так,
преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасает в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет день обращения от беззакония своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Тогда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, а он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа. Тогда как их путь неправ? Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынью из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынью из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец,
с приятным голосом и хорошо играющие. Они слушают слова Твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Глава 34. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою
и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждения славные, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов. И узнают, что я Господь Бог их с ними, и они дом Израилев мой народ, говорит Господь Бог. И что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава 35. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог. Сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила: эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там, зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: опустели, нам отданы на съедение. Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Глава 36. И ты, Сын человеческий, изреки пророчества на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: а, и вечные высоты достались нам в удел,
то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, за то именно, за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себя, сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам. Так говорит Господь Бог: вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас, ты земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог, и не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят: они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас,
и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев, так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: «Эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены». И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
0: Тот, кто слушает весть Христа с радостью и верит в Его сыновство и искупление, получает жизнь вечную. Жизнь, которая начинается не после смерти, а уже здесь, на земле, через Духа Святого. Этот Дух сходит на вас, потому что вы верите в Отца и Сына. Не все постигают смысл слов Христа, даже если они слышат их тысячу раз, читая и анализируя их содержание. Они не возвещают славу Сына и не ходят в Духе. Истинная вера – это доверие Христу и преданность Ему. Войдя в общение со Христом, вы оправдываетесь и освобождаетесь от суда, потому что спасение даруется по вере, а не по делам. Любовь Христа покрывает тех, кто припадает ко кресту. Она стирает наши грехи и очищает совесть. Она призывает нас приблизиться к Богу, ибо Он стал нашим Отцом после нового рождения. Результат нашего оправдания – наше возрождение. Поверили ли вы обещаниям Христа? Освобождены ли вы от смерти и от всех страхов? Дарована ли вам вечная жизнь по благодати Христа? Коснется ли вас Божий гнев? Вера в Христа изменила вас, и вечная жизнь теперь принадлежит и вам. Общение с Иисусом реально, а плоды Его можно увидеть в вас и вокруг вас. Нет большей радости, чем пребывать во Христе. Прочитайте 24 стих. Выучите его наизусть. Живите по нему. И тогда мы встретимся с вами в вечности, лицом к лицу. Молитва. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, за то, что Ты простил нам наши грехи и оправдал нас. Мы не придем на суд, потому что Твой гнев прошел мимо нас. Мы поклоняемся Тебе, потому что Твоя жизнь сделалась нашей, и смерть больше не имеет силу над нами. Мы живем для Твоей вечности. Сделай нас стойкими в Тебе, чтобы мы возвеличили имя Твое. Вопрос 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу?

0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 25 и 26. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе».
1: Иисус поясняет, что Он есть истина, словами «истина, истина говорю вам». Он исполнил все предсказания о своем приходе в большей мере, чем это могли представить себе люди, вжившие во времена Ветхого Завета. Он воскрешает мертвых сегодня и воскресит их завтра. Все развратились и погибли во грехах, но Иисус, Святой Сын Божий во плоти, победил грех, чтобы мы, поверив в Него, жили с Ним. Внимающие Евангелию спасения, вникающие в Его и держащиеся Христа, получают жизнь вечную. После воскресения Христа вера стала верой в жизнь, а не в смерть или судьбу. Иисус изливает дух своей жизни на тех, кто слушает Его и жаждет познать всю полноту Его слов. Они побуждают вслушаться и вникать в них, так как именно в них сокрыта чудотворная сила. Мертвые не могут воскреснуть или услышать их сами по себе, но Иисус дает им жизнь, и они внимают Ему. Земная жизнь имеет конец, но жизнь, дарованная нам Богом, существует вечно. Иисус подтвердил это словами: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 до 26 стиха. Христос может оживить вас, потому что Отец оживил Его, одарив полнотой жизни. Христос – источник, из которого непрерывно льется вода жизни. От Него мы получаем свет, любовь и истину. В нем нет тьмы и зла. Он полон любви. Павел сказал об этом так: «Христос сострадателен, не завидует и не хвалится. Он не ищет своего и не думает плохо о других, радуясь чужим ошибкам. Он все переносит и терпелив с другими. Его любовь никогда не перестает. Духом своим Он даровал это и нам. Пусть же и из нас польются реки воды живой».

0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 27 по 29. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения».
1: Человек по причине греха смертен. Тот, кто медлит и не обращается к Божьей любви, обрекает себя на суд. Слова Христа исполнены любви, силы и чистоты. Слушающий это жив будет. В то же время его слова и дела – это руководство для жизни. Бог предал ему весь суд. Он святой. Его искушали, как и нас, но он остался без греха. Никто из людей своими силами не сможет оправдаться перед ним, стоя у его трона. Христос – единственный, кто произведет суд над вселенной. Только он определит участь всего человечества. Ангелы и все творения поклонятся ему. Воскресение произойдет по повелению Иисуса. Его голос пронзит нашу землю. Мертвые не могут слышать обычные голоса, но голос Сына Божьего заставит их затрепетать. Усопшие пробудятся и оставят свои могилы. Чудо из чудес, некоторые души воскреснут и будут как живые, в то время как другие останутся мертвыми. Существует два вида воскресения. Одно для жизни, другое для суда. В тот час многие будут покрыты мраком, хотя мы думали о них, как о ярком свете. Другие же будут сиять, как солнце, хотя нам они казались невзрачными и простыми. Те, кто будут жить вечно, были по своей природе ничуть не лучше, чем те, которые погибнут. Они просто были прощенные Христом и ответили на Его зов. Они жили по Евангелию, и их жизнь отражала плоды, производимые Духом Святым. Иисус омыл все их грехи своей драгоценной кровью. Эта благодать была дана им по вере. Но тот, кто думает, что своими делами оправдается перед Богом, услышит следующее. «Ты, думающий только о себе, почему ты заботился лишь о своем избавлении и не любил своих врагов? Почему ты не примирился с Богом, ведь Иисус умер за тебя на кресте? И почему ты отверг вечную жизнь для своей души? Твоя гордость избрала тебе смерть, а не предложенную Христом благодать». Такие люди, мертвые в своих грехах, воскреснут для сурового суда и увидят все свои земные слова, мысли и дела, тогда как пришедшие ко Христу по вере в Него обретут Его любовь. Она побудила их к жизни в милосердии и служении, характеризующем вечную жизнь на небесах.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.
2: Творец миров, Господь сказал, да будет свет, и наступило утро. В душе моей неверья нет, все Бог устроил мудро. Он создал солнце и луну, живое все на свете, чтоб на природу я взглянув, следы Творца заметил. Какая радость на лугу цветами любоваться! Я счастлив ныне, что могу расти и удивляться.

неувядаемые цветы. Все пройдет, пронесется, как сон, точно тающий снег и вода. Но любви вековечный закон унесу я с собой навсегда. Мы на землю приходим на время научиться любить и страдать. От плодов унесем только семя, чтобы в мире ином расцветать. Расцветаем мы неувядшим цветом на незримых нетленных полях, и, упившись божественным светом, тайну жизни найдем в небесах.

Не знают Бога, не знают люди Бога, странно. Их обличит животных стадо. Вол знает, кто его владетель, отца и мать.

знают дети. Весною ранней знают птицы, что время к гнездам возвратится, а блудный сын зимой и летом вдали от Бога бродит где-то. Летят скворцы свои скворешни, пора бы и тебе, о грешник, от сна греховного проснуться, лицом к Иисусу повернуться —

Я молю. Что-то страшное чувствую я, что-то грозное в мире творится, будто тучей нависла беда, будто что-то сейчас разразится. Ты давно мне об этом сказал, дал мне знак, чтобы мне восклониться. Ты готовил меня, назидал, дал мне время, чтоб жить и молиться. Ты сказал мне: о, радостно будь, когда кончатся дни испытаний. Почему же сжимается грудь? Вместо радости снова страдание. О, всевидящий Бог, ты наш друг, ты поймешь нашу грусть и печали. Мы боимся, чтоб в бедствии круг наши ближние вдруг не попали. Наша грусть и тоска от тебя, в ней любовь, что дана нам от неба. О, помилуй, помилуй меня, дай любимым от вышнего хлеба. Возлюби их, как любишь меня, как и мне ты прости согрешенья. О, я знаю, я верой полна, что имеешь о них сожаленье. Ты мне дал их, земных, чтоб любить, потому мое сердце тоскует до последнего вздоха молить и просить о возлюбленных будет.

Вера, надежда, любовь. Горя, страданий, отчаяния полны, моря житейского бурные волны, брызги их слезы и кровь. Но человеку в юдоле томленья чудные сестры даны в утешенье. Вера, надежда, любовь. Первая в доле суровой, унылой, к людям приходит могучей силой, светом небесным полна. И, ободряя усталых душою, вера приносит им твердость собою, гонит сомненья она. В бедах, печалях, в тоске бескорыстной светит вторая звездой путеводной, гонит отчаяние гнет. Смотрим вперед мы с надеждой смелее, темная даль и ясней, и светлее, легче нам бремя невзгод. Третья сестра — это Божье дыханье, с ней не страшны никакие страданья, храм ее — наши сердца. В ней сострадание, жалость, участие, в ней красота, всепрощенье и счастье, царство любви без конца.

Христос и горы. Не сшедший с высоты, ты не раз на горы восходил. Об этом мы в Евангелии читаем. И там, с любовью руки простирая, утомленных и жаждущих живой водой поил. Когда в пустыне одного тебя князь ада сил, взвел на весьма высокую там гору, всю славу царств в момент представив взору, тебе все дам, сказал, мне поклонись, ты отразил. Однажды в городе своем читал пророка ты, Иеговы дух на мне, я им помазан. Тебя же все, чей дух злобою связан, ненавистью кипя, рвалися свергнуть с высоты. Ходя по улицам и видя гибнущий народ, ты проповедовал им вечное блаженство. Ты звал людей к высотам совершенства, чтоб уподобить нас тому, кто на небе живет. С учениками ты идешь на гору Елеон. Печаль гнетет тебя при виде храма. Твой взор узрел ужаснейшую драму. Христа отвергнув, град Салима будет разорен. Поруганный, оплеванный, скорбящий мой Иисус, неся свой крест, зашел ты на Голгофу, оставлен Иеговой Саваофом и робкими друзьями, что плелися в Эммаус. Но в третий день воскресший Божий Сын являлся 40 дней и укрепляя, своих ты на гору собрал, прощаясь, поднял их павший дух. Бодритесь вы, я властелин. Я снова к вам приду. Вы ждите, бодрствуя меня. На Елеоне станут мои ноги. Настанет царство мира, царство Бога. О том восторженно вселенной звоны звонят. Настанет вечный славный день. Бодрись, мой брат и друг. Тогда исчезнут испытаний горы. Рассеется, минует страх и горе, не будет уж бушующего моря, и свет и радость будет царствовать вокруг».

всему научит. Последняя струя колодца, урок последний не по книгам. Чем меньше жить мне остается, тем жизнь прекрасней с каждым мигом. Я счастлив, коль чирикнет птичка, коль небо расцветет закатом, хоть поздно найдена отмычка ко всем находкам и утратам. Пусть продолжается гонение, и враг поносит грязным слогом. Я полюбил уединение наедине с незримым Богом. Я знаю силу зла земного, оно как язва, как уродство, но было, есть и будет слово, как высший дар, как благородство. Я будто в крепости, врагами она не будет осажденной, и я пойду вперед лугами под старость, как новорожденный.

Вартимей. На окраине дороги, по пути в Иерихон, Вартимей, слепец убогий, каждый день сидел там он. Проходили люди мимо, богачи и бедняки, кто-то лепту клал незримо в длань протянутой руки. Скудна милость человечья, подаяние гроша, жаждала отрады вечной утомленная душа. Слышит шум он многолюдный. Что такое впереди? Это шел Спаситель чудный, вот по этому пути. Вартимей его не видел, он людей о нем спросил. «Милостив будь, сын Давидов!» — закричал, что было сил. И услышал благодатный тот сердечный вопль слепца. Исцеленья — дар бесплатный, он имеет от отца. Подвели к нему слепого. «Что ты хочешь, Вартимей? Чтобы видеть ради Бога, не лиши любви твоей!» И прозрел слепец несчастный, и увидел он в тот час лик божественный, прекрасный, взор Господних светлых глаз. Приумолкла на минуту многолюдная толпа. Видят, что не оттолкнута сокрушенная мольба. По пути через город здешний шел Христос в Иерусалим. Вартимей, слепец прозревший, пожелал пойти за ним. «Воззови, и он ответит, и тебе, мой друг слепой, путь пойдет твой в новом свете, за Христом, не за толпой».

Все на свете имеет начало и конец. Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной, свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели, сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом. Естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мысли новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложь похвалится властью собой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точная окажется мерка. Никогда не скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершенью.

Когда одолеет бессонница, когда одолеет бессонница, и долгая ночь впереди, душа к искупителю клонится, как дочь к материнской груди. К нему, милосердному пастырю, несу я проблемы мои, он лечит магическим пластырем божественной, чудной любви. И в эти часы и мгновенья я вновь вспоминаю о том, как дал Иисус мне спасение и место под старым крестом. Смотрю, а рассвет уже крадется, распевами птичек звеня, и горечи все, неурядицы, ушли далеко от меня.

Гимн в ночи. Каждый день мы умираем снова, через смерть проходит бытие. Господи, скажи нам только слово, слово вечное Твое. Ничего не ждем и не умеем ждать от жизни в том краю, где все горестнее и больнее убивают жизнь Твою. Будет Пасха, поздно или рано, а теперь страдание всего. Вся земля теперь болит, как рана, рана тела Твоего.

Чудесные звезды. Синяя ночь спустилась над миром, а над землею одна лишь звезда. Может быть, кто-то прощается с нами. Может быть, это Иисуса слеза. Кто ты? Ответь, негасимое счастье. Кто ты, чудесного света звезда? Может, когда-то весь мир озаряя, так же светили Иисуса глаза. Алый рассвет принесет нам надежды, цветом зеленым зажгутся леса. Может быть, в этом прекрасная тайна, может быть, это Иисуса краса. Светит над нами звезда золотая, светом отводит от мира беду. Может быть, завтра услышим мы голос. Все я исполнил, и вот я иду.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно.

Дном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспиться, и этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать – это самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем, а ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила, дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную, модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось, не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка, надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо, только не унывать. Не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала. «Пришла беда, отворяй ворота». А ей... Ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей в ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни? Она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе. А они раз и настежь, и никак не закрыть. Все, приготовься. Прими, что есть. Смирись. А как? Она озябла и съежилась.
но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных

лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко, а она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то! Что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги, стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей, поднять настроение, поддержать морально, жалеют. А какой толк? Одна бесконечная тоска обнимает, сдавливает ее тело и душу. «Девушка, смотрите, я принес вам подарок!» — услышала Даша приветливый голос над своей головой. Молодой человек в меховой шапке и драповом пальто протягивал ей какой-то листок. «Спасибо, он мне не нужен, у меня все есть». «Нет-нет, вы только взгляните, это приглашение на рождественский концерт, вы не пожалеете, он состоится завтра». «Мне не до концертов, молодой человек. Хотите? Я буду вас сопровождать». Даша встала и всем своим видом показала, что разговор окончен. «Прощайте, не приставайте, идите своей дорогой, а я пойду своей тропинкой». Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметна, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. «Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь». «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет».

Речь его была не назойливой, дружеской, и она сказала: «Ну хорошо, давайте ваше приглашение. Но мне неизвестно указанное место встречи этого... Как там? Да, Рождества. Кажется, вы предложили меня туда сопровождать. Ваша любезность еще не остыла? Что вы? Нет-нет, пожалуйста, сколько скажете. Где я могу вас найти?» Они подошли к входу в большое и красивое здание. Даше тут все понравилось. Великолепие архитектурного стиля и внутреннего убранства, мягкие удобные кресла, профессиональное пение хора, мелодичное звучание инструментального оркестра. Шла программа в своеобразном, непривычном для ее глаза оформлении. Да и название весьма удивляло. «В мир пришел Спаситель». Она мало что поняла в содержании этой программы, но вот хор ее очаровал. Провожая ее домой, Кирилл, так звали молодого человека, пытался отвечать на ее вопросы. «Спаситель? Как это надо понимать? Кого он спас и от чего? Я что-то ничего такого не заметила. Всех людей? Весь род людской? И меня?» Она улыбнулась, удивилась. «Да ну! А как это произошло? Я лично ничего такого не заметила, не почувствовала. Надеюсь, шутка? Выкупил меня своей смертью от власти ада? Чтоб я жила вечно? Вот даже как! А ты веришь в эти-то доморощенные сказки?» «Какая там еще жизнь, да еще вечное зло», — подумала Даша. «У меня этой вечности осталось-то чуть-чуть». Они подошли к ее дому. И вдруг Даша, увидев у своего спутника расстроенное лицо, но ничего не смог ей толком объяснить, решила пригласить его в гости. «Приходи, когда будет свободное время. Объяснишь мне подробно и более вразумительно об этом спасении и жизни вечной. Мне такие темы для беседы кажутся абсурдными, но, возможно, тебе удастся меня как-то переубедить. Как знать?» Их встречи стали частыми. Даша постепенно вникала в суть его объяснений, обдумывала и непременно все сверяла с первоисточником — Библией. При этом она отметила, что, скажем, практическая жизнь людей разительно отличается от рекомендаций Бога, и это грех, мерзость в его глазах. Но вот что явилось для нее потрясающим откровением — Бог любит свое творение. Вот этих самых грешников — негодных людей, а они пренебрегают этим очевидным фактом, объявили Библию мифом и смело шагают в ад, существование которого, как и она когда-то, напрочь отвергая. Теперь, после объяснения Кириллом значения смерти Иисуса Христа на кресте, она считала людей, не принимающих спасительную руку Божию через веру и покаяние, просто безумцами. «Как же они слепы, несчастные!» — часто восклицала Даша. «И все потому, что они не желают прочесть Библию и разобраться в ней, увлечены детективами, читают бесчисленное число других подобных изданий, а вот одну, лишь одну книгу книг не замечают. Им, видите ли, неинтересны легенды, несчастные». Она вспомнила о своих друзьях. Как пробудить у них интерес к Библии и желание прочесть ее? Они ее часто навещают, а она всегда читает им Библию. Но по выражению их лиц поняла, напрасный труд, хотя невежливый. Что ж, послушаем и с большим вниманием, ведь скоро, очень скоро все закончится. Ее болезнь неизлечима, не будем огорчать человека своим невниманием. Как мне их жаль. Что же делать-то? Как что? Читать дальше? Дать им как можно больше библейских знаний? Они же не глупы. Постепенно сделают правильные выводы о земной и вечной жизни. Кирилл позвонил в дверь. Открыла незнакомка. Он уже решил, что перепутал этаж. Но она вдруг спросила: «Вы к Даше?» «Да, именно к ней. А вы кто будете?» «Подруга, Аля. Рад познакомиться.
Кирилл уже намеревался переступить порог Дашиной комнаты, как увидел Алин жест, запрещающий, и тихий шепот. «Лучше вам не входить, она уже в тяжелом состоянии. Мы теперь с подругами неотлучно дежурим у ее постели, и днем, и ночью. По очереди, прошу вас, не беспокойте ее, дайте ей без всяких там назиданий отойти в мир иной». Кирилл остолбенел, потом всполошился. «Как это надо понимать? Что случилось? Он вызовет скорую. Ее надо в больницу и лечить. Бесполезно? Но почему? Что произошло?» Аля была в недоумении. «Все знают, а он?» «А разве вы не в курсе?» «Да в чем собственное дело? Нельзя ли пояснее?» Она объяснила. «Боже праведный! Но она же еще не примиренная с Господом. Надо спешить!» И мгновенно исчез. Но буквально через полчаса появился снова. Не один, с пастором. Они тихонько прошли в ее комнату и присели у кровати. Даша открыла глаза. Слабая улыбка осветила ее бледное и исхудавшее лицо. Они давно не виделись. Кирилл поразился. Как она изменилась! «Кирилл, я ждала тебя. Однажды ты мне сказал, что обращение к Богу с просьбой о прощении всех грехов, сделанных в жизни, должно состояться при свидетелях. Так лучше, да? Поэтому я дожидалась твоего прихода, и, слава Богу, ты пришел, и не один. Вы все, включая Алю, сейчас будете такими свидетелями. Для меня это важно». Она закрыла глаза и, как им всем показалось, долго беседовала с Богом. Голос был тихим, слабым, но они расслышали каждое сказанное ею слово. По окончании ее молитвы пастор обратился с просьбой Господу принять эту искреннюю исповедь к престолу своей благодати. Даша счастливым взглядом окинула братьев, улыбнулась и неожиданно выразила свое, как она объявила заветное желание принять крещение. Мужчины оторопели. «Как? Где? Возможно ли это? В их жизни такого еще не случалось? Нужен водоем, транспорт? В состоянии ли она физически осуществить эту поездку? Зачем куда-то ездить? У меня в доме есть маленький бассейн. Помните Филиппа, как он крестил Евнуха? Тогда Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Значит, должна быть вода, именно вода. Вода есть, вы, пастор, имеете право». Братья переглянулись, решились, попросили у Бога благословения. Аля принесла пастору белый махровый халат, а Даше, по ее просьбе, самое красивое, длинное, до щиколоток, бледно-розовое платье. Сама идти она уже не могла. Кирилл взял ее на руки и отнес в ванную комнату. Совершив молитву, пастор окунул ее в воду. Аля заранее приготовила ей сухую теплую одежду, быстренько промокнула ее тело чистым полотенцем и переодела. Потом неожиданно нежно поцеловала ее в щеку. Дашино лицо озарилось каким-то чудным сиянием. Она приняла это как поздравление в связи с важным событием в ее жизни. Она обрела то, что хотела. После крещения Даша как будто бы чуточку ожила и повеселела, и было такое впечатление, что она выздоравливает. Она прожила еще 10 дней и спокойно отошла в вечность. А через пару месяцев Кирилл вдруг увидел в церкви Алю и ее друзей и возблагодарил Бога. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать грешников. Слава Ему вовеки! Тамара Каширина, Россия.

Рассуждение вслух. Дом нетленный. Иметь свой дом на этой земле – это неоспоримое преимущество. Но если в доме и особенно в сердце нет мира, то это одно горе. Так, подобно многим живущим беспечно, не думая о Боге и своем будущем вечности, один богатый человек построил себе хороший дом и роскошно обставил его. Для осмотра дома он пригласил своих друзей и показал им внутри и снаружи все достопримечательности. Среди гостей был один верующий архитектор, которого он спросил: «Ну как вам, нравится мой новый дом? Нашли ли в нем хоть один недостаток?» «Да», — сказал архитектор, — «все сделано отлично, но с одним недостатком. В ваш дом может войти смерть». Такой неожиданный ответ опечалил хозяина, и он, задумавшись, отвернулся. И действительно, не прошло и года, как пришла смерть в дом богатого и унесла его. Ясно, что смерть может войти в любой земной дом или даже крепость, а поэтому и важно, чтобы всякий человек задумался над тем, что всем нам положено однажды умереть, а потом суд. Смерти никто не может избежать до пришествия Христа, но суда Божьего может избежать каждый верующий в Сына Божьего. Важно, чтобы мы, живя или умирая, всегда были с Господом, ибо имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 18.10. Закхей тоже был богатым человеком, но не имел мира в сердце. Он хотел увидеть Иисуса. И когда Иисус сказал ему: «Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме», то он принял его с радостью. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для этого он, любя мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наше помилование и вечное спасение зависит от нашей веры и принятия Христа, но главным образом все зависит от Бога милующего. Ведь всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Иакова 1:17-18. Без рождения свыше никто Царство Божие не увидит и не войдет в него. Это Христос ясно сказал Никодиму словами: «Истинно, истинно говорю тебе». Многие правила имеют еще и исключения, но рождение свыше есть правило без исключений, потому что без рождения нет и жизни. Рождение свыше и последующая благочестивая жизнь есть предпосылка для входа верующего в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой, используя Слово Божие, касается совести человека и обличает его во грехах. И если грешник осознает свое погибшее состояние перед Богом и кается, веруя в Господа Иисуса, то ему все прощается. Таким образом, Бог возрождает нас к упованию живому и к наследству нетленному, и мы на суд уже не приходим, но перешли от смерти в жизнь. В таком случае мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Поэтому ободримся, взирая на Иисуса, зная, что народ Божий поистине имеет вечное светлое будущее. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». А если вы, дорогой читатель, еще не родились свыше и еще не уверены в своем спасении, то покайтесь
и, приняв Иисуса Христа, веруйте в Евангелие. Решите этот важнейший вопрос сегодня же и скажите: «Отныне я и дом мой будем служить Господу». Якоб Вибе.

Судьбы. Желтые листки из Молдавии. Пишет вам 74-летняя сестра в Господе, живущая в Германии уже 20 лет. Перебирая старую корреспонденцию, я нашла стихотворение, которое дала мне сестра в церкви. Жили мы тогда в Молдавии, в Бендерах. Я часто читала в церквах стихи. К нам переехала сестра Галина Ивановна Иващенко. Она писала стихи, в семье у них не было верующих, и она передавала мне книгу со стихами. Вскоре она отошла в вечность, а наша семья переехала в Германию. Мне по состоянию здоровья не пришлось больше побывать в Молдавии, и о судьбе книги со стихами ничего не знаю, но найденные листы высылаю вам. Если понравится, то напечатайте, дайте им жизнь. Мы принадлежим к поместной церкви, где говорят только по-немецки. Может, через вас послужат стихи для кого-то ободрением, зная, что сестра пришла к Господу на закате жизни и принесла ему добрые плоды. Алевтина Беквинкноль. Утро нежится прохладой, небо в дымке голубой, в ареале светлых радуг, и умолк волны прибой. Море чисто голубое, заискрилась волна, образ Божий предо мною, и лишь им душа полна. Ежедневно солнце всходит, день Господень настает, ветерок прохладный дышит, соловей в саду поет. Вечер тихий и прохлада заменила зной дневной, в сердце дивная отрада, и в душе святой покой. Колосятся в поле нивы, не пустые, и сады, тучи носятся дождливы, ждет земля от них воды. Там, за далью небосвода, мой Христос в сиянии дня, Он создал эти красоты для тебя и для меня, чтобы ты, творение Божие, человек, любимый им, в жизни был красивым тоже, чист и свят, ходил пред Ним. Чтоб твое благоухание услаждало и того, кто еще не знает Бога и не пал к ногам Его. Счастлив тот, кто Бога встретил на своем земном пути, согласился с Иисусом в Царство Вечное идти. Взял Господь его за руку и, конечно, доведет в город тот, где нет ни муки, ни печали, ни забот. Там, где нет светил небесных, там Христос есть, свет светил. Он своей славой вечной царство неба озарил. Кто не хочет быть с Иисусом? Кто не хочет вечно жить? Кто не хочет грех оставить, а с Христом всегда дружить? Ты не хочешь, друг? Напрасно. Промедление ни к чему. Пролетит благое время, в ноги ты падешь ему. Только будет очень поздно. Отойдите, скажет Бог, как судья великий, грозный. Зов мой кончился в чертог. А теперь в моем чертоге место только лишь для тех, кто подвел свои итоги, на земле оставил грех. Верен был живому Богу, весь ему принадлежал, и святой прошел дороги, и победу одержал. Галина Иващенко.

Стихотворение. Стою у берега пустого, отдавшись мыслям и мечте. Вздымаясь, стонут, плещут волны, как страшно море в темноте. Вот набежит волна большая, ударит берег и ушла. А вслед за ней еще страшнее, еще сильней волна пошла. А море жизни? Нет, не море. Океан кипучий, широк, глубок, безжалостен, могучий, способный поглотить в мгновение ока и унести на дно глубоко. Все то, что встретит на пути, а на поверхности волны лишь пену может принести. И я чуть-чуть в тот омут не попала, и на закате дня о помощи взывала. Господь пришел без промедления и сохранил свое творение. Теперь я в тихой гавани живу с Христом. Скорблю и плачу лишь о том, что Бог меня терпел так много, что шла я не святой дорогой, которая в жизнь вечную ведет, а шла совсем наоборот. Я плачу, нет, не плачу, а рыдаю, свои поступки вспоминаю. О той весне, привольной и свободной, пустой, безрадостной, неплодородной, святая радость осенью ко мне пришла. Я все же Господа нашла, иль Господь нашел меня, когда о помощи взывала на закате дня. Хвала тебе, о мой Творец, Творец земли, Творец сердец. Хвалу тебе я приношу, не оставлять меня прошу. Веди меня, как солнце луч, где нет скорбей и нету туч, где вечный день теплом объят, любовь твоя и благодать, где хоры ангелов поют, где вечный дом, душе приют. Туда стремлюсь я всей душой, так не оставь меня, Бог мой.

Поле деятельности газеты все расширяется, поэтому мы обрадовались, что в США можно будет выписывать «Забытый алтарь» и «Сестру». Да поможет Господь в этом. Вложи меч в ножны. По рассказу свидетельству брата-старца. Однажды в молодости было, что Бог урок мне преподал, то слово для меня ожило, что Иисус Петру сказал. Когда в саду том Гефсиманском окружены со всех сторон, ученики с Христом стояли, враги вокруг, их целый сон. С мечами, с кольями, с Иудой, как на разбойника пришли. И Петр не мог снести такого, решил учителя спасти. Он быстро меч свой вынимает, Иисуса, чтобы защитить, и в спешке ухо отсекает рабу, что рядом с ним стоит. Но Иисус сказал: «Довольно, вложи свой меч туда, где был». А ухо исцелил с любовью, ведь он же и врагов любил. А у меня так в жизни было. Мне срочно нужно уезжать. А денег нет, в душе уныло. Я начал у друзей искать. И те, что раньше выручали, никто ничем мне не помог, а время сильно поджимало. Но это все соделал Бог. Во мне большое беспокойство. Не мог в ту ночь совсем я спать. В своем уме слагал я планы на утро телеграммы слать. Хотел просить я у знакомых занять мне денег, так нужны, и вдруг услышал тихий голос: «Вложи свой меч в его ножны». Я понял сразу, что мне делать, в молитве стал благодарить. Я в руки Бога предал дело, поверил, Он все совершит. На утро же хозяин дома меня спросил: «Ну как дела? Ты чем-то очень удрученный, и на лице печаль видна». И тут я перед ним открылся, свою проблему рассказал, а он на время отлучился, потом пришел и так сказал: «Возьми вот этот ты конвертик, тебе там хватит на проезд». А было там гораздо больше, я словно в утро то воскрес. И я с тех пор во всех проблемах доверчивым Иисусу был, и никогда еще ни разу мой Бог меня не подводил. На ум свой, друг, не полагайся, ни на друзей, ни на родных, а лучше Богу доверяйся, поможет Он в скорбях твоих. Пошлет оттуда тебе помощь, откуда ты не ожидал, и вовремя не опоздает, но не забудь, хвалу воздай. Нина Ищенко, USA.

Рассказ для детей. Леночка. Леночка печально посмотрела в окно. Когда же мама придет? Мама уехала на операцию в Москву, и вот уже месяц, как ее нет. Лена прошла в кухню. Там мыла посуду ее бабушка, тоже Лена. «Внучка, мамочка твоя на днях приедет». «А когда? Я ее очень жду». «Не знаю, милая, она не сообщила, когда приедет, но сказала, что как купит билет, так и приедет». «Ну вот», — надула губы Лена, — «значит, пойду играть». «Внучка, погоди-ка, приберись к квартире, вытри пыль на полках и вымой полы. Может быть, мама уже на неделе приедет?» Лена не хотела прибираться, хотелось ей в куклы поиграть. Лена кивнула головой и пошла в комнату. «Еще есть время, потом приберусь», — решила она. После обеда, как ей и хотелось, бабушка ушла, и Лена, быстро перекусив, опять пошла играть. Время шло, и на улице начало темнеть. Вернулась бабушка. «Леночка, я ходила помочь по хозяйству соседке на пятый этаж. Ох, как устала! А ты как, прибралась?» Лена выбежала из комнаты. «Бабулечка, прости, я немного подремала». «Ну ничего, сейчас ужинать будем. Иди, милая, приберись». Леночка взяла веник, как будто бы собралась прибираться, а сама шмыгнула играть с куклой Дашей. «Внучка, кушать!» — донесся голос из кухни. Девочка пулей взлетела в кухню и плюхнулась на стул. «Как вкусно пахнет, бабушка! А что мы сегодня будем читать? Опять про Лазаря и его сестер? Такое в наши дни невозможно! Я бы хотела прочитать что-нибудь такое, что похоже на нашу жизнь. Случай какой-нибудь». «Хорошо», — ответила бабушка. Лена поела, поблагодарила Бога и бабушку и отправилась к себе в комнату. Баба Лена осталась одна мыть посуду. Девочка одела пижаму и взяла детскую Библию, ведь в 9 часов вечера они должны с бабулей Библию читать, а потом спать. Лена открыла наугад Библию. На странице была изображена ночь. В правой стороне стояли 5 девушек с горящими светильниками, а в левой стороне тоже 5 девушек. Они сидели на земле, в руках у них были потухшие светильники. А чуть дальше — жених. «Баба, про вот это почитай!» «Конечно, только где мы присядем? На диване книги и вещи, на столе пыль. Почему вон там лежит ненужная бумага? Ах, неужели ты...» Бабу Лену прервал звонок в дверь. «Пойду посмотрю, кто там?» Старушка направилась к двери. «Миленькая моя, как здоровье!» — услышала Лена, как, всхлипывая, восклицала бабушка. «Ну а как поживает моя Еленка? Здравствуй, дочка! Как ты выросла! А почему здесь так грязно?» — строго спросила мама. Девочке стало стыдно до слез, и она расплакалась. «Простите меня, я не послушалась и обманула бабушку!» Лена бросилась в объятия мамы. И вот, когда они все вместе перед сном прочли из Библии, бабушка сказала: «Видишь, Лена, эта история очень похожа на нашу жизнь. Эти 5 дев были готовы встретить жениха, а эти 5 неразумных нет. Иисус придет тоже внезапно, и будешь ли ты готова встретить Его с чистым сердцем, без грязи в мыслях, поступках, делах?» Татьяна Веселкова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».